0: Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга Политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
1: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
2: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
3: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
2: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
4: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
2: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
5: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
2: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Эдел Реалии мать одного из учащихся.
6: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
2: Сумма неустоек, по данным Эдел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
7: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
2: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
0: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явно условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
8: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальство от образования Министерства обороны.
0: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
8: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен. Ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
0: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
8: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических, для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
0: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 19 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
8: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
0: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
9: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
0: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
10: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
11: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
10: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
12: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
10: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
13: Ура! Ура! Ура!
10: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
14: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
10: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
15: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
10: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
16: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
10: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
0: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
9: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей, нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
0: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно, да, окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
8: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий, если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. Сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91-го года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе, когда люди начинают... Ну, простой пример. Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал, кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
0: Да? Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики и так далее.
8: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
0: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей, подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником, когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим, когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
8: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
9: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
10: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
11: демилитаризации.
10: По демилитаризации и денацификации.
9: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
9: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
9: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу, кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Может, лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
9: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
9: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
9: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку это все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Я бы... Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит. Павел Ильич, я вас поздравляю. Теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
9: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
9: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Никто не знал.
9: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
9: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
9: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе, окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
9: Например?
3: Такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
9: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
9: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
9: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
9: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фирмы не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
9: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
9: Все было в порядке? Вопросов так. Не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее

0: носить.
1: Это летом было?
0: Летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это, ну, типа, питание плюс, да?
1: Там, в самолете?
0: Да, в самолете. Было много свободных мест, я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит: «Господин Таланкин, где вы сидите?» И я: «Опа, что происходит?» «Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника». Я нажимаю на кнопку, она подходит и говорит: «У вас заказан дополнительный обед». Я думаю: «Господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду».
1: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые.
0: Угу.
1: Ты был за границей до этого когда-то?
0: Не, я даже в больших аэропортах не был никогда. Ну, Москва считается большой аэропорт. Ну, вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось, и это было так страшно, я не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет: «Так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так». В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген.
1: Да.
0: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
1: 500 человек в год.
0: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И... сотрудник паспортного контроля говорит мне по-русски: «Мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберите свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно». Я думаю: «Окей». Я думал: обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит: «Мы знаем про вашу ситуацию. Идите». Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше всего нравится?
0: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое... не то что удивление, что ли, это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа: «Я не сяду». «Нет, вы садитесь». «Нет, я не буду сидеть». «Нет, вы сядете». «Присядете, простите». В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательность. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.

0: А по Карбашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
1: Снится. Иногда, не всегда снится.
0: Что во снах? Что ты видишь?
1: Да разное.
0: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. Я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
1: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
0: То есть ты сегодня маму видел во сне?
1: Слышал.
0: Слышал?
1: Да.
0: А ты по маме скучаешь сейчас?
1: Конечно.
0: Вы созваниваетесь?
1: Да.
0: Как это сейчас работает?
1: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация, сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
0: Что делать?
1: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так-то скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
0: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
1: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
0: Какое число?
1: Не помню число. Летом.
0: 24-го?
1: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
0: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
1: Угу.
0: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые Данил ты мог Хармс. Бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
1: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
0: Хармс.
1: Даниил Хармс, да.
0: И все.
1: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно, так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс Даниил. И они мне нашли, дали Хармс Даниила. Это чудо.
0: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
1: Хотел бы. Почему нет? Нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
0: Почему?
1: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
0: Ты веришь, что это возможно вообще?
1: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения. Самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись тут, нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Но я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
0: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
1: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках оскаровской кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
5: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
4: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
5: Так на то сам мне аси грозно тихце отповедать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать двоих детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
5: Нескутечне небезпечна.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карскова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт, он по-другому чувствует. Говорит, не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой... Ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы в КГБ. Я вспомнил. У меня был друг. А я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу. И он такой... Весь зажатый. Я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна, знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе», я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Это как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним,
1: да,
0: поколением.
1: Да, CD, а потом уже, да, даже с MP3.
0: Да, ну, так, якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Ну, считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да? Вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот, мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Так, конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
2: Да, какой он хлебник у себя
0: читал. Ну, где...
2: Очевидно, даже, да, да.
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак? Вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC 3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC 4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC там, 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, I'm sorry, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете,
1: мне кажется?
0: Старые недобрые. В добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме и быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Но слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. А кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На связках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это,
0: сказать, это
1: да?
0: Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира современных передачам и вещанию.
3: На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: И я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция. Потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот. Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейшее, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от того, от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? Как вообще вы ее придумали с Иваном Никитичем?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет, я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году, и мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта, у меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров и гнали как скот. Они приходили, доходили до границы, молча пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма. Но их не надо было переводить, этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирались слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики, и вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет, и, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях, а то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно, важно про этих людей, это они пережили. И я вспомнил писателя, классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юноши, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину, Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут сигнал может становиться все менее зримым, не зримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Да. Но они не исчезают.
1: Угу.
0: И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель передать в эфир как можно больше голосов, тысячи голосов, и я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
2: Не теряем никогда.
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Образом, если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоты, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть. Не вернуть.
1: Да.
0: Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом, на самом деле, неплохая, а то и хорошая.
3: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
2: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
3: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
2: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
3: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, то вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
2: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там. от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
3: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
2: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
3: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
2: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
3: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
2: Нет.
3: А я вам скажу, у чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
2: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
3: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
2: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
3: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
2: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают

0: как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
0: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, и многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
0: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум,

0: из The Lupit and Go, это было, ну, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с воук-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Эллиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
0: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. по сути, ВОК – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут правовую культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим, перед этим режиссеру будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, как, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссею Нолана» – это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там... Вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
9: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его окрестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
12: Представьте себе, живет человек, гражданин России в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
13: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
12: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
13: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
12: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат права управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
13: Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря, при этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
12: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь – публично объявляют обычно только о статусе иноагента. А о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
9: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
14: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами. При этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, а в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица иностранные агенты, либо физические лица участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие агентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены соответственно соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение в оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации. И если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет обвинять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать еще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, а сами стали иноагентами в сотрудничестве с нежелательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
9: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленчев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально, через биржу под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
12: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речь о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 2023 году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 2022 года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 2025 году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден. Второй канал – сами криптобиржи. Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
15: Приветствую.
9: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи политической или экономической.
15: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть, но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или Telegram-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк. Там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть, он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
16: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. На ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
15: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум на $200-300. А такие криптовалюты, точнее стейблкоины, как USDT или USDC, и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник. То есть вы можете прийти, например, в той же Грузии в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте. Но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
16: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
15: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться законы о цифровых активах, который регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуется им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытается заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
16: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
15: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще не неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы и можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
16: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять и покупать-продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
15: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются аирдропами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюту? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
16: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно. Что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
15: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
16: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
15: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд. и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
16: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
17: Я его обожаю. Ну, сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
12: 19 июля в День металлурга в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за два года. Рядом с вождем металлург академик Иван Бардин.

0: событиями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города. Еще раз опозорили нас на весь мир. Сеет раздор между нашими братскими республиками.
1: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину. В 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы – рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25 года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 22 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной ресталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране? Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
3: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще. Но вообще, если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники. Каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается

0: памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, ну, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше, больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне, и на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
0: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин – это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелируют. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну, не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну, не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
0: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там, ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
0: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
0: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю, опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например... Ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: так, ну а что в этом плохого-то?
0: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
0: Конечно, конечно. И говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое... токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
5: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
6: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
5: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
7: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
5: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков.
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
4: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы. А ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
9: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями». выяснило издание «Тейн-Вариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
10: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
9: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название «Алабуга» стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
11: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
9: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
12: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
9: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Эдел Реалии мать одного из учащихся.
13: Когда в сентябре мы поступили, у нас три раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
9: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
14: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
9: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет. Но не потому, что раскаялись.
8: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Иван.
8: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явно условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь, вот такая смена тактики, как вы думаете?
15: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасные, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
8: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
15: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представила, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметам, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
8: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
15: Ну, это же такие так называемые вот эти как-то карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там, достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно, оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть не находит работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
5: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
15: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
5: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
7: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
5: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
16: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
17: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
16: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
6: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
16: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
18: Ура! Ура! Ура!
16: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
19: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
16: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
20: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
16: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
19: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
16: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
5: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
7: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, Было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
8: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить в этой игре дальше, но уже по-настоящему?
15: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет. видимо. Но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
5: Да. Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот Веймарской республики и так далее.
15: Я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
5: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей и подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: Оскар в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Каросковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Спасибо американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
8: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
9: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
10: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
11: демилитаризации.
10: По демилитаризации и денацификации.
9: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
9: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
9: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Уж лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
9: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
9: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
9: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта. Пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш»? Может быть мы не будем упоминать название этого города? Потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе. Особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
9: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
9: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Никто не знал.
9: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
9: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такое, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
9: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе... Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важные.
9: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитала. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
9: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
9: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял в начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
9: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
9: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Mm-hmm. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Mm. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я задумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти жесткие диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
9: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
9: Все было в порядке? Вопросов да. Не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
9: Ты боялся?
3: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
9: Это летом было?
3: Летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс. Да?
9: Там, в самолете?
3: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти. Нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
9: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт. Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером.

0: разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
1: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
0: Угу.
1: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше
0: всего нравится? Трамваи. Трамваи. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли. Это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
0: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
1: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
0: Снится. Иногда, не всегда снится.
1: Что во снах, что ты видишь?
0: Да разное.
1: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
0: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Но разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
1: То есть ты сегодня маму видел во сне?
0: Слышал.
1: Слышал?
0: Да.
1: А ты по моему скучаешь сейчас?
0: Конечно.
1: Вы созваниваетесь?
0: Да.
1: Как это сейчас работает?
0: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что

0: мне недавно внесли список клиногентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
1: Что делать?
0: Ничего не делать, пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезайте. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто не перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
1: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
0: Да, перед отъездом. Какое я весь число? День с ней провел.
1: Какое число?
0: Не помню число. Летом.
1: 24-го?
0: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
1: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
0: Ага.
1: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
0: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
1: Хармс.
0: Даниил Хармс, да.
1: И все.
0: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
1: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически, ты хотел бы вернуться?
0: Хотел бы. Почему нет? Слушай, нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
1: Почему?
0: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
1: Ты веришь, что это возможно вообще?
0: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот. И нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Но нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много, много людей. А если вы здесь все останетесь? Мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Что-то вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
1: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
0: Думаю, да. Думаю, да.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
3: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: У нас такая прямая.
2: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
3: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
4: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
2: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
4: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
3: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
4: Нескутечне небезпечна.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
2: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его окрестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
5: Представьте себе, живет человек, гражданин России, в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
6: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
5: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушении целостности Российской Федерации.
6: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
5: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат права управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
6: Речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря. При этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
5: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь – публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
2: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
7: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России, ну, с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами, при этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица, иностранные агенты, либо физические лица, участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие агентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, Минюст должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение об оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет вменять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, сами стали иноагентами в сотрудничестве с нежелательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
2: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленчев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
8: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речи о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 23-м году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 22-го года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 25-м году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена.
5: Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден.
9: Второй канал – сами криптобиржи.
5: Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
10: Приветствую.
2: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются, в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи, политической или экономической.
10: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть. Но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P-обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть, он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
2: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
10: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум – на $200-$300. А такие криптовалюты, точнее стейблкоины, как USDT или USDC – и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник, то есть вы можете прийти, например, в той же Грузии в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте, но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
2: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
10: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться закон о цифровых активах, который регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуется им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытается заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
2: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
10: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы и можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT, и пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
2: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать, продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
10: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно, сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются airdrop'ами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюты? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
2: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно. Что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
10: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
2: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
10: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным, либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
2: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников, Волгоград периодически снова становится Сталинградом, а в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
11: Я его обожаю. Но он сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
12: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
13: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
12: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
14: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города. Еще раз опозорили нас на весь мир сеет раздор между нашими братскими республиками.
5: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы – рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются

0: Авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной ресталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране? Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
2: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще. Но вообще, если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники. Каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день. За вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать читать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про

0: Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без
1: В
0: поддержки
1: Москве.
0: московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
0: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. Как только он перестает, как бы в этом, то тут же Сталина сразу нивелирует. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну, не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
0: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшной угрожающей фигурой, и так помнит большая часть людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они помнят, этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
0: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
0: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю... Опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди, из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: А что в этом плохого-то?
0: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть. Власть так выходит.
0: Конечно, конечно. И говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там тихонько собирать данные, там находить родственников, это не такое... токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит: не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда переехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой... резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, меня вызывали на допросы в КГБ. Я вспомнил. У меня был друг, а я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу, и он такой... весь зажатый. Я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна, знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе», я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Это как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним поколением.
1: Да, с CD, а потом уже даже с MP3.
0: Да, якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Считается, что звук чище. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да? Вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Но как его видит председатель земного шара? Он же...
2: Да, какой он хлебник у себя
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да, ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC-3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC-4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете,
1: мне кажется?
0: Старые, недолго в добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме, быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не верит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. Кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На связках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это
0: воспринимать. Это да? Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира современных передачам и вещанию.

На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция. Потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот. Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейший, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? Как вообще вы ее придумали с Иваном Никитичем?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет. Я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году. И мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта. У меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров и гнали как скот. Они приходили, доходили до границы молча. Пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма. Но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирались слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики. И вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет. И, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя, классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юношей, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину, Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, нет, не зримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Да. Но они не исчезают. И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель передать в эфир как можно больше голосов, тысячи голосов, и я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
2: Не теряем никогда.
0: Даже
2: в наше время, да?
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоты, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть.
1: Не вернуть. Да.
0: Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое, спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
3: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
2: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
3: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
2: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу. Это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
3: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработные платы, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
2: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, ну как сказать, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там. от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
3: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богата. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
2: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
3: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки. Но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
2: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
3: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них 1000 певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
2: Нет.
3: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
2: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
3: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
2: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
3: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
2: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
3: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
2: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер. Можно сказать?
3: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть

0: поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
0: Осторожно, спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
0: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Лупиты Нгоа, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
0: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных

0: труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинства или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим, перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, как, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил Одиссея Нолана – это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал Одиссея таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в Одиссее Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Ставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
10: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
11: уже принято решение о проведении специальной военной операции.
10: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
12: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
10: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как мы где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения, подавляющая часть студентов бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой вот тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга Политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
9: Будущее уже здесь, в развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре Алабуга Политех. Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
13: Вот так. С апреля этого года Алабуга Политех заманивает призывников на новый формат службы. Под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тиинвариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
14: То есть там просто все на доверии строится. Типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
13: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещания тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название Алабуга стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
15: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
13: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
16: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. дальше. Мои родители гордятся мной.
13: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Эдел Реалии мать одного из учащихся.
17: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты 3500. Там везет каким-то единицам. Из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
13: Сумма неустоек, по данным Эдел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
18: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... К счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
13: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
19: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
19: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите. Как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот так. Какая смена тактики, как вы думаете?
20: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
19: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
20: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться. И действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем доходом там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен. Ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. и после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, к каким-то условно лакшери предметам и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
19: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что и ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
20: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются. А здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть они находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной, этим ВПК.
19: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
20: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороны.
19: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой. Это блогерка, экс-телеведущая. Сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Давлешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные. Как с ним разговаривать? Давайте послушаем.
12: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом, каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать им, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя, да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это, но еще раз повторюсь, это большой труд, большое усилие, но оно того стоит.
19: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
0: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на 1 год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
21: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
0: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
22: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
0: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
23: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, она ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление о сожженной крепости.
0: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска – детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
1: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
0: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
3: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
0: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
19: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
12: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщество для подростка – это уже достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы не должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них, взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
19: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но, судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как зорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
20: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там, миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учили в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттерном мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских, империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе, когда люди начинают, ну, простой пример, Путин – это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев – это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал, кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
19: Да. Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, да. Веймарской республики, да, и так далее.
20: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
19: Кирилл, большое спасибо. Особенно приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации детей, подростков. На самом деле намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». С 1995 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
1: Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт. Он по-другому чувствует. Говорит: не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
0: Я приехал в Прагу еще до того, как сюда приехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой... резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям. Да? Это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, меня вызывали на допросы в КГБ. Я вспомнил. У меня был друг, а я жил неподалеку от областного КГБ. И друг мне идет навстречу, и он такой... весь зажатый. Я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
1: А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
0: Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна, знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе», я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал, стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах, и ты переходил на новую технологию. Это как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним поколением.
1: Да, CD, а потом уже даже с MP3.
0: Да, якобы...
1: Сжимать звук не хочется.
0: Считается, что звук чище. Mm-hmm. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор...
1: Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Да? Вот. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
0: И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
1: А как вы считаете, «Радио Свобода» хорошо в Праге?
0: Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. «Радио Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа», или свобода. Конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
2: Да, какой он хлебник у себя
0: Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чаревник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
1: Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да, ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как вы думаете?
0: Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное... Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем. Есть BBC-3, это классика, джаз и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC-4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
1: Но в этом плане радио «Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, и обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что радио «Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
0: знаете,
1: мне кажется?
0: Старые, недолго в добрые времена сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме, быть при галстуке, Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани радиослова, радиозвучания. Вот. Кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые, в лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
1: На связках.
0: Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
1: Чтобы все это
0: воспринимать. Это да? Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова, первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
1: Послание, да.
0: Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот. Если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира современных передачам и вещанию.

На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.

0: я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция. Потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
1: Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
0: Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например,

0: В 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы. Вот, это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
1: Из-за него.
0: Из-за него изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
1: 3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейший, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? Как вообще вы ее придумали, Иван Никитич?
0: Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет. Я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году. И мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта, у меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи косоваров и гнали как скот. Они приходили, доходили до границы, молча пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма. Но их не надо было переводить. Этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись. Я доставал платки. Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирались слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейский, библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти

0: женщины, старики. И весь, вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак. И дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому во всех, в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет, и, конечно, я... Дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя-классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юношей, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину, Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге. И он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык». «To swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература, язык, литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот. Так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли, они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, нет, не зримым, менее осязаемым.
1: Осязаемым.
0: Да. Но они не исчезают. И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель – передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов, и я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения. Мы же не теряем чувство юмора.
1: Не теряем никогда.
0: С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
1: И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакция. Что вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
0: Ну, я уже назвал себя резервистом. Да? Я в отставке, ветеран. Ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоты, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть. Не вернуть.
1: Да.
0: Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ну, я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и, знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
1: Так и пусть так и будет.
0: Так что оставайтесь с нами.
1: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

0: Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
3: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
4: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
5: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
3: Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
2: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, Иван.
2: Сегодня в программе «Онегин был русак». Чешский роман о неприятии русской классики. «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар». «Попов». Детская канцона про казаков. Культурная панорама и музыкальные записи. Если мне не изменяет память, Андрей, вы обещали рассказывать о Георгии Горояне.
4: Да, Иван, но только рассказывать о нем вряд ли буду много. Уже за это время о нем говорили все, и мы с вами его вспоминали. Мы просто будем слушать его музыку. Я хотел бы сегодня начать с самой ранней записи Горояна, которую мне удалось обнаружить. На бобине практически стерлись буквы и цифры, но это точно 59-60 год, то есть этой записи полвека, если не больше. И играют там совершеннейшие легенды московского джаза, фантастические музыканты Алексей Зубов, Константин Бахолдин, Борис Рычков, Александр Гореткин и, разумеется, Георгий Горянян. «Темная ночь», 1959 год.

0: Я тоже хотел начать с музыкальной темы, точнее, музыкально-эссеистической. На этой неделе, 21 января, исполнится 75 лет историку джаза, музыкальному критику и журналисту Ефиму Барбану. Слушатели нашего и не только нашего радио хорошо знают это имя. Ефим Барбан родился в 1935 году в семье московского врача. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград, где и прожил первые полвека. Закончил английское отделение ленинградского филфака, преподавал, но основное время отдавал джазу. Играл на кларнете, правда, профессиональным музыкантом не стал. С 1963 года и до середины 80-х он издавал неофициальный джазовый журнал «Квадрат». Позднее это название позаимствовал ленинградский джаз-клуб. Сам Ефим основал в 70-е годы в Ленинграде клуб современной музыки. С 84-го Барбан поселился в Лондоне и стал работать на BBC. Слушатели знали его под псевдонимом Джеральд Вуд. У него было несколько программ. Музыкальная студия об академических традициях в современной музыке и джаз-клуб. Кроме того, Ефим Барбан вел на BBC историко-философскую программу «Контекст». В последние годы Барбан выпустил несколько книг о музыке. Джазовые опыты, джазовые портреты, джазовые диалоги и книгу-интервью с композиторами и исполнителями «Контакты». Все они вышли в петербургском издательстве «Композитор». С удовольствием предоставил бы слово самому юбиляру, но Ефим Барбан решительно отказался говорить о самом себе, даже накануне своего 75-летия. Бывают же еще на свете скромные люди. Это, конечно, не мешает нам поздравить Ефима со славным юбилеем и пожелать ему здоровья и новых книг. Андрей, знавали ли вы Ефима Барбана как историк джаза?
1: Вы знаете, нет, Иван, мы с ним не были знакомы. Как-то все время нас жизнь разводила. Ни разу не удалось мне с ним лично поговорить. Я узнал эту фамилию очень давно. Все мои ленинградские знакомые, которые интересовались новой музыкой, новым джазом, взахлеб всегда говорили про Ефима Барбана. И, в общем, он был таким заочным авторитетом с уже очень давних времен. Я его поздравляю вместе с вами. Он славный человек.
0: А теперь скажите, интеллигентный человек Андрей Гаврилов, что интересного вы отметили для себя в культурной панораме за последнюю неделю?
1: Вы знаете, может быть, самое интересное, Иван, для меня было не столько культурное, сколько культурно-политическое событие. Это то, что, судя по всему, все-таки в российский прокат выходит фильм «Россия-88», который был долгое время полузакрыт. Я сам пришел на его просмотр только для того, чтобы быть изгнанным из зала с формулировкой: «Ну вы что, взрослые люди, не понимаете, почему фильм отменили?» И все попытки объяснить, что нет, я не понимаю, ни к чему не привели. Так вот, фильм Павла Бардина «Россия-88», судя по всему, будет показан в России, и даже 26 февраля 2010 года этот день уже отдан под премьеру в Московском доме кино. Давайте держать палец, чтобы за месяц небольшим ничего неожиданного не случилось, и фильм все-таки дошел до зрителя. Хочу напомнить, этот фильм посвящен проблеме современного нацизма, фашизма, экстремизма, скинхедов. Как угодно можно называть эту проблему, но, в общем, всем более-менее понятно, о чем идет речь. А если брать чисто культурные новости, Иван, уже без примеси политики, то, честно говоря, меня больше всего поразила новость о найденном Рембрандте. Вы знаете, я не привык к тому, чтобы произведения художников такого уровня находились совершенно случайно, часто. Я был бы готов к тому, что после долгих поисков библиотекари какого-нибудь там, не знаю, чего-то обнаружили и так далее. Но то, что нам принес интернет, меня просто поразило. Священник по имени Дэвид О'Коннелл нашел в туалете католического университета Америки гравюру, подписанную Рембрандтом. Гравюра пока официально до конца не атрибутирована, однако все эксперты склоняются ко мнению, что ее автором действительно является Рембрандт. Неожиданную находку О'Коннелл на самом деле сделал более 10 лет назад, когда стал ректором университета. Однажды, зайдя по необходимости в туалет, он в поисках бумажных полотенец наткнулся на эту гравюру взглядом. Гравюра лежала под кучей хлама на одной из полок. Долгое время священник показывал это произведение только своим посетителям и лишь в прошлом году решил проверить его на подлинность. Местный оценщик подтвердил, что гравюра является оригиналом.
2: Вообще говоря, оригинал гравюры – это та стальная доска, с которой делаются последующие оттиски. Либо деревянная доска, в таком случае речь идет о ксилогравюре, да, о ксилографии, оттиск с деревянной доски. Но оригиналом гравюры является каждый оттиск, сделанный с нее. И вот первые отпечатки, они действительно ценны, потому что, так сказать, сохраняется качество отпечатка. Но с металлической доски можно сделать несколько тысяч отпечаток, и они теряют свою стоимость по мере, так сказать, уже номера этого оттиска, когда чуть-чуть стирается даже металл, хотя вроде бы он переживает века. Так что выражение «оригинал гравюры» несколько странная вещь. А вот то, что я слышал, что она подписана самим Рембрандтом, вот это действительно невероятно.
1: Вы знаете, Иван, извините ради бога, я вас перебью именно на этой фразе, потому что оригиналом гравюры зачастую называют именно подписные экземпляры. Понятно, что оригинал, будь то деревянный, каменный, стальной или какой угодно, это не совсем даже оригинал, поскольку он существует, в общем-то, зачастую в зеркальном изображении, особенно в том, что касается линий, прочерченных на гравюре. Но это да, это вещь, действительно существующая в одном, ну, может быть, максимум в двух экземплярах, никто с этим не спорит. Но, как вы справедливо сказали, подписывает художник очень небольшое количество оттисков. И я столкнулся с тем, что искусствоведы зачастую, пусть даже это неофициальное название, но называют их оригиналами.
2: Да-да, обычно художник подписывает от 10 первых до, скажем, 100-150. Так в истории гравюры, насколько я помню, считается. Это оригинальный гравюр. Это действительно редкость. Я думаю, что просто кто-то упер из библиотеки, из архива, либо вырвал из книги, что реже. Я думаю, что из какой-то папки упер гравюру. Потом она кому-то случайно перешла, кто-то уже не понимал ее ценности, носил с собой, и так она попала и в общественный сортир. Да. Находка, конечно, исключительно интересная. Но, повторяю, с искусствоведческой точки зрения здесь никакой сенсации нет. Это, так сказать, бытовая сенсация скорее. Андрей, что еще из культурных событий интересно?
1: Ну, мне очень понравилось сообщение о том, что впервые в России, пожалуй, Мариинский театр начинает по интернету принимать заявки от любителей классики на приобретение аудиопродукции звукозаписывающего лейбла «Мариинский», так он официально называется. Как сказал главный режиссер Валерий Гергиев, главная и важнейшая для нас задача, которую мы ставим перед собой, объявляя о подписке на наши записи в России, найти наилучшую форму для распространения записей лейбла «Мариинский» в России для обширной аудитории отечественных любителей классической музыки. На самом деле здесь что важно, это то, что впервые очевидно, какой-то классический лейбл, какая-то фирма, выпускающая классическую музыку, по крайней мере, мне неизвестны подобные эксперименты до этого, пытается выйти напрямую на любителей этой музыки для того, чтобы они могли напрямую заказывать те компакт-диски, что им нужны, тем самым, в общем, довольно сильно экономя. Несмотря даже на стоимость пересылки, все равно это будет, судя по всему, меньше, чем накручивают магазины. Прежде чем попасть в руки покупателя, напомню, компакт-диск проходит через целую серию посредников. Пусть очень хороших, нужных, необходимых, но, тем не менее, посредников, каждый из которых немножко прибавляет к стоимости компакт-диска. Единственное, что меня удивило в этом сообщении, это то, что первыми записями недавно, как все говорят, созданного лейбла «Мариинский», явились опера «Нос» Шостаковича, первые 15-е симфонии Шостаковича, и более того, они даже были номинированы на Грэмми. Это все очень интересно, но все дело в том, что у меня на полке стоит диск лейбла «Мариинский» уже несколько лет. Это замечательная опера, или вернее оперный эксперимент, автором которого стали Ираида Юсупова, Владимир Николаев, Вячеслав Гайворонский и творческо-производственное объединение «Композитор», «Царь Демьян». Так вот, эта опера была выпущена лейблом «Мариинский», если не ошибаюсь, чуть ли не лет 5 назад. Почему-то о ней все забыли. Это несправедливо, это очень интересно, очень хорошо, и я надеюсь, что любители музыки смогут этот диск, в частности, заказать с такой же легкостью, с какой они будут заказывать диски Шостаковича или Чайковского. А почему я говорю Чайковского? Потому что это будет, по-моему, следующий релиз этого лейбла.
2: Вот мы с вами, Андрей, заговорили о музыке, но ведь, кажется, герой сегодняшней программы Георгий Горонян.
1: Да, и хотя обычно мы не выстраиваем нашу музыку по какой-либо хронологии, сегодня она как бы выстроилась сама. Мы послушали запись 59-го года, а теперь послушаем запись 65-го года. Это секстет Георгия Гороняна исполняет знаменитую пьесу Константина Бахолдина, наверное, одну из самых знаменитых в советском джазе, «Когда не хватает техники».

0: «Права перед обществом и бесправие перед природой». Борис Парамонов о фильме «Аватар».
1: Вышел на экраны Америки и произвел сенсацию фильм Джеймса Камерона «Аватар». Речь идет даже не о рекордных за всю историю Голливуда сборах, а о чем-то гораздо высшем – о философии. Американское сознание, похоже, на этом вполне искусственном рубеже – трехмерный мультфильм – столкнулась с какими-то основными предпосылками американского мировоззрения, американской жизненной философии, наконец, американского мифа. Я на такие фильмы не хожу. Стар стал глазеть на мультики, хотя бы трехмерные. Но пишут об этом сочинении так много, под всевозможными соусами и с самых разных точек зрения, так что природа, смысл и тема нынешних дебатов вполне обозначена и позволяет включиться в идущий разговор. Американцы очередной раз прикоснулись к своим истокам, совершили регресс к основам, коснулись, так сказать, матери Земли. И вот выясняется, что никакой такой всеисцеляющей материнской почвы у них и нет. Американский миф, воспроизведенный простейшими средствами мультипликационного кино, оказался, если не до конца изжитым, то весьма и весьма относительным и 100% решения всех проблем отнюдь не обещающим. Напомню, о чем фильм. Белые люди в очередной раз спасают каких-то благородных, но попавших под власть злых сил туземцев. В сущности, это воспроизведение в прикрашенной форме традиционного колониалистского мифа, мотивированного на этот раз любовью белых братьев к разноцветному человечеству. Новый мотив, вовсю звучащий нынче, – экологическое беспокойство. Только совместным усилием и братским союзом белого и прочего населения Земли мы сумеем спасти нашу общую мать-Землю. Рос Даффит в «Нью-Йорк Таймс» от 21 декабря увидел в философии Джеймса Камерона новый вариант древнего пантеизма. Бог – это природа. И лучший способ богопоклонения – оберегание природы, идущей нынче под ножи и топоры индустриального прогресса. Но он же высказывает законные сомнения по поводу столь благостной картинки. Природа отнюдь не требует и не разрешает сентиментального к себе отношения. Росс Даффит пишет.
2: Вопрос. А стоит ли природа религиозного поклонения? Традиционный теизм все еще борется с неразрешимой темой. Если Бог всемогущий благ, то как он допустил страдания и смерть? Но природа тоже предполагает страдания и смерть. Ее гармония неотделима от насилия. Жизненный цикл природы есть в то же время цикл смерти. И те человеческие сообщества, которые живут в нерасторжимой связи с природой, отнюдь не рай, который рисует нежное воображение Джеймса Камерона. Это мир, существование в котором тяжко, безобразно и кратко.
1: Это вопрос, который не раз уже задавали мыслители, в том числе и американские, видевшие искусственность да и узость тех рамок, в которых формировалось мировоззрение рационалистического просветительства. А это тот базис, на котором и сейчас стоит Америка. Базис, заложенный ее отцами-основателями, типичными просветителями в стиле рационалистического XVIII века. Посылкой просветительства было тождество норм разума и законов природы. Отсюда догма о благости природы и об ориентации разума на природную норму. Вот основное противоречие этого мировоззрения в формулировке, допустим, Льва Шестого.
2: Вместе с Декларацией прав человека перед обществом занесена была к нам, как ее дополнение, и, как думали тогда, как ее необходимое предположение, и идея об естественной объяснимости мирового порядка. Трагизм объединения этих двух идей тогда никому еще не бросался прямо в глаза. Никто еще не чувствовал, что наряду с Декларацией прав человека перед обществом, гуманностью, к нам занесли и Декларацию его бесправия перед природою.
1: Но есть в фильме «Аватар» еще один подтекст, позволяющий в связи с ним говорить даже и не о философских проблемах, а о вполне осязаемых политических реалиях современного мира. Этот разговор завел в той же «Нью-Йорк Таймс» ее колумнист консервативного склада Дэвид Брукс. Он пишет о скрытом мессианском комплексе Америки – все о той же ныне замалчиваемой, но в подтексте западной культуры присутствующей догме о бремени белого человека. Да, возрожден миф о благородном туземце, но вместе с ним и другой – о белом человеке, как природном вожде, спасающем мир от глобальных бед. Дэвид Брукс пишет.
2: Поскольку туземцы не испорчены такими вещами, как грамотность, селфоны и киноблокбастеры, они обладают глубокой и мирной душой. Все это основано на стереотипе, по которому белые люди рационалистичны и технически продвинуты, тогда как жертвы колониализма духовны, красивы и атлетичны. Это покоится на той предпосылке, что туземцы нуждаются в белом мессии, который возглавил бы их крестовый поход. На той предпосылке, что безграмотность – основа блаженства. И тут имеет место двусторонний империализм. Туземцы подчиняются империалистам в любом случае, будь они жестокие или будь они доброжелательные. Но в любом случае они выступают как статисты при главных героях – белых.
1: Мне сдается, что никакого такого скрытого расизма в «Аватаре» нет. Но в этих разговорах мне слышится страх белых американцев, белых людей как таковых на всем земном шаре, где они все еще обитают, со всех сторон подпираемые всякого рода революциями, да и просто хаотическими движениями нынешнего куда как неоднородного мира. Дэвид Брукс, фантазия о добрых белых, возглавивших праведную борьбу синих, кажется, аборигенов, не расизм увидел, а явил бессознательную реакцию, которую американцы называют «wishful thinking» – желаемое, принимаемое за действительное. Это глубоко амбивалентная реакция. С одной стороны, вроде бы старый колониализм, а с другой – мечта. А как бы хорошо было бы, если бы мы, белые, опять стали во главе человечества. Потому что нынешний небелый мир вызывает сейчас не только сочувствие и острый комплекс вины со стороны вчерашних колонизаторов, но и острый страх, хоть перед пиратами Сомали, хоть перед голландскими мусульманами, терроризирующими культуру стран их пребывания, не говоря уже об Аль-Каиде и мировом исламском терроризме. Фильм «Аватар» имеет все черты невротического симптома, призванного, как известно, покрывать и в символической форме изживать подспудную душевную травму. Мы ведь живем в травмированном мире, и никакие синие сказочки этой малоприятной реальности не изменят.
0: О фильме «Аватар» рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Борис Парамонов. Андрей, а теперь, прежде чем мы уйдем на перерыв, расскажите, пожалуйста, нам о той музыке, которую мы слушаем сегодня.
3: Мы добрались до 1967 года. Квартет Георгия Гороняна исполняет пьесу самого Гороняна «Терем-теремок».
4: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
1: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Эфир 19 января 2010 года.
9: Говорит Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
0: Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, сегодня в программе мы вспоминаем Георгия Гороняна.
10: Да, Иван, я предлагаю, поскольку, к сожалению, мы не можем всю программу посвятить только музыке, сделать небольшой прыжок. Мы слушали запись 67-го года, перед тем, как уйти на перерыв, я предлагаю перенестись уже практически в наше время. 2000 год. Муниципальный биг-бенд Георгия Гороняна исполняет одну из самых знаменитых пьес самого Гороняна «Баллада».

Попов с двумя F на конце этой русской фамилии. Так называется детская канцона про казаков. Подробнее расскажет наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай.

0: разных уголков детского мира в Италии доносилась до меня эта удалая песенка с курьезным названием «Попов». Конечно, я стал прислушиваться к ее словам, вычленив оттуда набор стереотипов про нашу отчизну и наших казаков. Это бескрайняя степь, жестокий мороз, колпаки и сапоги. Но почему же итальянские бомбини вот уже в нескольких поколениях с энтузиазмом распевают песенку о царских казаках «Казаки дель цар»? Начнем с того, что песенка хороша. А бомбинам не все ли равно, о чем петь? О царском ли казаке Попове, о Чамби-Чамби или о крокодиле Гене? Это начальное соображение, впрочем, не отменяет интереса к истории детской канцоны про казаков. Она оказалась следующей. У песни Попов есть место и время рождения. Это город Рим, студия центрального телевидения, 1967 год. На тогда еще голубых экранах у итальянцев появляется роща рисованных березок, перед березками пятилетний бомбино с необыкновенными для местного генофонда светлыми волосами, почти альбинос. Белобрысый бомбино одет в косоворотку, шаровары и сапожки, но правда без колпака, дабы оставить открытой свою белобрысость. Звучат первые слова нового детского шлягера. «Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, sono fischi nel gelo и козаки dello zar». В бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. Авторов канцоны трое – Бенасси, Гуальди и Пагано. Архимолодого исполнителя зовут Вальтер Бруджоло. Идет заключительный этап конкурса детской песни «Цехина Дора» – «Золотой цехин» по венецианской монете. Сама по себе эта передача, существующая и по сию пору, заслуживает отдельного упоминания. Это нечто вроде детского Сан-Ремо с конкурсом, лауреатами, благодарной и верной публикой. В 1967 году победителем вышел одетый казачком Вальтер Бруджоло с песней «Попов». О чем же пел Вальтер Бруджоло? О чем поют поколения итальянских бомбино? Вот полный перевод канцоны. «Бескрайней степи, где 40 градусов ниже нуля, не страшен мороз царским казакам. В колпаках и сапогах все гуськом по колено в снегу шагают к Дону. Попов пыхтит, пыхтит, и вскоре его сапог застревает в снегу и там остается. Что за казак этот Попов? У него только колпак и сапоги, но их недостаточно. Казаки высокие горды, с закрученными усами, по снегу шагают смелые. Но Попов куда-то делся. Он остался бездыханным, на животе свернулся колобком. Что за несчастный казак этот бедный Попов? Но Попов не сдается, и вскоре, скользя на животе, добирается до Дона. «Эй, Попов, так нельзя! Не идет таким манером царский казак!» Казаки устали, Дона не видать. Замороженными усами не хотят боли маршировать. Бескрайние степи в 40 градусов ниже нуля, как вкопанные на морозе, стоят царские казаки. Но что делает такой кругленький Попов? Катясь по снегу, он добирается до реки. Итальянские мультипликаторы выпустили видеоклип про Попова, сделав зримым этот сказ про казака-недотёпу, толстячка Попова, который, однако, первым, катясь колобком, добрался до Дона, в то время как остальной казачий отряд из-за мороза приказы не выполнил. Канцона набирает особые обороты в рождественские и новогодние дни. Остается поведать о дальнейшей судьбе юного певца Вальтера Бруджоло. В 5 лет к нему пришла общенародная любовь, и несколько лет он пожинал ее плоды, участвуя в разного рода музыкальных шоу. Когда же бомбино повзрослел, внимание заправил шоу-бизнеса, вероятно, обратилось на другие молодые таланты, и Вальтер Бруджоло остался, по сути дела, исполнителем одной единственной песни «Попов». В настоящее время он живет в Болонье частной жизнью, став добрым католиком и активистом своего церковного прихода. 2 года назад он даже баллотировался в парламент от региона Эмилия-Романья в качестве кандидата католической партии «Союз христианских демократов» и «Демократов Центра», но не прошел. В сердцах итальянцев Вальтер Бруджоло, однако, живет 5-летним казачком с фамилией по песне «Попов».
1: О детской канцоне про казаков рассказывал наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Андрей, задержимся еще на культурной панораме.
2: И более того, задержимся в Италии. В Венеции завершилась, наконец-то, хочется сказать, реставрация дворца Дожи. В ходе работ реставраторам удалось обнаружить ранее неизвестные детали отделки резиденции венецианских правителей с многовековой историей. А именно, во время восстановления церкви при дворце обнаружились золотые пластины, куски цветного мрамора и краски, которыми изначально был отделан весь дворец. Реставрация дворца Дожей, расположенного в самом центре Венеции, на площади Святого Марка, началась в 2007 году. На работы было потрачено примерно 2,5 миллиона евро. Начало строительства дворца Дожей относят к 1309 году во время правления Дожа Себастьяно Дзяни. Однако на месте дворца еще с IX века находилась крепость, также выполнявшая функции резиденции правителей Венеции. Напомню, что в то время Венеция имела статус отдельного государства. Ряд архитектурных решений дворца Дожей приписывают Филиппо Календарио, получившему должность строителя дворца в 1340 году. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, реставрировалось, и вот теперь мы можем видеть результаты последней его реставрации.
3: «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
1: Андрей, вспомним сегодняшнюю музыку. Георгий Горонян, правда?
2: Да, и у нас теперь на дворе 2004 год. И московский ансамбль «Мелодия» исполняет ту же самую «Темную ночь», с которой мы начали нашу программу, но уже спустя практически 45 лет.

0: Среди популярных романов, выпущенных в последнее время в Чехии, книга Ирены Доусковой «Онегин был русак». Первый роман Ирены Доусковой «Гордый Буджес» получил ряд литературных премий, по нему были поставлены театральные спектакли и снят телефильм. Ее новый роман «Онегин был русак» пользуется большим успехом. Отметим, что слово «русак» в чешском языке окрашено негативно. Мужчина-мужлан, солдат-солдафон, русский русак. О книге рассказывает Нелли Павловского.
1: И «Гордый Буджес», и «Онегин» идут в некоторой степени по следам знаменитого романа Михаила Вивега «Лучшие годы псу под хвост», переведенного и на русский язык. И Доускова тоже рассказывает о темной эпохе политической нормализации, наставшей после поражения Пражской весны. Рассказывает от имени юной девушки, пражской гимназистки. Девушки с поэтическим дарованием и критическим умом, старающейся разобраться в жизненных парадоксах. Гимназия, в которой учится Гелена Соучкова, так зовут эту 18-летнюю гимназистку последнего года обучения, являла собой модель всего чехословацкого общества в ту пору. Костное руководство, педагоги, как злые собаки, сами трясущиеся от страха перед начальством, насильственное насаждение русской культуры, вызывающее у гимназистов отпор, и островок отдохновения, кружок поэзии и музыки, который организовали друзья Гелены. Ее кумир Антоша, мальчик из смешанной семьи, мать русская, отец чех, ему-то и предстоит стать Онегиным ее жизни. Потом Гонза, тайно влюбленный в Гелену, ее лучшая подруга Юлия и еще четверо других.
2: С Гонзой мы были в поэтическом кабачке «Виола». Я пошла туда с удовольствием, хотя снова давали Некрасова, Тургенева и Пушкина отрывок из Онегина, а потом коллаж из русских классиков. Не так уж плохо все это было, хотя этот Онегин абсолютно несимпатичная фигура, а о Татьяне и говорить нечего. Я постоянно думаю об Антоше, и в голове у меня не перестает звучать фраза «Я вам пишу, чего же боли». Бедная, глупая Татьяна. Разве она не знала, что как только скажешь «это сама», то все полетит к черту? О чем эта русская гусыня вообще думала? Что очарует этого надменного дебила своей чистотой и искренней любовью или своим трогательно простым стилем? Никаких таких «я вам пишу», а «веди себя так, как будто ничего и нет» – вот единственно правильный девиз. Он, правда, тоже ни к чему не приводит, но хотя бы никто не узнает, как тебе плохо. Антоша, известный Макиавелли, любит из всего извлечь выгоду, старается с каждым быть в хороших отношениях. Черт побери, как это может сочетаться? Все это я о нем знаю, и это мне ни капельки не нравится, а сам Антоша мне нравится, как и раньше. И еще как.
1: Но не только любовными переживаниями жили гимназисты. Вот признание Гонзы после школьного скандала по поводу устроенного ими поэтического и музыкального вечера, где гимназисты читали свои крамольные стихи и пели подозрительные песни собственного сочинения.
3: «Сегодня я все окончательно понял, что это у нас за режим. Феодализм и ничего другого, а мы только комедианты без чести. Просто дерьмо, и ничего другого из нас уже никогда не получится, хотя мы кажемся себе ужасно важными с этими нашими стишками и песенками».
1: Героиня книги Гелена пытается перейти от слов к делу и на мгновение забывает, из какой семьи она сама. Мама, актриса, была изгнана из театра. Отчим, актер, пробавляется выступлениями в провинциальных городах. А отец, оставивший мать еще до рождения дочери, эмигрировал и в настоящее время живет в Израиле. И исправно платит алименты, на которые живет вся семья.
2: В прошлом году я ходила по вторникам в языковую школу на уроки древнееврейского, пока их не запретили. Там я познакомилась с Марией, и она нам с Юлей однажды сказала, что ходит на семинары Хартии-77, и что там очень интересно. Она сказала, что может и нас привести. Только, сказала она, ради всех святых, не будьте потом, как некоторые, что один раз туда припрутся, потом перепугаются и конец. Мы сказали, не дури, ясное дело, не удерем. Эта квартира была у одного запрещенного философа, и там собралось человек 30. Профессор читал длинную лекцию о Яне Гусе. Мы ни минуты не скучали. Сидя на полу, слушали его как Господа Бога. Все, что он говорил, нам казалось правдой, его правдой, потому что потом выступали и другие. Кое-кто умно, кто-то не очень, но все искали правду. Они, умные и глупые, говорили обо всем совершенно свободно, высказывали свои мнения, как обычные, так и ошеломляющие. Тут профессор почитал Гусса как мученика и борца за правду, а другие католики были против. Прозвучали даже иронические куплеты. «Ради правды позволить сжечь свои кости? Не был ли этот человек иной народности?» Уходили мы оттуда, опьяненные восторгом, почище, чем с удавшейся вечеринки. Весь мир казался прекрасным, ибо обрел смысл. Только дура Юля, придя поздно домой, выложила, где была. В 10:30 ночи у нас раздался телефонный звонок. Звонил отец Юли, профессор-орнитолог. Заикаясь от ужаса, он спросил маму, знает ли она, что мы встречаемся с хартистами. Меня вытащили из постели, мать, конечно, рыдала, и они оба как следует взялись за меня. Понимаю ли я, что меня только чудом и с помощью нескольких приличных коммунистов приняли в гимназию? Что они сами отказались от подобных знакомств только ради меня и брата, потому что мы оба способны и должны учиться? «Ты думаешь, я не хотела бы подписать хартию?» — кричала мать. «Но речь уже не идет обо мне. Я уже все равно в заднице. Из-за тебя я это не сделала. Я все хорошо понимаю. Родичи всегда были прямыми людьми и не были трусами. Но если поддаться на эту их игру все из-за детей, тогда мы ничего не сумеем изменить. А это самое ужасное для самих детей». Больше ни на какой семинар хартистов мы с Юлей не ходили. Мне очень стыдно за это, но это все, что я могу сказать об этом своем дерьмовом решении.
1: В гимназии продолжалась тирания педагогов. Особенно старались географичка и русистка.
2: Клепалова протерла очки, повела невидимой грудью, темпераментно заехала пятерней в перманент и в ожидании предстоящего наслаждения развалилась на стуле. «Ну давай, Соучкова», — обратилась она ко мне. «Так где это добывают? Говоришь, Псков? Нет? Целиноград? Нет. Батуми? Нет. Нефтегорск? Нет, ни в коем случае. Нет, Соучкова, вы не знаете ничего. Получайте кол». «Ну, понятно, Соучкова, вы артистка, художник. Ну вот, я вам скажу, поэтесса, даже артисту нельзя быть полным глупцом. Я никакая не артистка, и не будете ею. Вы ошибаетесь, я и не хочу быть артисткой. Это вы ошибаетесь, и поэтому получили кол. Сядьте, а теперь перейдем к промышленности и добыче полезных ископаемых в азиатской части СССР». В библиотеке я взяла Франца Верфеля и братьев Карамазовых. Уже все прочитала. Блестяще. Да-да. Хотелось бы украсть обе книжки. Достоевский – это иной кофе, нежели Чехов. Я прочитала пару чеховских рассказов и все его знаменитые пьесы, но меня ничто не затронуло. Меня бесит его абсолютно ни на что не способные герои. В Москву, в Москву. Так почему же не едут, черт побери? Вместо этого бродят по комнатам туда-сюда, самое большее идут в сад и пьют чай. А всюду написано, что это комедия. А что там смешного? «Три сестры» и «Вишневый сад» – парад беспомощности. Ну, а Пушкин тоже не очень. Еще так, Онегин – это остроумно, но когда мама заставляла меня выступить на Олимпиаде художественного чтения с письмом Татьяны, то я возмутилась и заявила, что ни за что, ведь Онегин был русак. Татьяна, естественно, тоже, и что ничего подобного я декламировать не буду.
1: Наконец, Гелена сама пишет письмо своему Онегину. Причем еще при худших обстоятельствах, чем Татьяна. После выпускных экзаменов Антоша завлек ее к себе домой и провел с ней ночь. Рано утром выпустил ее из дому, не проводил, не сказал ни слова и исчез в новых заботах. Гелена после нескольких месяцев отважилась послать ему стихи, начинавшиеся так: «Пишу письмо во тьме и стоя». Они остались без ответа.
2: После этой ночи Антоша вообще не отозвался, а это плохо, потому что я часто думаю о нем. Антоша на лицо я вижу последним перед сном, а по утрам, как только просыпаюсь, это опять он. Я, собственно, думаю о нем все время, пока не всплывают какие-то особенные серо-голубые глаза Гонза Каплана. Я хорошо знаю, что нет смысла писать Антоше, но однажды я не выдержала и послала ему стихи. Я сделала то, что хотела сделать еще осенью, когда мы разошлись. Но тогда я не пожелала быть глупой Татьяной Лариной. А теперь, когда уже все равно, я послала. Так что не хватает только того, чтобы я вышла замуж за нелюбимого. Я тоже наивная гусыня. В университет меня не взяли, и я с большим трудом устроилась в библиотеке в 20 километрах от Праги.
1: Вскоре Гелена получила письмо от Гонзы, который как-то сразу запропастился после выпускных экзаменов. Письмо было из Вены.
3: «Дорогая Гелена, вот уже хотел написать «Привет, Соучкова», ведь наш девиз «Веди себя так, будто ничего и нет». Но потом я сказал: «Теперь уже это ни к чему. Ни с кем из вас я не попрощался. Так лучше. Думаю о тебе и надеюсь, что это у меня скоро пройдет. Держитесь, Гонза».
1: В ответ ему Гелена послала свой новый, улучшенный, уже пятый перевод из Лермонтова. В оригинале он звучал так. «Что ищет он в стране далекой? Что бросил он в стране родной?»
0: Онегин был русак. Новый роман Ирены Доусковой в рассказе Нелли Павласковой. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и я надеюсь, вы расскажете о Георгии Гороняне подробнее.
4: Вы знаете, Иван, я по-прежнему не уверен, что можно что-то еще добавить, рассказывая о Георгии Гороняне, к тому, что за последние 7-10 дней говорилось везде и печаталось во всех органах массовой информации. К сожалению, все помнят, я думаю, что повод очень печальный. Георгий Гронян ушел из жизни. А этот человек, как сказал его коллега, джазовый музыкант Анатолий Кролл, благодаря которому профессия джазового музыканта перестала быть ругательной в Советском Союзе. И действительно обаятельный, элегантный, вечно веселый, живой Георгий Гронян совершенно был не похож на того персонажа из карикатур, анекдотов, советских песен, который сегодня играет джаз, а завтра побежит продавать родину. Этот человек каким-то образом умудрился примерять, ну, сколько ему это удавалось, а ему, к сожалению, это удавалось не всегда, вкусы слушателей и праведный гнев чиновников от музыки, которым, конечно, эта музыка стояла поперек горла. Это очень большая потеря, и я, честно говоря, даже не знаю, что еще добавить. Давайте лучше слушать саму музыку Гороняна. Сейчас у нас есть возможность послушать, судя по всему, последнюю или, может быть, предпоследнюю запись Георгия Гороняна. Она была сделана 22 октября 2009 года на концерте, посвященном юбилею Игоря Бриля. Георгий Гронян и ансамбль «Мелодия» играют «Осенний этюд» Дениса Бриля. Повторяю, на сегодня это пока самая последняя известная запись замечательного музыканта.

0: На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Олег Львов и Илья Бубчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
1: До свидания.
0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
2: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и

0: Господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
1: Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
2: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
4: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
3: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
5: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
6: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
7: Представьте себе тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
8: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
9: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
10: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
11: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники.
12: В Алабуга политехе зовут на военную кафедру. В СУЗах ее убрали еще 7 лет назад. В Алабуге студенты-подростки собирают дроны для войны против Украины.
13: Мы уже приняли решение о проведении специальной военной операции.
12: Со школьного двора на фронт. В России растет число военных, погибших в возрасте 18 лет.
14: Вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться.
12: 4 учебных года военной пропаганды. Как Кремль продвигает войну среди детей и подростков. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Пятый год продолжается полномасштабная война России против Украины. И, может быть, вы помните, уважаемые зрители, как где-то 4 года назад вызывали довольно-таки широкий спектр негативных эмоций, внедренные в школы разговоры о важном. Но с тех пор ставки сильно выросли. С высокой долей уверенности можно сказать, спустя 4 года после начала вторжения подавляющая часть студентов-бакалавриата в российских вузах застала начало большой войны еще в школах. 4 года, возможно, маловато для такой тотальной индоктринации, но достаточно, чтобы убедить связать себя на этом этапе жизни с Минобороны России. Российские независимые медиа с мая сообщают о первых погибших 2008 года рождения. Им было 14, когда началась большая война. Де-факто эти люди не знали других президентов, кроме Владимира Путина. Вот об этом сегодня и поговорим. А начнем с частного случая. Печально известный Алабуга политех, некогда витрина экономического прогресса, важная часть особой экономической зоны, теперь заманивает призывников на военную кафедру. Печально известен он кабальными условиями для студентов, обманом выписанных на работу по сборке дронов иностранцев, которые вообще не знали, куда и зачем они едут. И теперь приманка целится в призывников. Мой коллега Антон Сергеенко продолжит.
11: Будущее уже здесь. В развитии ИИ и робототехники. Но в реальный проект с самыми передовыми технологиями без опыта не возьмут. Присоединяйся к военной кафедре «Алабуга Политех». Здесь опыт создается делом. Ты освоишь машинное зрение и искусственный интеллект. Твое резюме – реальные кейсы, а ты – востребованный профессионал. А еще ты поможешь стране.
15: Вот так. С апреля этого года «Алабуга Политех» заманивает призывников на новый формат службы – под лозунгом «Отслужи срочку, работая с гераньями», выяснило издание «Тейн-Вариант». Участникам обещают ежемесячные выплаты до 305 тысяч рублей, обучение работе с беспилотниками и службу в составе 50-й отдельной бригады «Варяг». При этом заключать контракт якобы не требуется. Иван Чувеляев, пресс-секретарь фонда «Идите лесом», в комментарии «Новой газете Европа» заявил следующее.
16: То есть там просто все на доверии строится, типа «оставьте свои данные, мы с вами свяжемся и все расскажем». Замануха чисто на то, что человека убедят подписать контракт. Он придет, и когда в моменте будет подписывать, конечно, не будет сильно вчитываться. А даже если будет, то мало ли чего. Неважно, какой там контракт, добровольческий или недобровольческий. Расчет, как и в любых маркетинговых штуках, на убеждении.
15: Особая экономическая зона Алабуга в Татарстане задумывалась как витрина российской промышленности. Инвесторы, заводы, технологии и обещание тысяч рабочих мест. После начала полномасштабной войны название «Алабуга» стало ассоциироваться совсем с другим. Здесь наладили производство ударных беспилотников «Герань» по иранской технологии «Шахет». А вместе с этим объект превратился в одну из главных целей украинских атак.
17: Вот только сейчас завод «Алабуги» — это законная военная цель. Протокол Женевской конвенции о защите гражданских объектов гласит, что военные объекты — это объекты, которые, цитата, «в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия». И полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество. Завод производства дронов под это описание подходит идеально.
15: Украинские беспилотники несколько раз долетали до особой экономической зоны, повреждая производственные корпуса. Алабуга известна не только производством дронов. Несколько лет назад здесь запустили образовательный проект «Алабуга Политех». Подросткам со всей России обещали бесплатное обучение, современное общежитие и зарплаты, которые для многих регионов фантастика, до нескольких сотен тысяч рублей.
18: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе «Алабуга Политех» и уже зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. Спросите, как? Я работаю специалистом входного контроля на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Здесь сконцентрированы лучшие в мире технологии. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
15: Журналисты и бывшие участники программы рассказывали, что студентов привлекали к работе на предприятиях, связанных с военной промышленностью. Многие жаловались на тяжелый график, давление со стороны администрации и невозможность покинуть программу без серьезных финансовых последствий. Бесплатное обучение оказалось привязано к обязательствам, выйти из которых раньше срока было практически невозможно. А обещанная зарплата до 100 тысяч рублей доставалась лишь 5% работающих в Алабуге студентов. Так устроена в Алабуге система коэффициентов зарплат. Вот что говорила в интервью Идел Реалии мать одного из учащихся.
19: Когда в сентябре мы поступили, у нас 3 раза менялся договор. Шли на одну стоимость 500 рублей общежития, стало 1500. Все это вычитывалось из зарплаты, 3500. Там везет каким-то единицам, из 600 человек, может быть, 100 куда-то вырулят. Остальные это просто... Они будто набирают так специально, используют в своих целях, а потом делают такие условия, чтобы дети отчислялись и выплачивали неустойки.
15: Сумма неустоек, по данным Идел Реалии, составляет около 200 тысяч рублей. Отдельная история – это реклама Алабуги у популярных стримеров и блогеров. Ролики были повсюду – на Твиче, в ТикТоке и в Ютубе. Молодым людям обещали карьеру в высоких технологиях и блестящие перспективы. Вот, например, известная стримерша под ником Фасолька рекламирует Алабугу.
20: Алабуга Политех у нас вот тут такая замечательная. Нажимаем, узнаем поподробнее, много информации. Может быть, вы собираетесь поступать, может быть, вы как раз в том самом переломном моменте, когда думаете, какую бы профессию вам выбрать, и вы уходите после 9-го или же после 11-го. Вот, я думаю, вам это будет очень полезно, тем более, что именно в Алабуга Политех вы можете... к счастью, одновременно получать как обучение, так и навыки чуть ли не с первого курса.
15: Когда площадки начали блокировать подобную рекламу, часть дали назад. Они утверждали, что не понимали, почему их ролики сочли нарушающими правила. Некоторые заявили, что в случае разбана рекламы Алабуги не будет, но не потому, что раскаялись.
12: А в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Иван.
12: Ну вот в широком смысле вербовку студентов я хочу еще немножко позже обсудить, пока вот сфокусироваться на Алабуге. Из любопытного, в каком-то смысле получается, что случился провал такой массовой вербовки студентов именно вот в этот СУЗ, и они сменили тактику. Ну, хотя бы к нам на ВПК приходите, хотя бы от армии получите, как бы не будет необходимости жить в казарме и так далее. И явные условия будут, конечно, совершенно другие. О чем это говорит в первую очередь? Вот такая смена тактики, как вы думаете?
0: Ну, я пока не вижу смены тактики, потому что Алабуга привлекает на работу в том числе несовершеннолетних. Пока на войну у нас несовершеннолетних как будто бы массово не отправляют, хотя вот зафиксирован недавно один случай в Псковской области, когда парня, не дошедшего еще до 18 лет, там несколько недель пытались заставить подписать контракт обманом. А при этом параллельно все наши университеты и Министерство обороны регулярно предлагает молодым людям записываться в некие беспилотные войска, которые совершенно безопасны, в которых ты будешь как будто бы играть скорее, чем что-то делать. Вот сейчас Галустян к этой рекламной кампании подключился на встрече с Путиным, когда он объявил новое популярное ТВ-шоу «Битва дронов», где он будет. Только что вот ТАСС распространил видеозапись неким студентам, который прямо в окопе заочно учится в Уральском университете и закрывает успешно все курсовые. То есть они не оставляют. Я думаю, что вот эта людоедская идея, что страшновато объявлять мобилизацию, но мы будем вычерпывать и выдавливать людей вот так поштучно из университетов, в частности, из вузов российских, она не оставляет умы и начальства от образования Министерства обороны.
12: В таком случае, стала ли Алабуга такой витриной теперь уже, по сути, отношений российской власти с молодыми людьми?
0: Ну, Алабуга тоже продолжает активно рекламироваться, и действительно, логика здесь очень простая. Вот этот парень, который выступал на видео, и который рассказывал, что он на втором курсе зарабатывает 150 тысяч рублей, хорошие деньги для страны с медианным уровнем дохода там, в 50-60 тысяч, замечательный карьерный рост. Я даже себе представил, что этот молодой человек будет делать со своими деньгами. Ну, наверное, он что-то там, не знаю, родителям поможет, да, там бабушке с дедушкой поможет. Наверняка очень хороший молодой человек. И в конечном итоге iPhone себе купит. Вот, и получается, что это такой размен, ты создаешь орудие для убийства, тебе за это платят больше денег, чем в среднем на нашем нищем рынке труда. И после этого ты получаешь какой-то доступ, ну, каким-то условно лакшери предметом, и всем показываешь, какой ты классный, какой ты крутой. Это действительно большая витрина. Я думаю, что это также работает как для взрослых, как для людей там, 35+. Основной контингент наемников в российской армии – это мужчины, которые себя не нашли в жизни, у которых нету профессии, нету постоянной работы, которые как-то себя тоже не очень высоко оценивают, но такие неудачники, говоря прямым языком, которые идут на войну, потому что это способ быть настоящим мужчиной, в кавычках, и выиграть в этих голодных играх. Вот, а начинать к этому готовиться можно, в принципе, на уровне Алабуги.
12: Насколько это эффективно? То есть понятно, что есть вот такая вот реклама, которую мы продемонстрировали, которая в лоб, где такой вот студент, школьник, отличник, да, чуть ли не с листа читает, рассказывает, как им гордятся родители. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это очень большая уж мотивация. Такая эта фраза «гордятся родители». Но ведь есть вторая сторона, попытка распространить эту информацию через TikTok, через стримы конкретных блогеров, которые весьма популярны именно у этой аудитории в районе 20 лет. Более того, вот мы упоминали Александра Штефанова, его цитировали в нашем сюжете, он рассказывал, что ему прилетало предложение, они даже не перепроверили, что его аудитория уж точно не вполне соответствует как бы конкретно целям Алабуги и вряд ли бросится как бы подписывать и поступать туда. Как вы думаете вообще, с чем была такая связана активность? Бешеные деньги совершенно, без раздумий каких-то. И вообще, что это говорит о заинтересованности со стороны абитуриентов в поступлении?
0: Ну, это же такие так называемые вот эти, как это, карманные excellence, да, значит, когда вроде Сколково для военных подростков, для подростков, которые нужно индоктринировать. То есть государство целенаправленно берет какую-то одну точку и начинает на нее давить и всем рассказывать, что через эту точку вообще, там, не знаю, мир меняется к лучшему, и Россия способна производить больше дронов. Наверняка есть множество менее популярных производств в военных, в которые такие рекламные деньги не закачиваются, а здесь, видимо, правительство Татарстана и, наверное, федеральные какие-то органы, они вот решили из этого сделать выставку. Раньше у нас регионы хвастались своими там достижениями в разных технологических инновациях, но теперь пришлось вот Алабугу перепрофилировать под военные, задачи. Насколько это эффективно оценить довольно сложно. С одной стороны, мы видим, что в России производство военное, разумеется, не останавливается и идет. То есть находят работников и для этого производства, и для других. С другой стороны, сам тот факт, что очередей на самом деле на эти предприятия нету, и в России по-прежнему, в общем, есть серьезная нехватка рабочих рук, и им же приводится завозить еще мигрантов из разных стран, таких довольно экзотических для России, для того, чтобы тоже в этом производстве участвовать. И тоже были случаи обмана этих людей, которых на большие деньги приглашали работать в Алабугу. Показывает, что, в общем, все-таки проблемы с рынком труда с этой стороны есть, что он, в общем, исчерпан этой войной и этим ВПК.
1: Ну и вообще вот, по крайней мере, в рекламе так звучало, военная кафедра. Но я вот перепроверил, это архаизм, ведь еще в 2019 году аж вступил в силу закон о том, чтобы эти самые военные кафедры, во-первых, переделать в так называемые военные учебные центры вместо военных кафедр, а во-вторых, в эту схему уже не входили специальные учебные заведения, это все оставили только для высших учебных заведений. Угу. В этом случае получается ли, что Алабуга то ли внезапное исключение, аж настолько это важный проект сам по себе, настолько важна работа и привлечение туда кадров, либо это, ну, тут на всякий случай, разумеется, и учитывая комментарии правозащитников, начинаешь подозревать обман тоже заведомо. Вот как вам кажется, что здесь сыграло первоочередную роль, учитывая, что, исходя из закона от 2019 года, Алабуга не может держать военные кафедры в том или ином виде?
0: Я бы скорее подозревал, что здесь есть элементы мошенничества, так же, как нам рассказывают вот родители этих подростков, что если ты там не доучился до чего-то, какие-то нормативы не сдал, то с тебя требуют деньги назад вернуть, хотя ты так вроде бы здорово зарабатывал, тоже у вас об этом в сюжете было. Я думаю, что здесь тоже идея в том, что нужно, ну, либо туда, либо эти люди будут работать и делать что-то полезное для ВПК, либо все-таки контракт подпишут, да, военная кафедра – это красивая вывеска, которая дополнительно приманивает людей в качестве якобы защиты от контракта с Минобороной.
1: Ну и перед эфиром мы поговорили с Татьяной Лазаревой, это блогерка, экс-телеведущая, сейчас она ведет проект, такой образовательный проект о помощи детям, оказавшимся в эмиграции. И мой коллега Артур Долешин спросил Татьяну, а вот что делать родителям, если, например, приходит ребенок и говорит, а я хочу поступить в эту самую Алабугу, зарплата потрясающая, условия шикарные, как с ним разговаривать, давайте послушаем.
14: Ну, здесь важно, конечно, родителям находить на подростков побольше времени и побольше с ними разговаривать. И если подросток приходит с вопросом каким-то, неважно каким, первым делом вы должны этот вопрос адресовать к нему. А как ты думаешь? А что ты думаешь? Или там, если он уже решил, то давай обсудим, если ты решил. И вот здесь как раз, вот давайте вспоминать, что такое критическое мышление, давайте вспоминать про кругозор, про то, что родителям, вообще говоря, нужно было позаботиться, может быть, чуть раньше, чем когда он уже пришел и сказал, я поступаю в военное училище, и сказать ему, что мир, вообще говоря, огромный, общение может быть разным, способы общения могут быть разными, и выборы совершенно безграничные у тебя. Да, и кругозор твой сейчас уже, посмотри, какой большой, а есть еще кроме этого вот это и вот это. Но еще раз повторюсь, это большой труд и большое усилие, но оно того стоит.
1: Ну и теперь давайте чуть шире картину возьмем, оторвемся от Алабуги, посмотрим на другие учебные заведения страны, и не только, кстати, высшие, не только средние. Мой коллега Дмитрий Новиков расскажет, как выстраивалась система пропаганды и для детей, и для подростков, и к чему она пришла за последние 4 года.
21: Фестиваль дронов в стенах Высшей школы экономики в Москве провели в годовщину российской агрессии против Украины 24 февраля. Здесь же можно было подписать контракт с Минобороны России. Теперь тем, кто хочет стать студентом вышки, если они не проходят на бюджетные места из-за недобора нескольких баллов, предлагают зачислить в ВУЗ. Но для этого требуется заключить контракт с Минобороны на один год. Мол, когда контракт завершится, студенты обещают перевести на любую другую учебную программу. Только вот контракты по указу Путина продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации, а она не отменена.
4: Другого варианта у вас не будет. То есть 24 числа, это будет 24-25, это будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат. Но это не мы, это система сообщает. Как только мы вас отчисляем, он попадает в систему АИС, она связана с военкоматом, они сразу нас смотрят. Мы очень тесно с военкоматом работаем, очень тесно.
21: С февраля в вербовке студентов на фронт участвуют и военкоматы, и сотрудники некоторых вузов и СУЗов, как в Анжеро-Суджинском политехническом колледже на этой аудиозаписи. В апреле издание «Гроза» насчитало 269 вузов и колледжей, в которых рекламировали службу по якобы специальному студенческому контракту. Особенно настойчиво контракт предлагали подписать тем, кому грозило отчисление в обмен на пролонгацию учебы. Сейчас в аудиториях учебных заведений те, кто в большинстве своем застал войну еще в школе, где с самого начала войны продолжается милитаристская пропаганда. Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
5: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
21: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Обращение со стрелковым оружием российских детей и подростков теперь обучают под контролем военнослужащих. Это кадры с военной базы в городе Кант. Июль 2026-го. Подготовку проходят юные члены движения «Юнармейцы» подконтрольного Министерства обороны.
22: Ура! Ура! Ура!
21: Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
23: Милитаризация, любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, это ничему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
21: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе. Дети плетут маскировочные сети, как им объясняют учителя, в помощь нашим военным на фронте. А это уже дошкольные войска. Детсадовцев и учеников младших классов то в одном, то в другом российском городе переодевают в военную форму и отправляют маршировать на 9 мая.
24: Гаубицы, самоходные, артиллерийские установки и даже истребители. Здесь все почти как на Красной площади, только в миниатюре.
21: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку. По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективы работы в государственных корпорациях.
23: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
21: Все больше становится тех, кто родился и умер при Путине. Издание «Важные истории» сообщает о погибшем на войне Никите Малышеве 2008 года рождения. Малышев заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Как отмечает русская служба BBC и «Медиазона», к середине июня на войне погибли как минимум 200 российских военнослужащих в возрасте 18 лет.
1: И вот об этой пропаганде мы также поговорили с Татьяной Лазаревой. Вот ее мнение.
14: Когда война сразу входит в неокрепший мозг, который только складывает свою картину мира, как уже являющейся нормой, вот это, конечно, было бы здорово, если бы они сделали это, я говорю в кавычках, разумеется. Слава богу, что у них это не получилось. Потому что, в принципе, в подростковом возрасте, конечно, человеку очень важно определяться, кто ты. И вот эта принадлежность к войне, она тебе дает очень четкий, очень простой, такой хороший, понятный ответ, до которого не нужно докапываться. Не нужна дополнительная мыслительная работа. Ты защищаешь, ты защитник, ты герой, ты часть большого сообщества. Для подростка это уже во, достаточно вполне. Поэтому, конечно же, вот когда на это, на все действуют и влияют, то это очень-очень страшно. Мы не можем предложить простые решения. Это с нашей стороны очень большой подвох. Нет простых решений в жизни. В подростковом возрасте это кажется такой трагедией. Кажется, что если вот ты сейчас сделаешь вот этот выбор, это на всю жизнь. Нет, выборы сложные, непростые, и мы не должны обманывать детей, говоря им как пропаганда, что типа ты вот будешь защитником Родины, и все. Нет, мы им должны говорить, что выбор сложный, что ты разный. Напиши, пожалуйста, есть куча там этих всяких упражнений, напиши 50 ответов на вопрос «Кто я?». Хорошо, ты защитник Родины, еще 49, ты кто? Не надо ловить детей нам, ответственным за них взрослым, на простые какие-то подачки. Это пусть делает пропаганда. Это очень легко и просто. Мы тут в данный момент, в данном случае, не должны искать простых путей, к сожалению.
1: А в прямом эфире тему продолжим с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, ну вы вот уже упомянули, что вот дроны, например, эти войска БПЛА преподносятся как некоторая такая игра. Происходит, по сути, геймификация вообще-то войны, вообще-то убийства людей потенциального. Но судя по этим кадрам с детьми и в юнармии, и вот на этих военных сборах, это же тоже некоторая такая, ну как экзорница, что ли. Как здесь одно от другого отделить, во-первых? А во-вторых, насколько это, в принципе, такая рабочая, эффективная история по милитаризации, что ли, детей? Насколько после вот этой игры можно окончить школу, вырасти и продолжить вот это играть дальше, но уже по-настоящему?
0: Ну, мне кажется, это буквально самая страшная вещь в истории страны, по крайней мере, за много десятилетий. Если, наверное, не брать 30-е годы, когда Советский Союз тоже готовился к агрессивным войнам и вел их, да, там финская война, там вторжение в Польшу и так далее на первом этапе Второй мировой войны, то на самом деле никогда, мне кажется, такой накачки милитаристской одновременно с агрессивными войнами в таком объеме просто не было. Ну, то есть можно сравнивать с войной в Афганистане, но кажется, что там масштабы были совсем не те. Там все-таки всему обществу не предлагалось перестроиться под задачу ограниченного контингента интернациональных войск. Поэтому это, конечно, очень серьезное такое повреждение, я бы сказал, ну, просто причинно-следственной связи. Тогда нам говорили, что там миру мир, и лишь бы не было войны. А сейчас детей пытаются действительно с детского сада учить чему-то прямо противоположному. Я, с одной стороны, думаю о том, что, как и всегда, когда есть попытка такой массовой индоктринации, и в истории нашей страны так регулярно случалось, есть отторжение от этой индоктринации. Так, ну, попытки индоктринации в Российской империи не привели к тому, что Российская империя сохранилась, а наоборот, люди, которые вроде бы должны были читать закон Божий, в итоге, да, устроили русскую революцию. С другой стороны, вроде бы все участники событий перестройки 91 года, они все учились в советской школе, и они должны были быть верными ленинцами. Но тоже что-то не сработало. И я уверен, что с точки зрения перспектив путинизма закрепиться и остаться надолго, на десятилетия, никаких гарантий эта индоктринация не дает. Но вещь, может быть, здесь более важная и более глубокая, заключается в том, что молодые люди все равно учатся определенным, ну, как бы паттернам мышления. То есть, если мы себя спросим, как стала возможна война против Украины сейчас, то, по крайней мере, один из ответов будет заключаться в том, что, конечно, она стала возможной в результате советских империалистических, таких в советском стиле, паттернов мышления и про Украину, и про наших соседей, и про милитаризацию, которая была в Советском Союзе. Когда люди начинают, ну, простой пример, Путин — это результат индоктринации. То есть его безумные исторические концепции, его желание рассказывать про половцев, это его травма советской школы, которую он потом через школу КГБ, в свою очередь, принес к тому, что он теперь тоже субъект истории. Все остальные объекты якобы, а он субъект. Вот. И в этом смысле, мне кажется, довольно, довольно зловещая вещь с этой индоктринацией заключается в том, что она Путина-то не спасет, видимо, но при этом она может привести к тому, что в будущем повторятся нынешние события в каком-то виде. То есть опять люди будут искать, кто виноват в том, что с нашей страной так обошлись, хотя виноваты те, кто эту войну начал. Кто виноват, что у России не получилось, кто виноват, что мы не такие богатые, что нас никто не любит. И на этом фоне вот из этой почвы индоктринации вырастут новые ультранационалисты и новые сторонники войны. Вот то, что сейчас готовится. То есть это такая, действительно, такой прогноз, который действительно, как вы сказали, самосбывающийся.
1: Бомба заложенного действия в сторону реваншистов, вот этого вот, Веймарской республики и так далее.
0: Да, я думаю, что буквально вот эта штука, то есть когда люди будут пытаться объяснить, почему Россия не самая, там, не знаю, развитая страна мира, и вообще в число развитых не входит, и почему у нас все не так, все хорошо складывается и с экономикой, и с образованием, будут приходить раз за раз, люди, политики-популисты, которые будут апеллировать вот к этой индоктринации как базе, которая осталась как бы в прошлом, и будут пытаться говорить, что вот мы должны на этих лозунгах снова прийти и восстановить справедливость, отомстить нашим врагам. А кто наши враги, вот вы как раз в юнармии тогда и узнали.
1: Кирилл, большое спасибо. Особенно спасибо. Приятно было поговорить именно вживую в студии «Радио Свобода». С нами был Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы». Мы подводили, ну, такие промежуточные итоги этих 4 лет индоктринации и детей, и подростков. На самом деле, намного шире этот процесс происходит. По разным слоям общества и разные подходы происходят время от времени. И, уважаемые зрители, важное объявление. Наша команда, команда программы «Лицом к событию» уходит в отпуск. Мы с вами увидимся в следующий раз аж 4 августа. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В эфире телеканала «Настоящее время» будут повторы наших лучших передач, в том числе, я полагаю, сегодняшняя передача к этому имеет отношение. На радио примерно такая же получается у нас с вами схема. И о новых событиях расскажем вам уже в августе. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так посмотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно, а это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
1: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
0: Да, мы не знаем,
1: кроме тех, кто был на
0: Каспийском. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример. Потому что во время войны выходили фильмы о войне. Только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход». Потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова. Естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность. 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить. И...
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, у нас... Все, что, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет! Нет.
0: Это же 19 век. Устранение конкурента?
1: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
0: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» — это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай, и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянула компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
0: Или пытаемся найти какую-то истину.
1: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
0: Совершали ли вы педагогические ошибки?
1: Сколько хотите.
0: Приведите какой-нибудь пример.
1: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
0: Абьюзили?
1: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
0: А приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
1: Да, конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
0: То есть для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
1: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
0: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
1: Давайте.
0: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
1: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
0: То есть одни и те же методы и в
1: своих детях? Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
0: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
1: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
0: Ну,
1: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
0: А, вы довольны за этим результатом?
1: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив, так сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
0: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
1: Ома Эра Куль.
0: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
1: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, мы

0: Мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на ты, а не на вы, предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет, большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, и у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственно, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще и с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы он мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, хотя, ну,

0: там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. МБРФ сейчас, я
1: понимаю. Да, России, конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. И человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ, я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня, я брошу учеников. Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь, мне невыносимо, ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет. Верят, не верят – это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да.
0: Я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «Surf Noir». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет, и вот четвертый альбом их вышел, называется просто «La Luz», без названия, и с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется «Клезмер Иш», то есть как бы «клезмерообразная». Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел, у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбома «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той, и альбом «Vagantan». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Кароли Серепес. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Кароли Серепес взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Кароли Серепеса.

Carlys Serapis — это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik» — «Ночная музыка». И последняя работа Serapis называется «The Sold Girl» — «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карели Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in my heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England» — «Глубокая Англия». И это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music» — то есть языческая и священная музыка, электрохорал и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on.

«This is a photograph» пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Ship, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Ну, в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

«Stealing Ship» и «Радиофоническая мастерская», альбом «La Planète Sauvage». «Stealing Ship» — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери вотая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон велка вименькин».

Пелка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, осточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас, творимый им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
6: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское «Дон Периньон», вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет, но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше Вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
7: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные были силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
6: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
7: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет, вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
6: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с Танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песнь» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как у и умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, стакнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
7: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
6: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или к каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот в чем вопрос.
7: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
6: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Вливается ужаснейшее событие.
0: на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
7: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
6: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что, но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед, и ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
7: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
6: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, которых они хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
7: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
6: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
0: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
8: Ну, во-первых, вы вопрос формулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
7: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
8: Ну вот давайте я, как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиа-эксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу, буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Ну, он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго, закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель — защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маковского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь своей оценкой этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнение, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну, она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее, но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активист, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
0: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть, это была... Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие,

0: ну так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но во всяком случае там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, ну, опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала, и единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности. Было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
1: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы.

0: советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться. Вот все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас не стоим ни на первом месте, и не в ближайшей десятке. По сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Трещины в кремлевской стене. Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
2: Добрый день.
0: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
2: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
0: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
2: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
0: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
2: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
0: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
2: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
0: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
2: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства, и в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги, то есть заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
0: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
2: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы, а вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самая сложная задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций, силовых в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут, но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
0: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
2: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
0: Это сценарий Дэн Сяопина?
2: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров... Да. Намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
0: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
2: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
0: А переживет ли эта система смерть Путина? Что будет после, вот если попытаться пофантазировать?
2: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня. Да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
0: Ну вот здесь важный вопрос – силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна – ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
2: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом, и это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет Генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
0: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы, насколько они самостоятельны. Этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
2: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, о выступлении Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
0: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
2: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать, широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да, и не случайно система так легко их перебрасывает. Да, сегодня Белоусов, вчера, вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены, и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
0: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
2: Думаю,
0: кто-то,
2: да,
0: захочет,
2: конечно,
0: продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
2: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
0: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
2: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, Но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там, уже 20 лет там, реальных, конкурентных? Да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да? Этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да? Да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано. И это скорее вот то, что греки называли охлосом. Да? То есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений. И Кремль, кстати, очень тщательно следит настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая. Но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
0: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, о регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
2: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да, и то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют. И независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
0: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? А может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
2: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей И ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайшие год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как Сцилла и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
0: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
2: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма, Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводства, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
0: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
2: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее жизни.
0: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЭС Центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЭС-центра «Трещины в кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЭС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
3: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции, да, украинские, да, да, эти, да, удары, они, конечно, дают определенный эффект, это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент наслаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, насколько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали да, вовремя нужное количество да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма, потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго у украинцев.
0: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
3: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане, я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И ну, потеря Крыма да, вот в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
0: Но в принципе Кремль может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны? Вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
3: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского да, вот, снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия она срабатывает. Потому что Украина не может справиться да, с таким просто давлением да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно,

0: согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
1: Да.
0: И он сказал без всяких колебаний нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезная проблема, потому что за счет импорта
1: Но
0: не
1: да,
0: могут
1: это не выпадает, тем более накануне зимы,
0: заменить
1: не заместить выпадающие
0: эти объемы.
1: объемы.
0: Да, правильно.
1: Хорошо. А вот так вот спрошу, может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу, он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
0: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да,
1: Да.
0: для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что, ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные, да, сценарии. Опять по разным причинам,
1: Да.
0: но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации. Но, тем не менее, есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2023 года, 22 или 3-го?
1: 22-го, да.
0: 2-го, да, простите, да. Нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружия и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы, да,
1: Да.
0: сентября. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит

0: опасность. Но можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
1: Да.
0: может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
0: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей, ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем
1: Ну да, чем в
0: сезон,
1: другие
0: когда нет
1: месяцы,
0: отпусков,
1: да.
0: когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорю, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о сексуализированном насилии на войне. Не только о тех случаях, которые задокументированы в Украине, но и о том, как наказывали тех, кто совершил преступления сексуального характера во время югославских войн. С вами Александра Вагнер. Сегодня я хотела бы начать с истории Людмилы Гусейновой. Ей 61 год. Она была освобождена по обмену в 2022 году, в самом начале войны. Тогда ее в составе группы из 108 женщин обменяли на бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Во время обмена освободили 100 женщин-военнопленных и 8 гражданских лиц. Гусейнова была среди них. Она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о сексуализированном насилии. С таким насилием она столкнулась в донецкой тюрьме, которую называют «изоляция», так как до начала аннексии Донбасса России в этом здании располагался художественный фонд и арт-центр с таким же названием. Вот что Людмила Гусейнова рассказала о первых днях в изоляции в интервью изданию «Укринформ».
5: Начался ужас. Меня заставили с мешком на голове раздеться догола. При этом я слышала исключительно мужские голоса и чувствовала прикосновение чьих-то рук, людей, которых я не видела. Потом также с мешком на голове приказали одеваться и буквально поволокли меня в камеру. Когда я чуть не упала, какая-то девушка сказала мне, что мешок с головы можно снять. И еще сказала, что это изоляция.
4: Это название «изоляция» Гусейнова хорошо знала. Она попала в эту тюрьму осенью 2019 года. В то время уже было известно о том, что условия содержания здесь приравниваются к пыточным и что приговоры заключенным выносятся без надлежащего расследования. Этому были десятки свидетельств людей, оказавшихся на свободе по обмену после 2014 года. Местные суды были организованы здесь Россией после первой волны агрессии в Донбассе, и решения этих судов не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, так как речь идет о непризнанном территориальном образовании ДНР. До того, как Людмила Гусейнова рассказала о пережитом в изоляции, заключенные там и впоследствии освобожденные по обмену женщины не упоминали о сексуализированном насилии в этой тюрьме. Говорили лишь об отсутствии медицинской помощи, о тесных камерах и пытках, например, током или угрозах убийством. Однако сказать во всеуслышание об унижении по гендерному признаку находят мужество обычной единицы. О сексуализированном насилии жертвы предпочитают либо молчать, либо соглашаются вспомнить об этом травматическом опыте спустя годы. Гусейнова рассказала о том, что женщин в тюрьме не только раздевали догола, но и оставляли с мешком на голове стоять многие часы напролет без возможности поменять позу. Гусейнова обвинили в шпионаже и экстремизме, хотя через некоторое время после того, как она оказалась в заключении, Украина присудила ей премию за личный вклад в защиту прав человека, за помощь детям-сиротам, оказавшимся на оккупированной Россией территории. После оккупации Гусейнова узнала о расформировании интерната в оказавшемся под контролем России селе Приморское Донецкой области. Его воспитанников распределили в семьи местных жителей, которые не были в состоянии их содержать. В Киеве Гусейнова организовала сбор вещей и гуманитарной помощи, которую присылали на ее имя в Мариуполь, и она через линию разграничения привозила их на оккупированную территорию. Бывшим воспитанникам интерната она привозила не только одежду или продукты питания, но и книги на украинском языке, а также открытки, которые дети и взрослые писали ребятам, находящимся в оккупации. Когда началась российская агрессия в Донбассе, Гусейнова жила в городе Новоазовск Донецкой области и до оккупации города России в 2014 году работала на небольшом сельскохозяйственном предприятии. После этого она стала волонтером. Задержали ее как за то, что она привозила на оккупированную территорию Донбасса украинские книги, так и за то, что привезла украинский флаг с надписями от военнослужащих из батальона ВСУ «Львов». На флаге было написано «Патриотам Новоазовска». В заключении Гусейнова провела 3 года и 13 дней.
6: До меня приехали следствие.
5: Следователи пришли ко мне, наверное, через 2 недели после ареста. Я увидела людей, которые меня задерживали, и они начали издеваться, ломать пальцы. Я спросила у них, в чем меня обвиняют. Тогда один из них сказал, что я очень говорливая, и у меня рабочий рот, и именно так его и будут использовать.
6: У меня рабочий рот, и именно так его будут использовать.
4: Гусейнова рассказала о том, что с процедурой раздевания в изоляции столкнулась каждая женщина. Никаких специальных комнат или надсмотрщиков женщин в тюрьме нет. Сексуализированное насилие на войне считается в международном праве военным преступлением, таким же, как, например, убийство мирных жителей или разрушение гражданской инфраструктуры. Последнее было четко закреплено в Женевских конвенциях 1949 года, которые определяли границы ведения войны и были подписаны всеми странами-членами ООН, включая СССР. Россия, как страна военного конфликта в Украине, также несет ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершенного представителями ее армии в Украине. Весной этого года Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека опубликовала свой третий доклад, в котором описаны случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. В частности, в докладе описаны 4 случая изнасилования, произошедшие в 2022 году, по одному в Киевской и Запорожской области, а также 2 случая в Херсонской области во время оккупации этих регионов российской армией. В докладе подробно описываются все 4 случая. Вот цитата, то есть описание одного из них.
7: В марте 2022 года в одном из сел Киевской области двое российских солдат ворвались в дом и по очереди неоднократно изнасиловали 42-летнюю женщину на 3-м месяце беременности и 17-летнюю девушку ее сына. Они угрожали оружием жертвам и членам их семей. Потом солдаты вернулись с сыном женщины, завели всех троих в комнату и снова стали по очереди насиловать женщину и девушку, заставляя юношу на это смотреть.
4: Говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине. О том, почему сексуализированное насилие является военным преступлением и какие международные суды рассматривали дела, связанные с изнасилованием в случае других войн, рассказывает моя коллега Дарья Захарова.
8: Сексуализированное насилие на войне долго не было четко определено как военное преступление. Вероятная причина – такие преступления рассматривались судами как побочный продукт войны, но не как конкретное военное преступление. Однако ряд событий конца XX века лишний раз продемонстрировал мировому сообществу, что сексуализированное насилие может быть инструментом войны и должно быть приравнено к военным преступлениям. Одно из таких событий – геноцид этнической группы тутси в Руанде, совершенный с подачи правительства другой этнической группы – хуту в 1994 году. Международный трибунал по геноциду в Руанде пришел к выводу, что как минимум 250 тысяч женщин и детей этнической группы тутси подверглись сексуализированному насилию со стороны представителей хуту. Насилие было не случайным. Представители хуту, по сообщениям Human Rights Watch, намеренно привлекали к изнасилованиям десятки тысяч сторонников больных ВИЧ. Также, согласно Международному трибуналу по Руанде, лидеры хуту не просто одобряли насилие в отношении тутси, но и поощряли калечение половых органов своих жертв. Такая стратегия, по задумке лидеров хуту, должна была лишить представителей тутси иметь в будущем детей и наращивать свою численность. Международный трибунал по бывшей Югославии также пришел к выводу, что некоторые сербские военные намеренно использовали сексуализированное насилие как инструмент войны против боснийцев и хорватов. В трибунале фигурируют уголовные дела по так называемым лагерям изнасилований, развернутым сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Все эти события, а также прогресс международного гуманитарного права, поставили сексуализированное насилие в категорию военных преступлений. В 1998 году большинство стран ООН подписало так называемый Римский статут – документ, очерчивающий границы военных преступлений. 4 года спустя в Гааге был учрежден Международный уголовный суд, который сменил суды ООН, расследовавшие военные преступления ранее. Римский статут впервые включил сексуализированное насилие в международное гуманитарное право сразу по нескольким направлениям – преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Статут предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до 30 лет тюремного заключения, что значительно больше, чем если бы это рассматривалось местными судами как обычное уголовное преступление. Полномасштабное вторжение России в Украину не обошло стороной преступления сексуального характера. На сегодня прокуратура Украины, наряду с международными организациями, расследующими сексуализированное насилие на войне, объявила об около 300 случаях таких преступлений, совершенных российскими военными за 2 года войны. Большинство преступлений совершено в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Прокуратура имеет доступ только к неоккупированным или освобожденным территориям. Однако цифры сильно занижены, отмечают эксперты. Большинство жертв боятся рассказывать о таких случаях и не хотят, чтобы их имена придали огласке, отмечает эксперт правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули.
9: Объем недостаточного количества или вообще отсутствие данных о преступлениях сексуального характера в Украине значительно превышает количество известных нам случаев. Жертва таких преступлений редко о них заявляет. Поэтому на каждого человека, который рассказывает о сексуализированном насилии на войне, приходится множество других людей, кто не расскажет об этом в ближайшие годы или вообще никогда.
8: Рассказал Брайан Дули в разговоре с «Радио Свобода». Среди причин, на которые указывает эксперт, стигматизация жертвы насилия, а также недоверие к органам власти.
9: В этом есть некое клеймо. У жертв сексуализированного насилия в Украине нет уверенности, что им поверят. А даже если поверят, они не знают, как с ними будут обращаться. В Украине нежелание людей сообщать о том, что с ними происходит, отчасти связано с тем, что их частная жизнь часто не уважается и не защищается должным образом. По этой причине возможно, что если они выступят с заявлением о том, что с ними что-то случилось, то их имя могут разместить на официальном сайте прокуратуры. Об этом узнают, например, их соседи. Им не гарантируется конфиденциальность.
8: Добавил Брайан Дули. Он также отметил, что еще одна причина боязни украинцев с неоккупированных или недавно освобожденных территорий говорить о таких преступлениях связана еще и с тем, что они опасаются возвращения российской армии. Однако рассказы жертв – не единственный источник информации, позволяющий правозащитникам узнавать о сексуализированном насилии на войне в Украине. В десятках перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговоров российских солдат те сами признаются, что совершали такие преступления. Например, в начале прошлого года СБУ перехватило телефонный разговор российского военного, который рассказывал детали отхода его подразделения из украинского лимана. Военный рассказывал о сексуализированном насилии по отношению к местным жительницам. Бывают такие случаи, когда солдаты рассказывают журналистам о такого рода преступлениях. В прошлом году военный из Башкортостана, участвующий в войне в Украине, рассказал о сексуальных преступлениях журналистке газеты «Аургазинский вестник». Газета не напечатала его признание. Однако разговор также перехватила и опубликовала СБУ.
10: Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли. В смысле, наши башкирские или наши аургазинские? Наши башкирские пацаны. А это когда было? Ну, это было где-то 5 дней назад. И на все это глаза закрываются, да? Ну, конечно, ты что?
4: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
1: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
8: Сексуализированному насилию на войне в Украине подвергаются не только женщины, но и мужчины. Еще в 2017 году коалиция НКО «Справедливость ради мира» на Донбассе отмечала, что треть опрошенных мужчин, прошедших через тюрьмы в непризнанном территориальном образовании под контролем России Донецкой Народной Республики, столкнулась с сексуальным насилием со стороны сепаратистской власти. Жертвами стали в основном участники антитеррористической операции со стороны Украины и лица, симпатизирующие Киеву. Эта же специфика сохранилась и после полномасштабного вторжения. А именно, сексуализированное насилие против украинских мужчин превалирует в заключении и в меньшей степени на территориях, где идут бои, отмечает директор Центра гражданских свобод Александра Матвейчук.
11: Например, на севере Украины, где шли бои с февраля по март 2022-го, сексуального насилия против мужчин не было. Большинство просто убивали. Для сексуализированного насилия нужно время, которого у российской армии не было. Если же время есть, они будут заниматься сексуальным насилием.
8: Рассказал Александр Матвейчук. Однако украинские солдаты, попадающие в плен на территории России, оккупированных регионов Украины или непризнанных международным сообществом ДНР и ЛНР, часто сталкиваются с сексуальным насилием, отмечает Александра. Она указывает на то, что это может быть элементом пыток.
11: Если говорить об оккупированной территории Украины и солдатах, и гражданских мужчинах, которые были взяты в плен на оккупированных территориях, либо вывезены в Россию, здесь ситуация абсолютно иная. Через пытки там прошли, наверное, около 90% мужчин. И если речь идет о защитниках Украины, это насилие – военный инструмент, чтобы сломить их. И сексуализированное насилие здесь, я не уверена, получают ли насильники от этого какое-то маниакальное удовольствие, но это точно используется, чтобы сломить сопротивление заложников. Говорим ли мы о военных уровня Азов или других солдатах, первая цель, которую преследует сексуализированное насилие со стороны России, уничтожить их идентичность.
8: Добавила Матвейчук. Еще одна из причин такого рода преступлений, совершаемых российскими военными, общая деградация уровня армии и усталость российских солдат от того, что не случилось быстрой победы. Об этом говорит исследовательница сексуализированного насилия на войне из США Мия Блум.
12: I think with the Russian soldiers...
13: Я думаю, что в значительной степени российские солдаты прибегают к насилию потому, что они были настроены на быструю войну и победу за несколько дней. Российские военные и их командование никогда не предполагали, что украинцы могут продержаться 2 года и даже перейти российскую границу, я имею в виду Курскую область. И это вызывает раздражение. Второе. Первое время на войне обычно используется более профессиональная, хорошо обученная армия. Это видно не только по России, но и по США и Израилю. Далее уровень начинает понижаться. Правительство может начать набирать людей с сомнительным или криминальным прошлым. И тогда можно видеть гораздо больше мародерства, вымогательства, сексуализированного насилия всех мастей.
8: Отметила Блум. Актуальным остается вопрос, является ли насилие военной стратегией, как это было, например, в Руанде. Или же это частная инициатива российских солдат. В конце 2022 года специальный представитель по сексуальному насилию в ООН Прамила Паттон отметила в интервью AFP, что сексуализированное насилие – военная стратегия Кремля. Она говорит, что украинские женщины подтверждают, что российские солдаты снабжаются Виагрой, чтобы унижать и насиловать женщин, что является военной стратегией. Однако подтверждений данной информации пока нет. Доклад ООН о военных преступлениях за последний год упоминает случаи сексуализированного насилия российскими солдатами, но не подтверждает слова Паттон о том, что оно является военной стратегией. Из комментариев российской стороны только цитата «Не верим» Дмитрия Пескова в ответ на вопрос журналиста об изнасилованиях в украинском городе Буча. Правозащитники, опрошенные Радио Свобода, считают, что скорее речь идет о том, что военное командование закрывает глаза на существующую проблему.
14: В случае российского вторжения в Украину, я думаю, мы как минимум можем сказать, что российское командование закрывает глаза на сексуализированное насилие, которое их подчиненные совершают в Украине.
8: Отметил Брайан Дулей. Однако некоторые случаи, особенно происходящие в военных тюрьмах на территории оккупированных регионов, говорят о том, что такие решения могли приниматься не просто рядовыми солдатами. В 2023 году по меньшей мере несколько украинских солдат, которые находились в российских тюрьмах и были впоследствии обменены, заявили о том, что в заключении к ним применялось не только сексуализированное насилие, но и калечение половых органов или полная кастрация. Годом ранее видео с кастрацией и последующим убийством пленного украинского солдата в оккупированной Луганской области было размещено в прокремлевских телеграм-каналах. Александр Матвейчук отмечает, что солдаты или сотрудники военных тюрем могут просто получать добро на любые действия в отношении так называемого врага.
15: Есть ли приказ на насилие? Я думаю, в каких-то случаях да, в каких-то нет. Командование может просто сказать: делайте все, что хотите, чтобы получить результат. Например, информацию или же для того, чтобы сломить украинских военных. И у россиян есть, например, негласное разрешение от командира. Любые пытки без ограничений, включая сексуализированное насилие.
8: Комментирует Александр Матвейчук. А дальше включается культура террора, которая, по словам эксперта, в последние годы нормализуется внутри России.
15: Насилие начинает быть нормой и культурой внутри российской армии и других силовых ведомств. Пытки начинают быть нормой в любом месте, где государство использует силу. Что касается насилия, то мы можем просто посмотреть на то, что происходит внутри России. Например, расследование правозащитного проекта ОВД-Инфо и других организаций, публикующих, например, архивы из тюрем, которые показывают, что сексуальное насилие – абсолютная норма.
8: Добавляет Александр Матвейчук. В целом, вне зависимости от того, получали ли российские военные приказы, давали ли им добро на насилие или это была их личная инициатива, ответственность в первую очередь лежит на командовании. Так называемая командная ответственность закреплена и в Римском статуте. Согласно этому документу, военное начальство несет ответственность за преступления подчиненных. Рассказывает профессор Института исследования мира в Осло Ингер Скьёльсбек.
13: Мы видим по судам по бывшей Югославии, что большинство осужденных за преступления сексуального характера – это люди уровня военного командования. Посыл международного права и судов здесь – военные лидеры ответственны за своих солдат и их преступления. Задача лидера – предотвратить военное преступление, или же он сам окажется в тюрьме. То же самое с Руандой и другими подобными случаями.
8: Военные трибуналы и суды прошлых лет, которые рассматривали преступления сексуального характера на войне, также в основном выносили приговоры командирам, нежели самим насильникам. Например, в одной только Боснии и Герцеговине за время войны, согласно оценкам трибунала, от 30 до 50 тысяч человек столкнулись с сексуальным насилием со стороны сербских военных. То есть в преступлениях участвовали минимум тысячи. Однако трибунал по бывшей Югославии приговорил по таким обвинениям чуть больше 30 человек. Непосредственно насильников среди них еще меньше. Например, офицеры и солдаты армии боснийских сербов Драголюб Кунарац, Рада Меркович и Зоран Вукович, которые курировали и принимали личное участие в одном из лагерей боснийских женщин в городе Фоча. Они получили от 12 до 28 лет тюремного заключения. Другие же, например, генерал армии боснийских сербов Радислав Крстич, получил 35 лет тюремного заключения по принципу командной ответственности, в том числе за сексуальные преступления и геноцид в Серебрянице, совершенные его подчиненными. В целом трибуналы, как международные, так и локальные, отправили за решетку менее 1% насильников времен боснийской войны, подсчитал исследователь Джаред О. Белл. Военные преступления, совершенные российскими солдатами после начала войны в Украине, в Гааге изучают с марта 2022 года. Наряду с прокуратурой Украины и некоторыми западными странами прокуроры Международного уголовного суда расследуют военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Среди обвинений – насильственные депортации, удары по гражданской инфраструктуре и преступления против человечности, в частности, сексуализированное насилие. Пока судом установлено только несколько обвиняемых и вынесены ордеры на их арест. Это Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кабелаш, Виктор Соколов и Сергей Шойгу. Украинская же прокуратура уже вынесла несколько заочных решений против российских солдат, обвиненных в частности в насилии над украинскими женщинами и мужчинами в 2022 году. Эти расследования находятся на начальных стадиях, однако даже если они значительно продвинутся, реализовать обвинительные приговоры фактически можно будет только в случае смены власти в России, которая пойдет на сотрудничество с Киевом и Гаагой, разрешит расследование на ранее оккупированных территориях и будет содействовать выдаче военных преступников, в частности, насильников. Во всяком случае, так происходило с предыдущими военными трибуналами. Правительство Хуту в результате гражданской войны сместило Руандийский патриотический фронт, который выдал военных преступников учрежденному Совбезом ООН трибуналу по Руанде. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич и его военное окружение, которые во многом инициировали войну в Югославии, также были переданы Международному трибуналу новым правительством. Оно пришло ко власти на фоне проигрыша Милошевича в Косовской войне, бомбежек НАТО Югославии, обширных международных санкций против Белграда и массовых протестов и забастовок, охвативших страну.
16: Дарья Захарова рассказывала о сексуализированном насилии во время прошлых войн и о случаях наказания совершивших такое преступление военных. Что касается Украины, то в марте 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Это был четвертый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии во время войны, но сосредоточусь на случае, когда жертвами такого военного преступления становились не женщины, а мужчины. Многие из них десятилетиями после окончания войны молчат о том, что с ними произошло. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
8: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
9: Здравствуйте, Валя.
8: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
9: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
8: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
9: Я бы сказал, что для вот простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
8: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
9: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, то вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату, и вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние, может быть, последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплаты и цены.
8: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, ну как сказать, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
9: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
8: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
9: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
8: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
9: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах, не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет. Или то, что американцы очень много едят, что тоже правда. Или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там, 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
8: Нет.
9: А я вам скажу. Чемпионаты мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
8: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но
9: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
8: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
9: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
8: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
9: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт, из таких известных известных университетов, Вандербильт, из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2, и 4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
8: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
9: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, это и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
8: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
9: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
8: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
9: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да? Они же не «Илиаду» поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за «Люпит энд Гоа», это было, ну, это было, в частности, непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с воук-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Эллиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
8: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрано героическое сущность «Одиссея», и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
9: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы место для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет. Но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть

0: постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и, точнее, попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты... Если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
0: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы, и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства — это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно... Нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, как, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком,

0: человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле, и цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал Одиссея таким гораздо более сломанным.
1: У Бен Шапира хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в Одиссее Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событиям, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
0: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
11: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его крестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
12: Представьте себе, живет человек, гражданин России в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
13: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
12: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
13: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
12: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат права управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
13: Речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря. При этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
12: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь. Публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
11: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
14: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов, и он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами. При этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица, иностранные агенты, либо физические лица, участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие агентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться по при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам, когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение в оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет вменять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, а сами стали иноагентами, в сотрудничестве с желательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
11: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленичев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
12: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речи о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 2023 году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 2022 года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 2025 году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден.
15: Второй канал – сами криптобиржи.
12: Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.
16: Приветствую.
11: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются, в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи, политической или экономической.
16: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть, но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P-обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции, эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть, он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
11: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
16: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум на $200-$300. А такие криптовалюты, точнее стейблкоины, как USDT или USDC, и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России. А альтернативы, как таковой, у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник. То есть вы можете прийти, например, в той же Грузии, в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте, но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
11: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
16: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться закон о цифровых активах, который регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуется им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытается заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
11: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
16: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы и можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
11: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать, продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
16: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно, сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются airdrop'ами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюту? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
11: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно. Что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
16: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы, ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
11: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
16: Ну, смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
11: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
17: Я его обожаю. Но он сильная личность и очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
12: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
18: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
12: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
19: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеют раздор между нашими братскими республиками.
12: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 2022 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23-го года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23-го года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24-го года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять сталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22-м году. А в апреле 26-го года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной ресталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
20: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... Если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники, каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? не знаю, ощущение, что это такие, ну, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше, больше памятников, просто чтобы, чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще ставится, тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки, да, без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти?

0: российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну, не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
0: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшной угрожающей фигурой, и так помнит большая часть людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они помнят, этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там, ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
0: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
0: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю, опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например... Ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: так, ну а что в этом плохого-то?
0: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества России.

0: российской государственности, они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
0: Конечно. Конечно, и говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом, вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
5: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск — кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в союз республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь», — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденной, гениальной по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
6: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
7: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Тогда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку как военного направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
8: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
7: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
8: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
7: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые, наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
4: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
3: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
4: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
7: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, Я узнал в 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихорковской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне не рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории, папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
4: Три стихотворения Виталия Гармаша.
5: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси? Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них». Медные рудники. «День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь». И всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
4: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
7: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
8: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
7: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан, там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу, ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
8: А сколько всего человек прошло по этому делу?
7: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петраим 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
8: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
7: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал, вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то искрасово читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
4: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
17: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
18: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
17: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
19: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные Ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Telegram основательница Wildberries Татьяна Ким.
11: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
19: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
20: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты, потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
19: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
21: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
19: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
22: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
19: Политолог Николай Митрохин на своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
23: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой, считай, ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
0: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries — это законная цель для ВСУ.
21: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
0: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
22: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
0: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
1: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия? У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
0: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
21: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, а в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
0: Блогер Газиз Тарбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
22: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
0: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
11: Увидела плач какой-то лапти-самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в***». Настоящий это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти Гиркины, Борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит и донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное – это вот слушать плач московской Ярославной, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыль и тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
4: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
6: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
0: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
23: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляется заморозка активов, перестановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. Именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег. Статус влепят без судебного разбирательства. Доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент. Равно злостно уклоняешься. Уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
0: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
21: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год. Но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии и раз в неделю

0: Это старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
1: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
2: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны. Но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
1: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
0: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
1: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
3: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
1: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
4: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
1: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
5: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма. А сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть. А видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать. На основании

0: Принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Трещины в кремлевской стене». Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
2: Добрый день.
0: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
2: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
0: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, и, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
2: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
0: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
2: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложнице, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
0: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
2: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
0: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
2: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги, то есть заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
0: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
2: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самая сложная задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут, но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
0: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
2: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
0: Это сценарий Дэн Сяопина?
2: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
0: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника, потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
2: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
0: А переживет ли эта система смерть Путина? Что будет после, вот если попытаться пофантазировать?
2: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня. Да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
0: Ну вот здесь важный вопрос: силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна, ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
2: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом, и это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет Генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
0: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы, насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
2: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, о выступлении Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
0: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
2: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да, но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трения по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены, и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
0: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
2: Думаю,
0: кто-то
2: да,
0: захочет
2: конечно.
0: Продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
2: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
0: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
2: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, Но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных? Да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да? Этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да? Да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано, и это скорее вот то, что греки называли охлосом, да, то есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений, и Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая, но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утративший во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
0: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
2: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да? И то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют. И независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
0: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? А может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
2: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос в конечном счете политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
0: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
2: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма, Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
0: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя одну эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
2: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
0: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЭС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в Кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЭС-центра «Трещины в Кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЭС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
3: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
3: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции, да, украинские, да, эти, да, удары, да, они, конечно, дают определенный эффект, это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент наслаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали да, вовремя нужное количество да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма, потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
0: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
3: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане, я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И ну, потеря Крыма да, в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
0: Но в принципе Кремль может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны? Вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
3: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского да, вот, снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия она срабатывает. Потому что Украина не может справиться да, с таким просто давлением да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная, и мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
0: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
3: Ну, я согласен с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
0: Да.
3: И он сказал без всяких колебаний нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезные проблемы, потому что за счет импорта не могут.
0: Ну да, могут. Это не выпадает, тем более накануне зимы, не заместить выпадающие объемы.
3: Да, это правильно.
0: Хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу? Он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
3: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных

0: воспользуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022 года, нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. И, ну, можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
1: да,
0: может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
0: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей, ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в...
1: Ну да,
0: чем сезон, другие когда месяцы, нет отпусков, да, когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна, как бы, одна башня, да, в Кремле настаивать на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорил, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины.

0: женщины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август. Самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории. И на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Говорит Радио «Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Поможет ли вторая мобилизация Путину?
1: Я думаю, что это не поможет. Количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение.
0: Как получить АГС по религиозным убеждениям и не оказаться в окопе?
2: Хоть Бога, хоть макаронного монстра, хоть Будду, хоть... Кому хотите, в того и верьте.
0: Татьяна Ким выплачивает компенсации пострадавшим предпринимателям.
3: Скажу от себя, у меня сгорело товара на 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей.
0: Выйдет ли разоренный малый и средний бизнес на улице?
4: В потенции да, а вот в реальности почему-то мы это не делаем. Ничего подобного я предположить не могу.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господин Лавров, когда Россия прекратит войну в Украине?
1: Еще раз, говорите громче.
2: Во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Маниле глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые за долгое время встретились лично. Всего 35 минут переговоров.
3: Вы думаете, мы решили проблему войны в Украине за 30 минут здесь, в Азии? Это так не работает. Что касается поставок, мы продаем оружие через программу Pearl, которая является инициативой НАТО, и в нашей политике тут ничего не изменилось. Мы хотим, если у нас получится, и готовы сыграть любую конструктивную роль, чтобы эта бессмысленная война закончилась. Но для завершения этой войны потребуется то, с чем будут согласны и Россия, и Украина.
2: Лавров и вовсе остался верен так называемому духу Анкориджа и настаивал на том, что соглашение может быть только по мотивам переговоров Трампа и Путина на Аляске. Ставка Москвы не меняется. Не мытьем, так катанием Путин хочет добиться своего, даже если реальных успехов у российской армии немного. А граждане страны за лето в полной мере увидели, что так называемая спецоперация давно вышла за пределы Украины. Хватит ли Путину людей для продолжения войны? Пойдет ли он на открытую мобилизацию или продолжит загонять граждан в армию через цифровые ловушки? Для некоторых этот капкан уже захлопнулся. История актера Никиты Григорьева – лучшее тому подтверждение.
4: Сообщается, отказано в праве на выезд Российской Федерации.
5: Куда едем?
6: Туда.
7: Вам не послышалось, меня действительно сняли с рейса Москва-Грузия. Мы отправились в кемп, собрали 10 детей. Мы должны были 10 дней провести в Грузии в кемпе, а потом поехать путешествовать самостоятельно по провинции Грузии, а потом на машине поехать в Армению. И тут я попиваю кофеек, как вдруг меня берут под руки и заводят в какую-то комнату. Заталкивают, закрывают на ключ, и я остаюсь сидеть запертый в каталажке.
2: Эта трагикомичная история разыгралась не на подмостках МХТ имени Чехова, где служит актер Никита Григорьев, а в московском аэропорту. Главную роль в ней невольно сыграл 29-летний артист и блогер Григорьев, а незримым режиссером выступила сама цифровая машина государственного контроля.
7: Со мной очень неуважительно разговаривают. Я общаюсь с Клодом, чтобы понять, что происходит и как себя вести. После мне выдают бумагу и говорят, что военкомат сделал меня невыездным. Я... офигел. Мне не дали никакого внятного ответа. Вы представить себе не можете уровень моего шока. Моя семья улетает без меня. Но повезло, что нам поменяли аэропорт, и именно из-за этого получилось сдать и вернуть деньги за билет.
2: Цинизм этой истории в полной цифровой шизофрении. Актер судорожно обновляет госуслуги, там чисто. Никаких плашек и штрафов. А на погранконтроле стоп. И строгий дядя в погонах. В соцсетях Григорьеву тут же пришли на помощь народные советчики. Никита, это не ошибка системы, это звоночек. Если хочешь, чтобы у жены остался муж, а у сына родной отец, прекрати выискивать баги в реестре. Думай, зачем тебя заперли, и делай выводы. Конец цитаты. Пока эксперты и аналитики спорят, решится ли Кремль на вторую волну всеобщей мобилизации, сама система уже работает как непрерывный конвейер. С начала полномасштабной войны власти обнесли страну тотальным цифровым забором. Не явился военкомат, через неделю это уже не выездной. Еще немного и прощай водительские права. Кредиты, сделки с квартирой, регистрация бизнеса и даже мечты стать самозанятым. Государство тебя делает изгоем. Весенний призыв завершен. Минобороны довольна. План почти 150 тысяч человек выполнен. Но призыв закончился, а работа военкоматов нет. Воинский учет теперь почти круглосуточный сервис. И звонят уже не только мужчинам. Вот один очень показательный разговор с жительницей Калининградской области Надеждой Чекалевой.
8: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить в адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
2: После отказа собеседник продолжил уговаривать женщину и пообещал, что о ее маленьком ребенке позаботится государство, а также предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от заключения контракта.
8: Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? Кому еще так вот звонили? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
2: Старый как мир трюк. Главное – заманить человека за порог, а там другие профессионалы, где ласково, а где угрозами и шантажом, заставляют подписать контракт. На фоне агрессивной охоты за призывниками и военнообязанными логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России?
5: Я говорю заболевание, вы говорите годен или нет. Плоскостопие третьей степени.
6: Годен.
5: Сахарный диабет первого типа.
6: Первого нет, не годен.
5: Гастрит без осложнений.
6: Годен.
5: Бронхинальная астма легкой формы.
6: Не годен.
5: Сколиоз второй степени.
6: Годен.
5: Нефр.
6: Конечно годен, на перевоспитание.
5: Гипертония второй степени.
6: Не годен.
5: Псориаз с единичными бляшками.
6: Годен.
5: Эпилепсия с приступами.
6: Не годен.
2: Давайте посмотрим на тех, кто добился права не идти воевать.
9: Даже при мобилизации АГСники, они, ребят, идут чуть ли не в последнюю очередь. Чё с меня взять? Да, я отслужил. У меня есть военный билет. Но чё я делал? Я работал дворником.
10: Что творит этот человек?
11: Мы начали рэп писать. Короче, мы АГСники, рэперы, спортсмены. Ну вот, видите, все идет хорошо, служба какая-то отличная, до нас никто не ***ется. Мы выполняем свою работу в полной мере. Вообще нет.
12: Религиозные причины, по которым мне нужно заменить срочку на альтернативку. Они у меня появились. Я написал это все в заявлении. Записал свою автобиографию, взял себе характеристику с места учебы. Так я в религиозной организации баптистов, в общем. Я взял оттуда характеристику. Я это все отправил заказным письмом в военком, в военкомат и председателю военного комиссариата на тот же адрес.
13: Военкомат, получается, по повестке надо мной смеялись. Один мужик смеялся, то есть я там запутался, когда начал говорить про пацифизм и политику милитаризма. Но просто будьте готовы к тому, что над вами могут смеяться. Я посмотрел другие комиссии, над ребятами тоже ржали. Немножко припугали то, что меня там воинскую часть могут пройти.
9: Будут говорить, что, слушай, мы тебя отправим в Белгород, намекая на то, что его обстреливают, будешь раненых перевязывать, кишки назад собирать. Ребят, не бойтесь. Вероятно, в своем городе просто получите, да и все.
14: Мы сегодня подметали листья, убирали бычки на одной протяженной улице. Не, в армии, мне кажется, было бы хуже.
15: Было бы хуже, наверное.
16: Я стал бригадиром.
9: Потому что предыдущий бригадир, к сожалению, ушел в запой. Что альтернативная гражданская служба – это круто. В моем случае это просто прекрасно. Я живу в Санкт-Петербурге. Я реально на зарплату могу жить один. Уплачивать все и так далее. У вас есть право официально гражданское, да, заменить бег с автоматом на какие-то работы, связанные на пользу государства. В конце получите также военник, только отработаете на 9 месяцев больше. Вот и все. Но зато вы будете, вероятно, жить дома, получать бабки, вы будете встречаться со своей девушкой.
2: Агрессивной охоты за призывниками логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России? Конституция гарантирует право заменить автоматы на санитарную утку или почтовую сумку, если военная служба противоречит вашим убеждениям или вероисповеданию. Об этом мы поговорим с пресс-секретарем фонда «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, я вас приветствую.
17: Добрый день, здрасте.
2: Скажите, работают ли законные способы избежать службы в армии? Медотвод, отсрочка по семейным обстоятельствам, учеба в ВУЗе, АГС после введения электронных повесток и ограничений?
17: как минимум в трех случаях, в том, что касается медицинских показаний, отсрочки по семейным обстоятельствам, при рождении ребенка и так далее, и отсрочки уж тем более по убеждениям, то есть упомянутой вам альтернативной гражданской службе, да, работает, здесь никаких перемен не произошло. Что касается учебы, увы, за последние полгода ситуация изменилась очень сильно. Студентов очень хотят видеть в армии. В то же самое время абсолютно, ну, как бы это отдельный разговор, но абсолютно не хотят при этом отменять отсрочки для студентов официально, поэтому идут третьим путем, хитрым, изворотливым, враньем, обещаниями пустыми, но, повторюсь, это такой отдельный, долгий, подробный разговор. Так что, как минимум, в трех случаях это все работает, и в одном случае, увы, видимо, перестает работать прямо на наших глазах, тает.
2: Что касается религиозных убеждений, что здесь сложного, учитывая, что есть мусульмане, есть христиане, кому сложнее доказать, что ты веруешь в Бога?
17: Здесь надо понимать, ничего вам доказывать не надо. Верите и верите. Хоть в Бога, хоть в макаронного монстра, хоть в Будду, хоть кого хотите, в того и верьте. Не надо вам доказывать, что вы принадлежите к той или иной конфессии. Закон требует от вас совершенно других действий. Чтобы вы заполнили по определенной форме заявление на альтернативную гражданскую службу, это заявление отправили по трем адресам: министру обороны, главе военного округа и начальнику военкомата. И ждали решения, когда вы получите бумажку о том, что, пожалуйста, ради бога, ваша просьба об альтернативной гражданской службе одобрена, welcome, когда вы будете нужны, мы вас обязательно позовем. Когда будут нужны нам, предположим, люди, которые будут носить утки, или если вы хотите работать водителем на гражданке, будете работать водителем и так далее и тому подобное. Так что это не вопрос убеждения, это вопрос просто бюрократической процедуры, которая на самом деле регламентирована очень строго, сухо, и нужно просто ей следовать.
2: Если обобщить еще раз этот вопрос, что вы советуете призывникам, которые пытаются добиться альтернативной гражданской службы?
17: Заполнять заявление. В первую очередь заполнять заявление и ждать. Если раньше проблема была в том, что эти заявления... Не проблема, преимущество на самом деле. Что эти заявления рассматривали очень долго и очень подробно. И, предположим, за 2022 год было одобрено 23-й в РУ. За 2023 год было одобрено ровно одно подобное заявление. Все остальные уехали на следующий, 24-й. Там тоже были единицы. Теперь они стали эти решения уже штамповать более бойко и более умело. То есть, помимо того, что запрос об альтернативной гражданской службе могут удовлетворить, он еще все-таки мог быть на тот момент еще возможностью тянуть время. Просто быть недоступным для военкомата на то время, пока там Министерство обороны думает, скрипит мозгами, смотрит, читает ваше заявление, решает, одобрить его или нет, вы ждете суда, вы ждете апелляции, вы ждете решения и так далее и тому подобное. Теперь это не очень работает, но право, повторюсь, остается.
2: А что делать прямо сейчас человеку, который получил электронную повестку, но категорически не хочет идти воевать?
17: Брать это самое заявление на АГС первым делом и заполнять его. Это первое, что надо сделать. Второе, ну, проверить все, что у вас касается медицинских показаний. Вы можете получить по-прежнему категорию годности соответствующую и стать непризывным через это. Другое дело, что вам надо очень внимательно к этому отнестись и не думать, что когда вы придете на медкомиссию, врачи сами увидят, что у вас плоскостопие, сами вам скажут, что вы негодны для военной службы, для строевой, или годны, но ограничены, и не пойдете в армию прямо сейчас. Не надо это рассчитывать. Надо нести туда вот как бы как можно большую, огромную, такую, чтобы вы не могли прям поднять сами. А вам нужны были бы друзья, мама и вся семья, папку со всеми мыслимыми медицинскими документами про все вообще ваши заболевания. От плоскостопия и астмы и вплоть до, не знаю, каких-нибудь детских, младенческих проблем. При рождении, из роддома, не знаю, вот все, что у вас есть к вашим 17 годам, все и тащите в военкомат. И все и суйте им под нос, рассказывая про то, как это все ужасно отравляет вашу жизнь, как это делает вас абсолютно непригодным для службы в воюющей армии. И как вы к этому не годитесь. Ну и, наконец, просто если вы студент, а подозреваю, что все-таки очень многие молодые люди призывного возраста, они учатся на очной форме, вы тоже, в общем, не думайте, что и помните о том, что само собой, сама собой, да, отсрочка не придет. Вам надо взять бумажку в институте, отнести ее в военкомат, получить прописное свидетельство. И это тоже требует от вас заботы, внимания и времени. Тоже, пожалуйста, к этому надо относиться ответственно. То есть, на самом деле, все пункты, перечисленные вами и потом прокомментированные мной, они просто требуют внимания, консультации и разговоров отдельно.
2: Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувиляев. Призыв всех в строй, и Родина в опасности гремит из каждого поста турбопатриотов. Зетники требуют от Кремля всеобщей мобилизации и затягивания поясов. Обыватель отвечает на пропаганду глухой апатии. Нация устала и, виртуозно уйдя во внутреннюю эмиграцию, мечтает лишь об одном – чтобы ее оставили в покое. Возможен ли на 5-м году войны искренний, а не купленный за миллионы рублей из бюджета патриотизм? Разбирался наш коллега Андрей Шилов.
18: «Что еще должно произойти, чтобы мы стали воевать по-настоящему?» – восклицает Константин Малафеев, учредитель российского телеканала «Царьград», известного яростной поддержкой войны с Украиной. Главная фраза лета 2026-го в этой блогерской среде именно такая. «Может, на 5-й год войны уже пора начать воевать по-настоящему?» Ничего плохого во мнении, что пора воевать по-настоящему, не видим. На что канал «Рыбарь» замечает: «А что же такое война по-настоящему?» Мобилизация, протяженный фронт, несравнимые с локальными конфликтами людские потери, крупная доля военных расходов в бюджете и рост налогов – что-то нам это напоминает. Действительно, по-настоящему все и началось уже в 22-м. Но по наблюдениям социологов, до февральского вторжения идея войны с Украиной поддержки в российском обществе не имела.
19: До февраля 22-го года никто не хотел воевать. Ну, просто это была вообще нерелевантная тема.
18: Были и есть, конечно, ястребы, сторонники жестких действий, но одно дело призывать к войне, другое дело воевать самому.
20: В России всегда есть партия войны, состоящая из военнослужащих, бывших военнослужащих, либо части представителей, ну, ВПК, скажем так. Вот. Ну, идеологические группы типа русских националистов, но это все как бы статистически крайне незначительное количество.
19: Говорить о том, что до войны там кто-то была какая-то устойчивая социальная группа, настроенная на то, чтобы не на войну, а на, именно вы правильно разделили, а именно на то, чтобы воевать, я не уверена, что такая группа была.
18: Нынешние разговоры о войне по-настоящему обычно не содержат прямых призывов к более интенсивной мобилизации. Это память об осени 22-го.
21: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
18: Тогда, на фоне украинского контрнаступления, российские власти, забыв об обещании воевать только силами профессиональных военных, стали силой набирать людей на фронт. И с тех пор мобилизация – почти запретное слово в верхах.
20: Она показала, что, с одной стороны, есть довольно большое количество российских мужчин, готовых, как бараны на заклание, пойти как бы в армию, зная, что их убьют. С другой стороны, она показала, что общество в целом никаких мобилизаций не хочет и будет всеми силами этому препятствовать.
19: Все те, кто были мобилизованы, они как бы не вернулись домой тут же. Поэтому это как бы безусловно был такой урок. И именно в этой связи есть очень высокий уровень опасений и нежелания новой мобилизации.
18: Избегая новой мобилизации, российские власти нашли другой способ – привлекать людей на фронт не силой и не за идею, а за деньги.
20: Тут выяснилось, что в России есть там лишний 1-2-3-4 мужчин, никому не нужных, себе не нужных, которые готовы обменять свою жизнь там на сначала 1 000 000 рублей, или даже сначала было 500 000 рублей, потом 1 000 000 рублей, потом 2 000 000 рублей и так далее. Вот, сейчас 3 000 000 рублей. Вот, то есть с каждым повышением этой суммы денег, за которую готово государство покупать головы, да, вот, находятся все новые категории, новые десятки тысяч людей, готовых на это дело подписаться. Вот. И это слово, в принципе, не закончилось. Хотя, конечно, понимая нынешние реалии войны и скорость своей гибели вероятной, очень большое количество людей уже задумываются, надо ли им это.
19: Готовы ли вы сами, мы задаем это вопрос мужчинам в возрасте до 60 лет, готовы ли вы сами принять участие в военных действиях? У нас есть такая достаточно устойчивая, там есть разделение добровольно, по приказу, и вот эта доля в целом, она была, кстати говоря, долгое время довольно высокая, что, например, у меня вызывало удивление, но она действительно была около 40%. Вот она сокращается, как бы сейчас это уже там около 25%, но при этом, когда мы задаем вопрос, а пробовали ли вы как бы принять участие, то эта доля, как бы, безусловно, как бы совсем незначительная. То есть это такая, безусловно, вербальная готовность.
18: Казус позиции «воевать на словах» ярко проявился в недавнем интервью депутата Алексея Журавлева.
0: Но вот почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
1: Но это вообще оскорбительно. Понимаешь?
0: Почему?
1: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве.
18: Разговор перешел на мат и закончился уходом Журавлева, но не на фронт, а со съемки.
1: Вы не на того напали.
0: Смотрите.
1: Рассказывать, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
18: Но если не усиливать мобилизацию, какими силами воевать по-настоящему? Подтолкнет ли людей на фронт понимание, что война пришла к ним домой? Анализ онлайн-высказываний дает поразительный результат. Россияне злятся не на Украину.
19: Украинцы, украинские как бы, военнослужащие, украинские налеты, вообще говоря, занимают по частоте и яростности, так скажем, третье место. Вообще, на самом деле, самое первое место – это власти, которые не обеспечили защиту. Вот, и, ну, еще есть такая специальная, может быть, такая сфера, это слабый уровень армии и ПВО и прочее.
22: Валберис – это раз, два, три. Валберис – это вот второй склад, а там первый горит, второй, третий, четвертый. Тут же еще куча людей работало, помимо Валбериса.
23: В связи с последними событиями, которые уже все знают,
24: мы теперь официально безработные.
20: Если вот не только Wildberries, но, возможно, и другие крупные маркетплейсы будут уничтожены, и если там будет относительно большое количество разорившихся людей в долгах и шелках, возможно, это способствует тому, что фронт там получит несколько тысяч, 10 тысяч, может быть, целых 20 тысяч мужчин, как бы, которым надо и женщин даже, которым надо выпутаться своих долгов.
19: Очевидно, что мы проходим фазу осознания фиаско, потому что люди увидели вот эти дроны, как бы они снимают видео, в которых на самом деле есть ужас, с одной стороны, а с другой стороны есть отстраненность, то есть отстраненность от этого и готовность критиковать как бы власть. Просто я не представляю себе, что могло бы мобилизовать.
18: Вопрос, если не государство, то что могло бы мобилизовать, чтобы воевать по-настоящему, задают сегодня и сторонники, и противники войны. Очевидно, ответить на него должно вскоре само руководство российского государства.
25: Раз, два, три.
2: Росгвардия экстренно переписывает внутренние инструкции. Ведомство приказывает заблаговременно готовиться к мобилизации, военному положению и военному времени. Главные детали этих нормативов – эвакуация для своих. В обновленный список на срочный вывоз безопасные районы внесли не только гражданский персонал и семьи, но и самих военнослужащих Нацгвардии. Откуда такая спешка с обустройством глубокого тыла для Росгвардии? Задается вопросом бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
26: Сейчас, именно сейчас занялись этим вопросом, это настораживает. В Росгвардии пояснили, что данный акт является всего лишь приведением его в соответствие с новым федеральным законом, который, внимание, был принят еще в прошлом году. Я как бывший депутат Московской городской думы могу вам сказать, что вот эти внутренние акты, законы субъектов федерации – по приведению в соответствии с федеральным законодательством, они часто лежат годами и даже десятилетиями. И ничего. Почему вдруг именно сейчас потребовалось срочно привести в соответствие, никто не объясняет. Загадка.
2: Евгений Ступин убежден, что эти факты косвенно подтверждают, что речь идет о всеобщей мобилизации.
26: Этот факт подтверждает коллегия Министерства обороны, на которой заявили, что план по набору в беспилотные войска выполнен примерно на 8 тысяч сотрудников.
3: Товарищ министр обороны, уважаемые коллеги, в соответствии с планом реализации решений, принятых на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем, разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
26: А был заявлен план примерно в 5 раз больше. То есть реально у них сейчас дефицит в 5 раз. Мое личное мнение в том, что рано или поздно Владимир Путин, а именно он принимает решение о мобилизации, или проводить ее, или не проводить, все равно примет решение, учитывая то, что он хочет продолжать войну, по крайней мере, до захвата Краматорска и Славянска. А там мощнейшие оборонительные сооружения. Это будет похуже Бахмута, мясорубка. Эти города будут стерты с лица земли.
2: Итак, пазл складывается. От массовых облав и цифровых ловушек в регионах до экстренного переписывания инструкции Росгвардии, которая уже готовит план эвакуации для собственного руководства. Поможет ли Путину новая волна мобилизации перехватить инициативу и завершить войну на своих условиях? На прямой связи со студией военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
2: Скажите, способна ли сотня тысяч мобилизованных решить главную задачу Кремля – полностью захватить оставшуюся часть Донбасса?
4: Думаю, что нет. Думаю, что это не поможет. Прежде всего потому, что мобилизация и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, это потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии, это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области. Но не решат, по крайней мере, в рамках вот этой кампании, которая может завершиться где-то поздней осенью этого года.
2: Юрий, вы имеете в виду, что есть киллзона, которую некоторые определяют 40 километров? Это та зона, где наступление будет рискованным для российской армии, так я понимаю?
4: Да, безусловно, вот именно вот эта киллзона, зона смерти ее еще иногда называют, просто в этой зоне жизнь человека, особенно наступающего контингента, становится просто, выживание становится маловероятным. Да, какие-то люди могут выжить, но это резко изменит, но их не хватит для того, чтобы решить конкретные задачи продвижения, захвата тех или иных опорных пунктов и так далее. Медленное наступление может продолжаться, темпы его могут несколько увеличиться при увеличении личного состава, но нужно иметь в виду, что увеличение личного состава, ну, оно имеет определенные пределы, его нельзя увеличивать, нельзя наращивать бесконечно. Необходимо, ну, собственно, есть предел насыщения, а этот предел – это штатная численность или что-то вроде этого действующих подразделений, частей. То есть, если вы, скажем, в роту увеличите вдвое, численный состав роты увеличите вдвое со 100 до 200 человек, это не значит, что она будет воевать в два раза лучше. Это означает в нынешних условиях, что в два раза больше будут потери.
2: Скажите, Юрий, а как все-таки вы думаете вероятность мобилизации? будет она или нет по всем тем параметрам, которые вы для себя определили?
4: Я думаю, что мобилизация будет, безусловно, но вероятность я бы оценил 95%, оставив 5% на всяких черных лебедей, которые могут что-то изменить либо внутри России, либо на фронте, либо вокруг Украины и России. Но она будет просто потому, что количество наемников, которые подписывают новые контракты, то есть это количество людей, которые добавляются в состав вооруженных сил, падает. Оно уже сейчас меньше, чем безвозвратные потери, то есть то количество людей, которые из армии уходят. Ну и вот для того, чтобы компенсировать вот этот разрыв между прибывающими и убывающими в армию, ну, неизбежно увеличить. Единственная возможность – это мобилизовать тех людей, которые сами по себе в армию не идут и не пойдут. Вот поэтому мобилизация, на мой взгляд, практически неизбежна. Вопрос в том, каковы будут ее масштабы.
2: Юрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров.
5: Горит огонь, и все горит внутри.
6: Из-за того, что я взяла на 3 месяца кредитную каникулу, мне просто сверху накинули 700 тысяч рублей. Просто я просто выкинула в трубу. Из-за того, что я не могла закрыть этот кредит, пришлось брать сверху новый кредит. Сейчас у меня сгорают все остатки на складах на Валберес.
7: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что склад Краснодара в ОПЛА попал.
8: Вот этот человек потерял 24 миллиона. 24. Красиво горят. В любом случае, альхамдулилля.
2: Война, которую Кремль особо не замечал внутри страны, добралась до российского бизнеса. Теперь убытки считают не только нефтяные компании и заводы, но и тысячи предпринимателей. Для многих один сгоревший склад – это не просто потерянный товар. Это крах бизнеса.
10: Друзья, скажу вам честно, еще парочка беспилотников по складам Wildberries и от компании «Жизневек» ничего не останется. Мы за эту неделю, которая еще не закончилась, вместе с женой Magere Cosmetic потеряли более 30 миллионов рублей. И главное, что мы ничего не можем сделать с оставшейся продукцией, которая на других складах лежит и тоже подвергается риску. Забрать ее оттуда теперь нет возможности.
2: С 19 июля крупные логистические центры регулярно попадают под удары украинских беспилотников. Среди целей – склады Wildberries. Для продавцов это простая арифметика. Товар сгорает быстрее, чем приходит компенсации. За последнюю неделю объекты компании несколько раз подвергались атакам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе.
11: Склады горят, Санкт-Петербург, охуеть.
25: Так все склады сгорели, не только Wildberries. Там вообще все горят, почти кроме последнего. Пи***ли себе, работали и поработали.
2: По официальным данным российских властей, в результате атак есть жертвы и пострадавшие. В Котовске, по словам губернатора Тамбовской области, погибли 7 сотрудников предприятия. Более 20 человек получили ранения, некоторые тяжелые. Для одних это человеческая трагедия, для других очередная строчка в ежедневной сводке. А для тысяч предпринимателей еще и вопрос без ответа. Кто возместит многомиллионные убытки? Гендиректор Wildberries Татьяна Ким объявила о первых компенсациях продавцам, потерявшим товар.
27: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, мы для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке. Сейчас изменяем там тоже условия по досрочному выводу юнит средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одними из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
2: Однако предприниматели, чей товар сгорел на складах, жалуются. Компенсации не покрывают и малой части потерь.
9: Ну что, всем привет. В итоге сегодня пришли выплаты с ВБ. Скажу от себя, у меня сгорело товары на 500 000. Хорошо, что последние месяца я оттуда потихонечку постаралась выходить, потому что когда-то у меня было товары на 25 миллионов, сейчас у меня товары оставалось на 3 миллиона. Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей, учитывая то, что у меня уже кошелек минусует 2 месяца. Продажи идут, товары заказываются, на складах товары катаются, но кошелек был 2 месяца просто в минусе. От там 10-5, заканчивая максимум, было 59 тысяч рублей. Товар катается, продается, но ты минусуешь. В общем, минус 500 000 плюс 10 тысяч. Спасибо, Валберес.
2: Поможет ли государство маркетплейсам и продавцам, оказавшимся под ударом войны? Пока ответа нет. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко убежден. Времена, когда Кремль спасал системообразующие предприятия, остались в прошлом. Если в кризис 2008-2009 годов государство поддержало АвтоВАЗ и группу ГАЗ, то сегодня, считает Потапенко, бизнесу придется рассчитывать прежде всего на самого себя. Об этом он рассказал в интервью изданию «Окно».
12: Ну, если говорить, ну, надо говорить не только о Wildberries, а вообще о логистической инфраструктуре, потому что она вся находится не очень сильно защищенная. Я не уверен, что она будет... Ну, задача государства вообще базисно обеспечивать безопасность, поэтому здесь вопрос установки систем противовоздушной обороны и РЭБа. А будет ли спасать как бизнес, маловероятно, по причине того, что, в общем, это частные риски обеих компаний. Потому что это как-то в огороде Бузинавки и Ведятька. То государственные предприятия, соответственно, оно помогало своим. Здесь данная частная компания, и поэтому помогать никто не будет. Тут совершенно очевидно, это вещи нетранспарентные между собой. А покупка автомобилей и стимулирование спроса, который был тогда, это был как раз, ну, то есть любой чиновник любой страны с любым паспортом изначально действует абсолютно как обычный, как-то стационарный бандит. Такова теория стационарного бандита. Опять-таки, если мы обсуждаем как раз систему безопасности, то систему безопасности должно выстраивать государство, а не частный бизнес. Но если у государства нет таких возможностей, то было бы неплохо, но понятно, что в феодализме это вряд ли произойдет, чтобы компаниям дали возможность хотя бы заниматься самозащитой, то есть хотя бы ставить системы ПВО и составить системы РЭБа, потому что без этого, в общем, это все, что касается военных конфликтов, это всегда задачка про бассейн с двумя трубами. В одну втекает, в другую вытекает. Кто быстрее восстанавливается, кто быстрее наносит удары.
2: Сотни продавцов подсчитывают убытки, но о причинах молчат. Вместо слова «война» в их лексиконе «форс-мажор» и «стихия». Дмитрий Потапенко констатирует – это замкнутый круг. Разбираться с пылающими складами и рухнувшим бизнесом селлерам все равно придется с маркетплейсами. И лично с Татьяной Ким, которая вовсе не спешит покрывать чужие военные риски из своего кармана в полном объеме.
12: Цикл, в котором мы живем, феодализма, это чтобы как-то не гони волну. Вот, собственно говоря, ей придется разбираться как исполнительному директору там, или генеральному директору, пока которому принадлежит номинальная акция. И, в общем-то, с этой проблемой она разбирается как может. А дальше, я это говорил в самом начале конфликта по Wildberries, что, в общем, эта компания перейдет под контроль одной из крупных силовой финансово-промышленных групп, станет частью экосистемы. Если вы обращаетесь к феодалам, то кто вы такой? Феодалы решают, Керимов и, соответственно, Кадыров решают, кто вы в этой системе координат. Не должно быть никаких иллюзий, как работает Россия в феодализме 2.0. А ритейлерам, например, онлайн или офлайн, я, соответственно, очень удивлен, что последние 5 лет такие компании, как «Магнит» и «Пятерочка» не сделали собственные мощные, соответственно, маркетплейсы, потому что это их непосредственный функционал, они это умеют, знают, практикуют.
2: До недавнего времени Wildberries ассоциировался с платьями, смартфонами и кормом для кошек. Теперь с военной логистикой. Киев утверждает, удары наносятся не по бизнесу, а по каналам снабжения российской армии. Насколько маркетплейсы действительно стали частью военной экономики, разбирался наш корреспондент.
0: За несколько дней украинские дроны поразили около 6 складов Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, в Санкт-Петербурге и в Симферополе. По оценкам Forbes и Data Insight, общий ущерб может составлять от 280 до 320 миллиардов рублей. Это больше годовой прибыли всей группы Wildberries. Пострадали десятки тысяч предпринимателей.
1: Это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Мужчины, говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто переживания, чисто предпринимательские переживания. И просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете? Вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами.
0: Только на складе «Электростали» товар потеряли 88 тысяч продавцов. И это лишь один из 6 атакованных складов. По масштабу это, пожалуй, самый серьезный удар по российскому малому и среднему бизнесу с начала войны.
13: Сегодня сгорел Питер. Да, это была «Электростали» Краснодар. Просто деньги горят на глазах.
0: Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет продали за прошлый год товаров почти на 8,6 триллионов рублей. На маркетплейсы так или иначе работает около 4 миллионов человек. Продавцы, складские рабочие, курьеры, сотрудники пунктов выдачи – это больше 5% всех работающих россиян. Владимир Зеленский заявил, что удары наносились не по российскому бизнесу, а по военным целям. Складам, через которые армия получала комплектующие для дронов, навигационное оборудование и снаряжение. Купить все это на Wildberries действительно можно.
14: Где-то с лета 22 года и далее, особенно после мобилизации, российская армия перестроила свое снабжение на самообеспечение за счет использования собственных денег военнослужащих. Когда сначала мобилизованные начали получать по 200 тысяч рублей, командиры быстро смекнули, что теперь мы можем заставлять своих подчиненных покупать вообще все. И это носит не просто системный характер. Это буквально системообразующая модель снабжения.
0: Действительно, если на Wildberries набрать в поиске товары для СВО или для военных, выпадает не менее 10 тысяч лотов, а под каждым лотом могут быть тысячи товаров. Продается все, от бронежилетов до комплектующих для боевых дронов. Продают это все ИПшники и небольшие фирмы. Нередко это жены и родственники самих командиров.
14: Министерству обороны нет никакой нужды вообще как-то участвовать. Есть очень прибыльная сфера бизнеса. Там маржинальность больше 30%. Да? Торговля товарами, так называемыми товарами двойного назначения, хотя я не понимаю, как может быть, например, у катушки оптоволокна для дрона быть двойное назначение. Ни одного свадебного фотографа с дроном на оптоволокне я не видел. И заработать денег на поставках подобной продукции это было до ударов. По логистике, просто беспроигрышным вариантом.
0: Насколько важен маркетплейс и его логистика доставки товаров для армии, лучше всего видно на примере аннексированного Крыма. Украина постепенно отрезает полуостров от снабжения. У волонтеров не хватает топлива, военного транспорта мало, а военные грузовики через Крымский мост не пропускают. По сути, одним из немногих способов доставки остаются фуры маркетплейсов.
15: Короче, в меня чуть не попал, либо вот в этого остановился. Я в туалет попал, врезался.
14: Брендированные грузовики Wildberries не используют на маршрутах в направлении Крыма. То есть внутри России ездят брендированные грузовики Wildberries, обклеенные огромные грузовики, обклеенные маркировкой Wildberries, да, в цветах Wildberries, в рамках брендбука. А на оккупированной территории, по той самой трассе, которую сейчас отрезают беспилотные силы украинские, ездят от Wildberries грузовики с белыми прицепами.
0: Для самого Wildberries военные товары – лишь небольшая часть бизнеса. Таких продавцов среди миллионов селлеров немного. И на выручку компании они почти не влияют. А вот для российской армии маркетплейс стал одним из самых удобных способов закупки необходимого снаряжения. Поэтому по военной логистике эти удары бьют гораздо сильнее, чем по самому Wildberries.
14: Вот полетело несколько десятков дронов. Да, это, ну, там, в совокупной стоимости там, несколько миллионов долларов. И сожгли огромное количество аккумуляторных батарей, тех самых катушек и так далее. То есть тут и сравнивать стоимость, прямую стоимость уничтоженного имущества будет некорректно. Потому что каждая уничтоженная батарея и катушка – это минус дрон, который не появится на фронте в ближайшее время.
0: Около 6 гигантских складов выбиты, но у Wildberries остается еще около 14 крупных распределительных центров. Калядина – это крупнейший, по нему уже прилетало. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Пенза, вплоть до Владивостока. И это только Wildberries. У Озон около 55 фулфилмент-центров и больше 150 региональных хабов по всей стране. Так что целей у украинских беспилотников еще много. И, похоже, маркетплейсы это понимают. За несколько дней до первых ударов и Wildberries, и Озон изменили оферту, объявив атаки беспилотников форс-мажором, за которые они ответственности не несут.
14: Если Wildberries перестанет существовать в европейской части России, ну, в этом случае будет просто сложнее доставать необходимое. Ну, они, я говорю, они перестроятся, они будут открывать какие-нибудь онлайн-магазины, да, вот эти продавцы, которые раньше продавали через Wildberries, они никуда не денутся, они перестроят. Ну, они перестроятся, дроны подорожают.
0: Обычным селлерам Wildberries уже начал что-то выплачивать, но только малым, только с одного склада. И сколько именно получит каждая компания не раскрывает. При этом по обновленной оферте платить она вообще не обязана. Атака дрона – форс-мажор. То есть выплаты – жест доброй воли, а не гарантия. И главное, никто не знает, сколько товара сгорит в следующий раз, когда дрон прилетит в очередной склад. И хватит ли тогда доброй воли на всех предпринимателей?
2: А что Кремль? Реакция Путина на пылающие склады маркетплейсов и сгоревший дотла бизнес оказалась предсказуемо эмпатичной, то есть нулевой.
16: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
2: Ни единого слова соболезнования семьям погибших рабочих, ни малейшего намека на сочувствие разоренным предпринимателям, чей товар превратился в пепел. Вместо человеческих слов – привычный набор чиновничьих междометий и полнейший отрыв от реальности. Обсудим влияние удара ВСУ по складам Wildberries на политику в России с доктором политических наук Ириной Бусыгиной. Ирина, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мумин. Очень рада вас видеть.
2: Взаимно. С чем связано отсутствие реакции со стороны власти на потери малого и среднего бизнеса после ударов ВСУ по складам Wildberries?
17: Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, власть не знает, как реагировать, потому что проблемы накапливаются, и это происходит неожиданно, массированно и аккумулируется. Во-вторых, власть не хочет создавать прецедент своего активного вовлечения, потому что совершенно понятно, что в этом случае издержки власти будут очень велики. И, наконец, в-третьих, власть перекладывает просто эту ответственность, эти потери, как она обычно делает, давая указания самим маркетплейсам, то есть самому маркетплейсу, то есть Wildberries, и рекомендую банкам создавать какие-то механизмы частичной, очень частичной компенсации и послаблений для тех, кто потерял свои товары, то есть для этого малого бизнеса.
2: А если вот с другой стороны посмотреть, связано ли это молчание с тем, что власть хочет перенаправить недовольство на Украину и страны Запада?
17: Вы знаете, я думаю, так тогда было бы не молчание, тогда это были бы огромные большие крики, которые, конечно, есть, но по другому поводу. Мне не кажется, что, понимаете, это можно так уж сильно перенаправить в связи с тем, что, ну, в общем-то, власть, наверное, ожидает, что в обществе отношение к Украине и так, ну, негативные. И более того, мне кажется, вот это мне важно добавить, что власть ведь имеет в этом смысле союзника в лице большинства населения, потому что, поддержав войну и поддержав власть в этой войне, вы поддержали все. Вы поддержали пакетом, вы поддержали вот все, что сейчас происходит.
2: Ну, смотрите, Ирина, когда мы видим эти ролики, а их сотни, все жалуются, плачут, но никто не упоминает войну. Это страх? Или люди действительно думают, что беда из-за того, что вот так произошло?
17: Я думаю, что страх является объясняющей, но страх не является, с моей точки зрения, полностью объясняющей. Вы знаете, Мумин, я вот называю это вопросом, когда мы перестаем задавать вопросы «почему?». Я постараюсь очень коротко сказать, что я имею в виду. Вот у меня пропали товары, я задаю себе вопрос, а почему они пропали? Потому что был пожар. Это очевидно. А почему был пожар? А потому что прилетели дроны или упали обломки дронов, на маркетплейс. Очевидно? Очевидно. А почему почему упали осколки дронов? А потому что их запустила Украина. И на этом очевидные вопросы заканчиваются. Точнее говоря, очевидные почему. А вот следующее почему? Почему вот так получилось? И здесь у вас уже неочевидности возникают, то что вы можете ответить на этот вопрос, потому что они бандиты, потому что они негодяи, потому что они неонацисты. Это вот вопрос очевидный, но как бы с ним непонятно, что делать. Ответ, точнее говоря. А вы можете задавать себе вопрос, а почему вообще вот это так все получилось? То есть более широкий ответ, неочевидный. А потому что вот Россия начала агрессивную войну. Но для того, чтобы вот между очевидными почему и неочевидными огромная дистанция, которую никто почему-то не хочет преодолевать. Потому что тогда нужно очень много пересмотреть. Тогда нужно пересмотреть, что вообще случилось, вот что происходит уже пятый год.
2: А вот удары по складам – это удары по среднему классу или по бедному населению, которое привыкло к дешевому товару?
17: Я чуть-чуть бы ваш вопрос здесь переформулировала и сказала бы, что это удар по инфраструктуре войны. И вот с этой точки зрения мы должны, по-моему, из этого исходить. Это удар по логистике, по инфраструктуре войны, по тем комплектующим для дронов, которые там хранились и хранятся. А дальше вот эти вот, последствия потери начинают нести другие социальные группы.
2: Можно ли Татьяну Ким назвать бенефициаром войны с учетом того, что поставки комплектующих дронов осуществлялись через Wildberries?
17: Вы знаете, вот у меня это вопрос, конечно, с хитринкой, что ли, если хотите. Ее можно назвать бенефициаром войны не только потому, что там хранились дроны, но и в принципе ее можно назвать, вот любой бизнес прибыльный, который сейчас работает во время войны, для меня это бенефициар войны. Вот извините, прямо. Но что касается конкретно комплектующих для дронов, я сделаю предположение, что вот если бы я была на ее месте, я бы не хотела там хранить такой опасный товар. То есть это вряд ли ее выбор, что вот да, я хочу там вот все это собрать, значит, и там вот все это хранить, потому что это опасно. А теперь понятно, насколько это опасно. Но происходит так, как происходит. То есть она бенефициар войны, да, но в некотором смысле это не совсем ее выбор. Но бенефициар войны, да.
2: Скажите, а вот решение о выплатах, оно принималось Татьяной Ким самостоятельно или все-таки это рекомендация администрации президента?
17: Вы знаете, во-первых, давайте вот все-таки вопрос разберем. Значит, выплаты происходят только тем, пока кто

0: Намечается ли сейчас переход от спецоперации к полноценной войне в публичном поле и риторике?
1: Это отличный вопрос. И он, безусловно, совершается, потому что мы можем вспомнить выступление Пескова, которое он сделал, если я не ошибаюсь, в начале июля, и сказал, это война, это настоящая война. То, что начиналось как спецоперация, сказал он, вот теперь превратилось в настоящую войну, потому что, ну, естественно, кто виноват? Виноват Запад, который вот Украине помогает. А на самом деле это вот он сказал не потому, а сказал он потому, что Украина отвечает. Потому что вот и косвенно, он даже, наверное, сам это не понял, он признался в том, что спецоперация провалилась. Это значит, что реакцию Украины самой и консолидацию Европы, прежде всего Европы, вокруг Украины, они не предполагали. То есть даже если мы говорим, это он говорит, это не спецоперация, а настоящая война, значит вы это, то есть вы не просчитали. А где, я извиняюсь, ваша замечательная экспертиза? А что же вы это не прочитали? То есть я думаю, что то, что он говорит, он не понимает, как можно и нужно вот интерпретировать то, что он говорит. И да, это уже больше не выдашь за спецоперацию. Спецоперации не бывают такого масштаба с тем, что вся европейская часть, по сути, уже находится вот в этом состоянии, ни вот по масштабу, ни по времени. Это никакая не спецоперация, и они вынуждены это признать. Но они должны это признать как свой провал, как то, что это не удалось удержать в рамках спецоперации.
0: Давайте я вас просто спрошу. Путину наплевать на людей?
1: Я думаю, что слово «наплевать» даже, знаете, вот оно...
0: Мягкое.
1: Понимаете, это вот вам не может быть наплевать на то, что вы не видите. Он их просто не видит. Это просто, это нас, вас, их нету. Вот просто нету в его...
0: Ну, подберите его глагол какой-нибудь. Какой глагол вы считаете наиболее сильным?
1: Вы знаете, это будет ненормативная лексика. Я хочу себя от этого удержать. Но мы можем остаться с вами в рамках глагола «наплевать», ну, усиленного, там, скажем, раз 100.
0: Удары ВСУ наносятся по людям внутри страны, которые не участвовали в войне и не факт, что ее поддерживали. Могут ли они конвертироваться в сторонников войны с Украиной и Западом?
1: Это очень хороший, очень важный и очень сложный одновременно вопрос, потому что вы сами его задаете вот в таких вот рамках. Могут ли? То есть это вопрос вероятностный. Вот я бы сказала, что вероятность этого низкая, достаточно, потому что вот тотальной войны уже видно, какие потери. Тотальная война – это смертельная опасность, просто смертельная. Конечно, в обществе есть авантюристы, есть какое-то меньшинство, которое видит войну как интересную игрушку, да, вот поиграем в интересную жизнь, это будет война. Но таких людей всегда меньшинство. Понятно, что тотальная война – это смерть. И я не думаю, что... То есть, скорее всего, я бы предположила, что больше будет голосов общественности, если хотите, в смысле, давайте заканчивать. Естественно, при победе России, или то, что можно воспринять как победа России... Момент, совершенно вот другой вопрос. Да? Люди, которые говорят, что давайте заканчивать, да? Они же говорят, давайте заканчивать с победой. Да? Может быть, возникнет какой-то разговор о том, что России все-таки нужно там... пойти на компромиссы, собрать силы, а потом опять, это не конец, что-нибудь такое. Но тотальная война, вот я себе представляю, что общество отмобилизовать до такой степени, что сказала, да, мы за, нет, я это не думаю.
0: Ирина, спасибо вам за интересную беседу, за интересную экспертизу. Моим гостем была доктор политических наук Ирина Бусыгина.
1: Спасибо вам.
0: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только. В общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла Underdog Records. А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Rise, Dan Sartain, Rise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дан Сартейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня. Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, с престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legend of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater's Stomp».

Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie. Тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый, и они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon». Мюзикл вообще начала 50-х годов. И называется он «They Call the Wind Maria». Назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ & Artie. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop», но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».

0: The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо», «Прохожий». И слушаем с него заглавную песню.
1: Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá.

Джао Сельва, песня Пасариньо с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Даудален из французского Лиона и их альбом «Ланму», «Ланму», что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом «Underdog Records». Ну, что такое «Underdog»? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, можно сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Греттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Флориан Греттен из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом «Square». На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис, сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже шестой альбом, называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку, она называется «All the Flowers».

Энджела Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый Мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Мьют Рекордс». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский, Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая же называется «Живая легенда». И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Griot Jazz». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Mercury». Ну, «Меркурий», разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан». Look,

0: Не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Стереовоид, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: Истины. Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери, входи в лифты, поднимайся на этажи.

0: утром. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
1: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона, Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон, Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч, и за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
0: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
2: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Тогда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку как военного направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старший класс. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов, все вот эти революционные книжки были доступны, он сам писал стихи, а потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой, не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
3: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
2: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
3: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
2: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы были напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились, и вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
0: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
4: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли «процессисты». Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
0: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
2: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихорковской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминаю все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
0: Три стихотворения Виталия Гармаша.
1: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. «Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси? Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них». Медные рудники. «День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь». и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы, им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
0: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
2: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
3: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
2: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там, или кем-то еще.
3: А сколько всего человек прошло по этому делу?
2: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петраим 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
3: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
2: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника, она живет в Америке, и она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели, это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг, немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно, понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит, вот в России в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
0: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
14: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
15: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
14: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: – говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
17: Здравствуйте, Валя.
16: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом, на самом деле, неплохая, а то и хорошая.
17: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
16: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
17: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
16: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу. Это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
17: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработные платы, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
16: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там. от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
17: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богата. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
16: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
17: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
16: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команды в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
17: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
16: Нет.
17: А я вам скажу, чемпионаты мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
16: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный, не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
17: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4, то есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
16: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
17: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
16: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
17: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег, и это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
16: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер. Можно сказать?
17: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт — это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
16: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
17: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
16: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительной громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
17: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Lupita Nyong'о, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификации, они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Эллиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Эллиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
16: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
17: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть и некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
16: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
17: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами. Да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорю.

0: профессиональные ваукисты и профессиональные борцы с ваукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил Одиссея Нолана – это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал Одиссея таким гораздо более сломанным.
0: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что Одиссей у Гомера – это вовсе это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама Одиссея – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, как бы, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в Одиссее Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Поможет ли вторая мобилизация Путину?
1: Я думаю, что это не поможет. Количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение.
0: Как получить АГС по религиозным убеждениям и не оказаться в окопе?
2: Хоть Бога, хоть макаронного монстра, хоть Будду, хоть... Кому хотите, в того и верьте.
0: Татьяна Ким выплачивает компенсации пострадавшим предпринимателям.

0: от себя. У меня сгорело товара на 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей.
1: Выйдет ли разоренный малый и средний бизнес на улице?
2: В потенции да, а вот в реальности почему-то мы это не делаем. Ничего подобного я предположить не могу.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господин Лавров, когда Россия прекратит войну в Украине?
1: Еще раз говорите громче.
2: Во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Маниле глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые за долгое время встретились лично. Всего 35 минут переговоров.
3: Вы думаете, мы решили проблему войны в Украине за 30 минут здесь, в Азии? Это так не работает. Что касается поставок, мы продаем оружие через программу Pearl, которая является инициативой НАТО, и в нашей политике тут ничего не изменилось. Мы хотим, если у нас получится, и готовы сыграть любую конструктивную роль, чтобы эта бессмысленная война закончилась. Но для завершения этой войны потребуется то, с чем будут согласны и Россия, и Украина.
2: Лавров и вовсе остался верен так называемому духу Анкориджа и настаивал на том, что соглашение может быть только по мотивам переговоров Трампа и Путина на Аляске. Ставка Москвы не меняется. Не мытьем, так катанием Путин хочет добиться своего, даже если реальных успехов у российской армии немного. А граждане страны за лето в полной мере увидели, что так называемая спецоперация давно вышла за пределы Украины. Хватит ли Путину людей для продолжения войны? Пойдет ли он на открытую мобилизацию или продолжит загонять граждан в армию через цифровые ловушки? Для некоторых этот капкан уже захлопнулся. История актера Никиты Григорьева – лучшее тому подтверждение.
4: Сообщается, отказано в праве на выезд Российской Федерации.
5: Куда едем?
6: Туда.
7: Вам не послышалось, меня действительно сняли с рейса Москва-Грузия. Мы отправились в кемп, собрали 10 детей. Мы должны были 10 дней провести в Грузии в кемпе, а потом поехать путешествовать самостоятельно по провинции Грузии, а потом на машине поехать в Армению. И тут я попиваю кофеек, как вдруг меня берут под руки и заводят в какую-то комнату. Заталкивают, закрывают на ключ, и я остаюсь сидеть, запертый в каталажке.
2: Эта трагикомичная история разыгралась не на подмостках МХТ имени Чехова, где служит актер Никита Григорьев, а в московском аэропорту. Главную роль в ней невольно сыграл 29-летний артист и блогер Григорьев, а незримым режиссером выступила сама цифровая машина государственного контроля.
7: Со мной очень неуважительно разговаривают. Я общаюсь с Клодом, чтобы понять, что происходит и как себя вести. После мне выдают бумагу и говорят, что военкомат сделал меня невыездным. Я... офигел. Мне не дали никакого внятного ответа. Вы представить себе не можете уровень моего шока. Моя семья улетает без меня. Но повезло, что нам поменяли аэропорт, и именно из-за этого получилось сдать и вернуть деньги за билет.
2: Цинизм этой истории в полной цифровой шизофрении. Актер судорожно обновляет госуслуги, там чисто. Никаких плашек и штрафов. А на погранконтроле стоп и строгий дядя в погонах. В соцсетях Григорьеву тут же пришли на помощь народные советчики. Никита, это не ошибка системы, это звоночек. Если хочешь, чтобы у жены остался муж, а у сына родной отец, прекрати выискивать баги в реестре. Думай, зачем тебя заперли, и делай выводы. Конец цитаты. Пока эксперты и аналитики спорят, решится ли Кремль на вторую волну всеобщей мобилизации, сама система уже работает как непрерывный конвейер. С начала полномасштабной войны власти обнесли страну тотальным цифровым забором. Не явился военкомат, через неделю это уже не выездной. Еще немного и прощай водительские права. Кредиты, сделки с квартирой, регистрация бизнеса и даже мечты стать самозанятым. Государство тебя делает изгоем. Весенний призыв завершен. Минобороны довольна. План почти 150 тысяч человек выполнен. Но призыв закончился, а работа военкоматов нет. Воинский учет теперь почти круглосуточный сервис. И звонят уже не только мужчинам. Вот один очень показательный разговор с жительницей Калининградской области Надеждой Чекалевой.
8: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей.
2: После отказа собеседник продолжил уговаривать женщину и пообещал, что о ее маленьком ребенке позаботится государство, а также предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от заключения контракта.
8: Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? Кому еще так вот звонили? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
2: Старый как мир трюк. Главное – заманить человека за порог, а там другие профессионалы, где ласково, а где угрозами и шантажом, заставляют подписать контракт. На фоне агрессивной охоты за призывниками и военнообязанными логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России?
5: Я говорю заболевание, вы говорите годен или нет. Плоскостопие третьей степени.
6: Годен.
5: Сахарный диабет первого типа.
6: Первого нет, не годен.
5: Гастрит без осложнений.
6: Годен.
5: Бронхинальная астма легкой формы.
6: Не годен.
5: Сколиоз второй степени.
6: Годен.
5: Нефр.
6: Конечно годен, на перевоспитание.
5: Гипертония второй степени.
6: Не годен.
5: Псориаз с единичными бляшками.
6: Годен.
5: Эпилепсия с приступами.
6: Не будем.
2: Давайте посмотрим на тех, кто добился права не идти воевать.
9: Даже при мобилизации АГСники, они, ребят, идут чуть ли не в последнюю очередь. Что с меня взять? Да, я отслужил. У меня есть военный билет. Но что я делал? Я работал дворником.
10: Что творит этот человек?
11: Мы начали рэп писать. Короче, мы агрессники, рэперы, спортсмены. Ну вот, видите, все идет хорошо, служба протекает отлично, до нас никто не ***ется. Мы выполняем свою работу в полной мере. Вообще нет.
12: Религиозные причины, по которым мне нужно заменить срочку на альтернативку. Они у меня появились. Я написал это все в заявлении. Записал свою автобиографию, взял себе характеристику с места учебы. Так я в религиозной организации баптистов, в общем. Я взял оттуда характеристику. Я это все отправил заказным письмом в военком, в военкомат и председателю военного комиссариата на тот же адрес.
13: Военкомат, получается, по повестке надо мной смеялись. Один мужик смеялся, то есть я там запутался, когда начал говорить про пацифизм и политику милитаризма. Но просто будьте готовы к тому, что над вами могут смеяться. Я посмотрел другие комиссии, над ребятами тоже ржали. Немножко припугали то, что меня там воинскую часть могут пройти.
9: Будут говорить, что, слушай, мы тебя отправим в Белгород, намекая на то, что его обстреливают. Будешь раненых перевязывать, кишки назад собирать. Ребят, не бойтесь. Вероятно, в своем городе просто получите, да и все.
14: Мы сегодня подметали листья, убирали бычки на одной протяженной улице. Не, в армии, мне кажется, было бы хуже.
15: Было бы хуже, наверное.
16: Я стал бригадиром.
9: Потому что предыдущий бригадир, к сожалению, ушел в запой. Что альтернативная гражданская служба – это круто. В моем случае это просто прекрасно. Я живу в Санкт-Петербурге. Я реально на зарплату могу жить один. Уплачивать все и так далее. У вас есть право официально гражданское, да, заменить бег с автоматом на какие-то работы, связанные на пользу государства. В конце получите также военник, только отработаете на 9 месяцев больше. Вот и все. Но зато вы будете, вероятно, жить дома, получать бабки, вы будете встречаться со своей девушкой.
2: Агрессивной охоты за призывниками логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России? Конституция гарантирует право заменить автоматы на санитарную утку или почтовую сумку, если военная служба противоречит вашим убеждениям или вероисповеданию. Об этом мы поговорим с пресс-секретарем фонда «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, я вас приветствую.
17: Добрый день, здрасте.
2: Скажите, работает ли законный способ избежать службы в армии? Медотвод, отсрочка по семейным обстоятельствам, учеба в УЗИ, АГС после введения электронных повесток и ограничений?
17: Как минимум в трех случаях, в том, что касается медицинских показаний, отсрочки по семейным обстоятельствам, при рождении ребенка и так далее. И отсрочки уж тем более по убеждениям, то есть упомянутой вам альтернативной гражданской службе, да, работает, здесь никаких перемен не произошло. Что касается учебы, увы, за последние полгода ситуация изменилась очень сильно. Студентов очень хотят видеть в армии, в то же самое время абсолютно, ну, как бы это отдельный разговор, но абсолютно не хотят при этом отменять отсрочки для студентов официально, поэтому идут третьим путем, хитрым, изворотливым, враньем, обещаниями пустыми, но, повторюсь, это такой отдельный, долгий, подробный разговор. Так что, как минимум, в трех случаях это все работает, и в одном случае, увы, видимо, перестает работать прямо на наших глазах, тает.
2: Что касается религиозных убеждений, что здесь сложного, учитывая, что есть мусульмане, есть христиане, кому сложнее доказать, что ты веруешь в Бога?
17: Здесь надо понимать, ничего вам доказывать не надо. Верите и верите. Хоть в Бога, хоть в макаронного монстра, хоть в Будду, хоть кого хотите, в того и верьте. Не надо вам доказывать, что вы принадлежите к той или иной конфессии. Закон требует от вас совершенно других действий. Чтобы вы заполнили по определенной форме заявление на альтернативную гражданскую службу, это заявление отправили по трем адресам: министру обороны, главе военного округа и начальнику военкомата. И ждали решения, когда вы получите бумажку о том, что, пожалуйста, ради бога, ваша просьба об альтернативной гражданской службе одобрена, welcome, когда вы будете нужны, мы вас обязательно позовем. Когда будут нужны нам, предположим, люди, которые будут носить утки, или если вы хотите работать водителем на гражданке, будете работать водителем и так далее и тому подобное. Так что это не вопрос убеждения, это вопрос просто бюрократической процедуры, которая на самом деле регламентирована очень строго, сухо, и нужно просто ей следовать.
2: Если обобщить еще раз этот вопрос, что вы советуете призывникам, которые пытаются добиться альтернативной гражданской службы?
17: Заполнять заявление. В первую очередь заполнять заявление и ждать. Если раньше проблема была в том, что эти заявления, не проблема, преимущество на самом деле, что эти заявления рассматривали очень долго и очень подробно, и, предположим, за 2022 год было одобрено 23-й врун. За 2023 год было одобрено ровно одно подобное заявление. Все остальные уехали на следующий, 24-й. Там тоже были единицы. Теперь они стали эти решения уже штамповать более бойко и более умело. То есть, помимо того, что запрос об альтернативной гражданской службе могут удовлетворить, он еще все-таки мог быть на тот момент еще возможностью тянуть время, просто быть недоступным для военкомата на то время, пока там Министерство обороны думает, скрипит мозгами, смотрит, читает ваше заявление, решает, одобрить его или нет, вы ждете суда, вы ждете апелляции, вы ждете решения и так далее и тому подобное. Теперь это не очень работает, но право, повторюсь, остается.
2: А что делать прямо сейчас человеку, который получил электронную повестку, но категорически не хочет идти воевать?
17: Брать это самое заявление на АГС первым делом и заполнять его. Это первое, что надо сделать. Второе, ну, проверить все, что у вас касается медицинских показаний. Вы можете получить по-прежнему категорию годности соответствующую и стать непризывным через это. Другое дело, что вам надо очень внимательно к этому отнестись и не думать, что когда вы придете на медкомиссию, врачи сами увидят, что у вас плоскостопие, сами вам скажут, что вы негодны для военной службы, для строевой, или годны, но ограничены, и не пойдете в армию прямо сейчас. Не надо это рассчитывать. Надо нести туда вот как бы как можно большую, огромную, такую, чтобы вы не могли прям поднять сами, а вам нужны были бы друзья, мама и вся семья, папку со всеми мыслимыми медицинскими документами про все вообще ваши заболевания. От плоскостопия и астмы и вплоть до, не знаю, каких-нибудь детских, младенческих проблем. При рождении, из роддома, не знаю, вот все, что у вас есть к вашим 17 годам, все и тащите в военкомат. И все и суйте им под нос, рассказывая про то, как это все ужасно отравляет вашу жизнь, как это делает вас абсолютно непригодным для службы в воюющей армии. И как вы к этому не годитесь. Ну и, наконец, просто если вы студент, а подозреваю, что все-таки очень многие молодые люди призывного возраста, они учатся на очной форме, вы тоже, в общем, не думайте, что и помните о том, что само собой, сама собой, да, отсрочка не придет. Вам надо взять бумажку в институте, отнести ее в военкомат, получить прописное свидетельство. И это тоже требует от вас заботы, внимания и времени. Тоже, пожалуйста, к этому надо относиться ответственно. То есть, на самом деле, все пункты, перечисленные вами и потом прокомментированные мной, они просто требуют внимания, консультации и разговоров отдельно.
2: Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувиляев. Призыв всех в строй и «Родина в опасности» гремит из каждого поста турбопатриотов. Зетники требуют от Кремля всеобщей мобилизации и затягивания поясов. Обыватель отвечает на пропаганду глухой апатии. Нация устала и, виртуозно уйдя во внутреннюю эмиграцию, мечтает лишь об одном – чтобы ее оставили в покое. Возможен ли на 5-м году войны искренний, а не купленный за миллионы рублей из бюджета патриотизм? Разбирался наш коллега Андрей Шилов.
18: «Что еще должно произойти, чтобы мы стали воевать по-настоящему?» – восклицает Константин Малафеев, учредитель российского телеканала «Царьград», известного яростной поддержкой войны с Украиной. Главная фраза лета 2026-го в этой блогерской среде именно такая. «Может, на 5-й год войны уже пора начать воевать по-настоящему?» Ничего плохого во мнении, что пора воевать по-настоящему, не видим. На что канал «Рыбарь» замечает. А что же такое война по-настоящему? Мобилизация, протяженный фронт, несравнимые с локальными конфликтами людские потери, крупная доля военных расходов в бюджете и рост налогов – что-то нам это напоминает. Действительно, по-настоящему все и началось уже в 22-м. Но по наблюдениям социологов, до февральского вторжения идея войны с Украиной поддержки в российском обществе не имела.
19: До февраля 22-го года никто не хотел воевать. Ну, просто это была вообще нерелевантная тема.
18: Были и есть, конечно, ястребы, сторонники жестких действий, но одно дело призывать к войне, другое дело воевать самому.
20: В России всегда есть партия войны, состоящая из военнослужащих, бывших военнослужащих, либо части представителей, ну, ВПК, скажем так. Вот. Ну, идеологические группы типа русских националистов, но это все как бы статистически крайне незначительное количество.
19: Говорить о том, что до войны там кто-то была какая-то устойчивая социальная группа, настроенная на то, чтобы не на войну, а на, именно вы правильно разделили, а именно на то, чтобы воевать, я не уверена, что такая группа была.
18: Нынешние разговоры о войне по-настоящему обычно не содержат прямых призывов к более интенсивной мобилизации. Это память об осени 22-го.
21: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
18: Тогда, на фоне украинского контрнаступления, российские власти, забыв об обещании воевать только силами профессиональных военных, стали силой набирать людей на фронт. И с тех пор мобилизация – почти запретное слово в верхах.
20: Она показала, что, с одной стороны, есть довольно большое количество российских мужчин, готовых, как бараны на заклание, пойти как бы в армию, зная, что их убьют. С другой стороны, она показала, что общество в целом никаких мобилизаций не хочет и будет всеми силами этому препятствовать.
19: Все те, кто были мобилизованы, они как бы не вернулись домой тут же. Поэтому это как бы безусловно был такой урок. И именно в этой связи есть очень высокий уровень опасений и нежелания новой мобилизации.
18: Избегая новой мобилизации, российские власти нашли другой способ – привлекать людей на фронт не силой и не за идею, а за деньги.
20: Тут выяснилось, что в России есть там лишний 1-2-3-4 мужчин, никому не нужных, самим себе не нужных, которые готовы обменять свою жизнь там на сначала 1 000 000 рублей, или даже сначала было 500 000 рублей, потом 1 000 000 рублей, потом 2 000 000 рублей и так далее. Вот, сейчас 3 000 000 рублей. Вот, то есть с каждым повышением вот этого вот, скажем, повышением этой суммы денег, за которую готово государство покупать головы, да, вот, находятся все новые категории, новые десятки тысяч людей, готовых на это дело подписаться. Вот. И это слово, в принципе, не закончилось. Хотя, конечно, понимая нынешние реалии войны и скорость своей гибели вероятной, очень большое количество людей уже задумываются, надо ли им это.
19: Готовы ли вы сами, мы задаем это вопрос мужчинам в возрасте до 60 лет, готовы ли вы сами принять участие в военных действиях? У нас есть только такая достаточно устойчивая, там есть разделение добровольно, по приказу, и вот эта доля в целом, она была, кстати говоря, долгое время довольно высокая, что, например, у меня вызывало удивление, но она действительно была около 40%. Вот она сокращается, как бы сейчас это уже там около 25%, но при этом, когда мы задаем вопрос, а пробовали ли вы как бы принять участие, то эта доля, как бы, безусловно, как бы совсем незначительная. То есть это такая, безусловно, вербальная готовность.
18: Казус позиции «воевать на словах» ярко проявился в недавнем интервью депутата Алексея Журавлева.
0: Но вот почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться и идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
1: Но это вообще оскорбительно.
0: Понимаешь? Почему?
1: Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве.
18: Разговор перешел на мат и закончился уходом Журавлева, но не на фронт, а со съемки.
22: Вы не на того напали.
0: Смотрите.
22: Рассказывать, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидите. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
18: Но если не усиливать мобилизацию, какими силами воевать по-настоящему? Подтолкнет ли людей на фронт понимание, что война пришла к ним домой? Анализ онлайн-высказываний дает поразительный результат. Россияне злятся не на Украину.
19: Украинцы, украинские как бы военнослужащие, украинские налеты, вообще говоря, занимают по частоте и яростности, так скажем, третье место. Вообще на самом деле самое первое место – это власти, которые не обеспечили защиту. Вот, и, ну, еще есть такая специальная, может быть, такая сфера, это слабый уровень армии и ПВО и прочее.
23: Валберис – это раз, два, три. Валберис – это вот второй склад, а там первый горит, второй, третий, четвертый. Тут же еще куча людей работало, помимо Валбериса.
24: В связи с последними событиями, которые уже все знают,
25: мы теперь официально безработные.
20: Если вот не только Wildberries, но, возможно, и другие крупные маркетплейсы будут уничтожены, и если там будет относительно большое количество разорившихся людей в долгах как в шелках, то, возможно, это способствует тому, что фронт там получит несколько тысяч, 10 тысяч, может быть, целых 20 тысяч мужчин, как бы, которым надо и женщин даже, которым надо выпутаться из долгов.
19: Очевидно, что мы проходим фазу осознания фиаско, потому что люди увидели вот эти дроны, как бы они снимают видео, в которых на самом деле есть ужас, с одной стороны, а с другой стороны есть отстраненность, то есть есть отстраненность и отстраненность от этого и готовность критиковать как бы власть. Просто я не представляю себе, что могло бы мобилизовать.
18: Вопрос, если не государство, то что могло бы мобилизовать, чтобы воевать по-настоящему, задают сегодня и сторонники, и противники войны. Очевидно, ответить на него должно вскоре само руководство российского государства.
26: Раз, два, три.
2: Росгвардия экстренно переписывает внутренние инструкции. Ведомство приказывает заблаговременно готовиться к мобилизации, военному положению и военному времени. Главные детали этих нормативов – эвакуация для своих. В обновленный список на срочный вывоз безопасные районы внесли не только гражданский персонал и семьи, но и самих военнослужащих Нацгвардии. Откуда такая спешка с обустройством глубокого тыла для Росгвардии? Задается вопросом бывший депутат Мосгордумы Евгений. Евгений Ступин.
27: Сейчас, именно сейчас занялись этим вопросом, это настораживает. В Росгвардии пояснили, что данный акт является всего лишь приведением его в соответствие с новым федеральным законом, который, внимание, был принят еще в прошлом году. Я как бывший депутат Московской городской думы могу вам сказать, что вот эти внутренние акты, законы субъектов федерации – по приведению в соответствие с федеральным законодательством, они часто лежат годами и даже десятилетиями. И ничего. Почему вдруг именно сейчас потребовалось срочно привести в соответствие, никто не объясняет. Загадка.
2: Евгений Ступин убежден, что эти факты косвенно подтверждают, что речь идет о всеобщей мобилизации.
27: Этот факт подтверждает коллегия Министерства обороны, на которой заявили, что план по набору в беспилотные войска выполнен примерно на 8 тысяч сотрудников.
3: Товарищ министр обороны, уважаемые коллеги, в соответствии с планом реализации решений, принятых на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
27: А был заявлен план примерно в 5 раз больше. То есть реально у них сейчас дефицит в 5 раз. Мое личное мнение в том, что рано или поздно Владимир Путин, а именно он принимает решение о мобилизации, или проводить ее, или не проводить, все равно примет решение, учитывая то, что он хочет продолжать войну, по крайней мере, до захвата Краматорска и Славянска. А там мощнейшие оборонительные сооружения. Это будет похуже Бахмута, мясорубка. Эти города будут стерты с лица земли.
2: Итак, пазл складывается. От массовых облав и цифровых ловушек в регионах до экстренного переписывания инструкции Росгвардии, которая уже готовит план эвакуации для собственного руководства. Поможет ли Путину новая волна мобилизации перехватить инициативу и завершить войну на своих условиях? На прямой связи со студией военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
2: Скажите, способна ли сотня тысяч мобилизованных решить главную задачу Кремля – полностью захватить оставшуюся часть Донбасса?
4: Думаю, что нет. Думаю, что это не поможет. Прежде всего потому, что мобилизация и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, это потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии, это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области. Ну, не решат, по крайней мере, в рамках вот этой кампании, которая может завершиться где-то поздней осенью этого года.
2: Юрий, вы имеете в виду, что есть киллзона, которую некоторые определяют 40 километров? Это та зона, где наступление будет рискованным для российской армии, так я понимаю?
4: Да, безусловно, вот именно вот эта киллзона, зона смерти, ее еще иногда называют, просто в этой зоне жизнь человека, особенно наступающего контингента, становится просто, выживание становится маловероятным. Да, какие-то люди могут выжить, но это резко изменит, но их не хватит для того, чтобы решить конкретные задачи продвижения, захвата тех или иных опорных пунктов и так далее. Медленное наступление может продолжаться, темпы его могут несколько увеличиться при увеличении личного состава, но нужно иметь в виду, что увеличение личного состава, ну, оно имеет определенные пределы, его нельзя увеличивать, нельзя наращивать бесконечно. Необходимо, ну, собственно, есть предел насыщения, а этот предел – это штатная численность или что-то вроде этого действующих подразделений, частей. То есть, если вы, скажем, в роту увеличите вдвое, численный состав роты увеличите вдвое со 100 до 200 человек, это не значит, что она будет воевать в два раза лучше. Это означает в нынешних условиях, что в два раза больше будут потери.
2: Скажите, Юрий, а как все-таки вы думаете вероятность мобилизации? будет она или нет по всем тем параметрам, которые вы для себя определили?
4: Я думаю, что мобилизация будет, безусловно, но вероятность я бы оценил 95%, оставив 5% на всяких черных лебедей, которые могут что-то изменить либо внутри России, либо на фронте, либо вокруг Украины и России. Но она будет просто потому, что количество наемников, которые подписывают новые контракты, то есть это количество людей, которые добавляются в состав вооруженных сил, падает. Оно уже сейчас меньше, чем безвозвратные потери, то есть то количество людей, которые из армии уходят. Ну и вот для того, чтобы компенсировать вот этот разрыв между прибывающими и убывающими в армию, неизбежно увеличить. Единственная возможность это мобилизовать тех людей, которые сами по себе в армию не идут и не пойдут. Вот поэтому мобилизация, на мой взгляд, практически неизбежна. Вопрос в том, каковы будут ее масштабы.
2: Юрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров.
5: Из-за того, что я взяла на 3 месяца кредитный каникул, мне просто сверху накинули 700 тысяч рублей. Просто выкинула в трубу. Из-за того, что я не могла закрыть этот кредит, пришлось брать сверху новый кредит. Сейчас у меня сгорают все остатки на складах на Валберес.
6: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что склад Краснодара БПЛА попал.
7: Вот этот человек потерял 24 миллиона. 24. Красиво горят. В любом случае, альхамдулилля.
2: Война, которую Кремль особо не замечал внутри страны, добралась до российского бизнеса. Теперь убытки считают не только нефтяные компании и заводы, но и тысячи предпринимателей. Для многих один сгоревший склад – это не просто потерянный товар. Это крах бизнеса.
8: Друзья, скажу вам честно, еще парочка беспилотников по складам Wildberries и от компании «Жизневек» ничего не останется. Мы за эту неделю, которая еще не закончилась, вместе с женой «Магеря Косметик» потеряли более 30 миллионов рублей. И главное, что мы ничего не можем сделать с оставшейся продукцией, которая на других складах лежит и тоже подвергается риску. Забрать ее оттуда теперь нет возможности.
2: С 19 июля крупные логистические центры регулярно попадают под удары украинских беспилотников. Среди целей – склады Wildberries. Для продавцов это простая арифметика. Товар сгорает быстрее, чем приходит компенсации. За последнюю неделю объекты компании несколько раз подвергались атакам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе.
10: Склады горят, Санкт-Петербург, охуеть.
11: Да все склады сгорели, не только Валберес. Там вообще все горят, почти кроме последнего. Пи***ли себе, работали и поработали.
2: По официальным данным российских властей, в результате атак есть жертвы и пострадавшие. В Котовске, по словам губернатора Тамбовской области, погибли 7 сотрудников предприятия. Более 20 человек получили ранения, некоторые тяжелые. Для одних это человеческая трагедия, для других очередная строчка в ежедневной сводке. А для тысяч предпринимателей еще и вопрос без ответа. Кто возместит многомиллионные убытки? Гендиректор Wildberries Татьяна Ким объявила о первых компенсациях продавцам, потерявшим товар.
12: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, мы для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке. Сейчас изменяем там тоже условия по досрочному выводу юнир-средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одними из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
2: Однако предприниматели, чей товар сгорел на складах, жалуются. Компенсации не покрывают и малой части потерь.
9: Ну что, всем привет. В итоге сегодня пришли выплаты с ВБ. Скажу от себя, у меня сгорело товара на 500 000. Хорошо, что последние месяца я оттуда потихонечку старалась выходить, потому что когда-то у меня было товара на 25 миллионов, сейчас у меня товара оставалось на 3 миллиона. Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 000 рублей. Учитывая то, что у меня уже кошелек минусует 2 месяца. Продажи идут, товары заказывают, на складах товары катаются, но кошелек был 2 месяца просто в минусе. От там 10-5, заканчивая максимум, было 59 000 рублей. Товар катается, продается, но ты минусуешь. В общем, минус 500 000 плюс 10 000. Спасибо, Валберес.
2: Поможет ли государство маркетплейсам и продавцам, оказавшимся под ударом войны? Пока ответа нет. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко убежден. Времена, когда Кремль спасал системообразующие предприятия, остались в прошлом. Если в кризис 2008-2009 годов государство поддержало АвтоВАЗ и группу ГАЗ, то сегодня, считает Потапенко, бизнесу придется рассчитывать прежде всего на самого себя. Об этом он рассказал в интервью изданию «Окно».
13: Ну, если говорить, ну, надо говорить не только о Wildberries, а вообще о логистической инфраструктуре, потому что она вся находится не очень сильно защищенная. Я не уверен, что она будет... Ну, задача государства вообще базисно обеспечивать безопасность, поэтому здесь вопрос установки систем противовоздушной обороны и РЭБа. А будет ли спасать как бизнес, маловероятно, по причине того, что, в общем, это частные риски обеих компаний. Потому что это как-то в огороде Бузина, в Киеве дядька, то государственные предприятия, соответственно, оно помогало за своим. Здесь данная частная компания, и поэтому помогать никто не будет. Тут совершенно очевидно, это вещи нетранспарентные между собой. А покупка автомобилей и стимулирование спроса, который был тогда, это было как раз, ну, то есть любой чиновник любой страны с любым паспортом изначально действует абсолютно как обычный, как-то стационарный бандит. Такова теория стационарного бандита. Опять-таки, если мы обсуждаем как раз систему безопасности, то систему безопасности должно выстраивать государство, а не частный бизнес. Но если у государства нет таких возможностей, то было бы неплохо, но понятно, что в феодализме это вряд ли произойдет, чтобы компаниям дали возможность хотя бы заниматься самозащитой, то есть хотя бы ставить системы ПВО и составить системы РЭБа, потому что без этого, в общем, это все, что касается военных конфликтов, это всегда задачка про бассейн с двумя трубами. В одну втекает, в другую вытекает. Кто быстрее восстанавливается, кто быстрее наносит удары.
2: Сотни продавцов подсчитывают убытки, но о причинах молчат. Вместо слова «война» в их лексиконе «форс-мажор» и «стихия». Дмитрий Потапенко констатирует – это замкнутый круг. Разбираться с пылающими складами и рухнувшим бизнесом селлерам все равно придется с маркетплейсами. И лично с Татьяной Ким, которая вовсе не спешит покрывать чужие военные риски из своего кармана в полном объеме.
13: Цикл, в котором мы живем, феодализма, это чтобы как-то не гони волну. Вот, собственно говоря, ей придется разбираться как исполнительному директору там, или генеральному директору, пока которому принадлежит номинальная акция. И, в общем-то, с этой проблемой она разбирается как может. А дальше, я это говорил в самом начале конфликта по Wildberries, что, в общем, эта компания перейдет под контроль одной из крупных силовой финансово-промышленных групп, станет частью экосистемы. Если вы обращаетесь к феодалам, то кто вы такой? Феодалы решают, Керимов и, соответственно, Кадыров решают, кто вы в этой системе координат. Не должно быть никаких иллюзий, как работает Россия в феодализме 2.0. А ритейлерам, например, онлайн или офлайн, я, соответственно, очень удивлен, что последние 5 лет такие компании, как «Магнит» и «Пятерочка» не сделали собственные мощные, соответственно, маркетплейсы, потому что это их непосредственный функционал, они это умеют, знают, практикуют.
2: До недавнего времени Wildberries ассоциировался с платьями, смартфонами и кормом для кошек. Теперь с военной логистикой. Киев утверждает, удары наносятся не по бизнесу, а по каналам снабжения российской армии. Насколько маркетплейсы действительно стали частью военной экономики, разбирался наш корреспондент.
0: За несколько дней украинские дроны поразили около 6 складов Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, в Санкт-Петербурге и в Симферополе. По оценкам Forbes и Data Insight, общий ущерб может составлять от 280 до 320 миллиардов рублей. Это больше годовой прибыли всей группы Wildberries. Пострадали десятки тысяч предпринимателей.
1: Это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Мужчины, говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто переживания, чисто предпринимательские переживания. И просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете? Вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами.
0: Только на складе Электростали товар потеряли 88 тысяч продавцов. И это лишь один из 6 атакованных складов. По масштабу это, пожалуй, самый серьезный удар по российскому малому и среднему бизнесу с начала войны.
14: Сегодня сгорел Питер. Да, это была Электросталь и Краснодар. Просто деньги горят на глазах.
0: Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет продали за прошлый год товаров почти на 8,6 триллионов рублей. На маркетплейсы так или иначе работает около 4 миллионов человек. Продавцы, складские рабочие, курьеры, сотрудники пунктов выдачи – это больше 5% всех работающих россиян. Владимир Зеленский заявил, что удары наносились не по российскому бизнесу, а по военным целям – складам, через которые армия получала комплектующие для дронов, навигационное оборудование и снаряжение. Купить все это на Wildberries действительно можно.
15: Где-то с лета 2022 года и далее, особенно после мобилизации, российская армия перестроила свое снабжение на самообеспечение за счет использования собственных денег военнослужащих. Когда сначала мобилизованные начали получать по 200 тысяч рублей, командиры быстро смекнули, что теперь мы можем заставлять своих подчиненных покупать вообще все. И это носит не просто системный характер. Это буквально системообразующая модель снабжения.
0: Действительно, если на Wildberries набрать в поиске товары для СВО или для военных, выпадает не менее 10 тысяч лотов, а под каждым лотом могут быть тысячи товаров. Продается все, от бронежилетов до комплектующих для боевых дронов. Продают это все ИПшники и небольшие фирмы. Нередко это жены и родственники самих командиров.
15: Министерству обороны нет никакой нужды вообще как-то участвовать. Есть очень прибыльная сфера бизнеса. Там маржинальность больше 30%. Да? Торговля товарами, так называемыми товарами двойного назначения, хотя я не понимаю, как может быть, например, у катушки оптоволокна для дрона быть двойное назначение. Ни одного свадебного фотографа с дроном на оптоволокне я не видел. И заработать денег на поставках подобной продукции это было до ударов. По логистике, просто беспроигрышным вариантом.
0: Насколько важен маркетплейс и его логистика доставки товаров для армии, лучше всего видно на примере аннексированного Крыма. Украина постепенно отрезает полуостров от снабжения. У волонтеров не хватает топлива, военного транспорта мало, а военные грузовики через Крымский мост не пропускают. По сути, одним из немногих способов доставки остаются фуры маркетплейсов.
16: Короче, в меня чуть не попал, либо вот в этого остановился. Я в туалет попал, врезался.
15: Брендированные грузовики Wildberries не используют на маршрутах в направлении Крыма. То есть внутри России ездят брендированные грузовики Wildberries, обклеенные огромные грузовики, обклеенные маркировкой Wildberries, да, в цветах Wildberries, в рамках брендбука. А на оккупированной территории, по той самой трассе, которую сейчас отрезают беспилотные силы украинские, ездят от Wildberries грузовики с белыми прицепами.
0: Для самого Wildberries военные товары – лишь небольшая часть бизнеса. Таких продавцов среди миллионов селлеров немного. И на выручку компании они почти не влияют. А вот для российской армии маркетплейс стал одним из самых удобных способов закупки необходимого снаряжения. Поэтому по военной логистике эти удары бьют гораздо сильнее, чем по самому Wildberries.
15: Вот полетело несколько десятков дронов. Да, это, ну, там, в совокупной стоимостью там, несколько миллионов долларов. И сожгли огромное количество аккумуляторных батарей, тех самых катушек и так далее. То есть тут и сравнивать прямую стоимость уничтоженного имущества будет некорректно. Потому что каждая уничтоженная батарея и катушка – это минус дрон, который не появится на фронте в ближайшее время.
0: Около 6 гигантских складов выбиты, но у Wildberries остается еще около 14 крупных распределительных центров. Каледина – это крупнейший, по нему уже прилетало. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Пенза, вплоть до Владивостока. И это только Wildberries. У Озон около 55 фулфилмент-центров и больше 150 региональных хабов по всей стране. Так что целей у украинских беспилотников еще много. И, похоже, маркетплейсы это понимают. За несколько дней до первых ударов и Wildberries, и Озон изменили оферту, объявив атаки беспилотников форс-мажором, за которые они ответственности не несут.
15: Если Wildberries перестанет существовать в европейской части России, ну, в этом случае будет просто сложнее доставать необходимое. Ну, они перестроятся, они будут открывать какие-нибудь онлайн-магазины, да, вот эти продавцы, которые раньше продавали через Wildberries, они никуда не денутся, они перестроят. Ну, они перестроятся, дроны подорожают.
0: Обычным селлерам Wildberries уже начал что-то выплачивать, но только малым, только с одного склада. И сколько именно получит, каждая компания не раскрывает. При этом по обновленной оферте платить она вообще не обязана. Атака дрона – форс-мажор. То есть выплаты – жест доброй воли, а не гарантия. И главное, никто не знает, сколько товара сгорит в следующий раз, когда дрон прилетит в очередной склад. И хватит ли тогда доброй воли на всех предпринимателей?
2: А что Кремль? Реакция Путина на пылающие склады маркетплейсов и сгоревший дотла бизнес оказалась предсказуемо эмпатичной, то есть нулевой.
17: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
2: Ни единого слова соболезнования семьям погибших рабочих, ни малейшего намека на сочувствие разоренным предпринимателям, чей товар превратился в пепел. Вместо человеческих слов – привычный набор чиновничьих междометий и полнейший отрыв от реальности. Обсудим влияние удара ВСУ по складам Wildberries на политику в России с доктором политических наук Ириной Бусыгиной. Ирина, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Мумин. Очень рада вас видеть.
2: Взаимно. С чем связано отсутствие реакции со стороны власти на потери малого и среднего бизнеса после ударов ВСУ по складам Wildberries?
20: Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, власть не знает, как реагировать, потому что проблемы накапливаются, и это происходит неожиданно, массированно и аккумулируется. Во-вторых, власть не хочет создавать прецедент своего активного вовлечения, потому что совершенно понятно, что в этом случае издержки власти будут очень велики. И, наконец, в-третьих, власть перекладывает просто эту ответственность, эти потери, как она обычно делает, давая указания самим маркетплейсам, то есть самому маркетплейсу, то есть Wildberries, и рекомендую банкам создавать какие-то механизмы частичной, очень частичной компенсации и послаблений для тех, кто потерял свои товары, то есть для этого малого бизнеса.
2: А если вот с другой стороны посмотреть, связано ли это молчание с тем, что власть хочет перенаправить недовольство на Украину и страны Запада?
20: Вы знаете, я думаю, так это тогда было бы не молчание, тогда это были бы огромные большие крики, которые, конечно, есть, но по другому поводу. Мне не кажется, что, понимаете, это можно так уж сильно перенаправить в связи с тем, что, ну, в общем-то, власть, наверное, ожидает, что в обществе отношение к Украине и так, ну, негативные. И более того, мне кажется, вот это мне важно добавить, что власть ведь имеет в этом смысле союзника в лице большинства населения, потому что, поддержав войну и поддержав власть в этой войне, вы поддержали все. Вы поддержали пакетом, вы поддержали вот все, что сейчас происходит.
2: Ну, смотрите, Ирина, когда мы видим эти ролики, а их сотни, все жалуются, плачут, но никто не упоминает войну. Это страх? Или люди действительно думают, что беда из-за того, что вот так произошло?
20: Я думаю, что страх является объясняющей, но страх не является, с моей точки зрения, полностью объясняющей. Знаете, Мумин, я вот называю это вопросом, как бы, когда мы перестаем задавать вопросы «почему?». Я постараюсь очень коротко сказать, что я имею в виду. Вот у меня пропали товары, я задаю себе вопрос, а почему они пропали? Потому что был пожар. Это очевидно. А почему был пожар? А потому что прилетели дроны или упали обломки дронов, на маркетплейс. Очевидно? Очевидно. А почему, почему упали осколки дронов? А потому что их запустила Украина. И на этом очевидные вопросы заканчиваются. Точнее говоря, очевидные почему. А вот следующее почему? Почему вот так получилось? И здесь у вас уже неочевидности возникают, то что вы можете ответить на этот вопрос, потому что они бандиты, потому что они негодяи, потому что они неонацисты. Это вот вопрос очевидный, но как бы с ним непонятно, что делать. Ответ, точнее говоря. А вы можете задавать себе вопрос, а почему вообще вот это так все получилось? То есть более широкий ответ, неочевидный. А потому что вот Россия начала агрессивную войну. Но для того, чтобы вот между очевидными почему и неочевидными огромная дистанция, которую никто почему-то не хочет преодолевать. Потому что тогда нужно очень много пересмотреть. Тогда нужно пересмотреть, что вообще случилось, вот что происходит уже пятый год.
2: А вот удары по складам – это удары по среднему классу или по бедному населению, которое привыкло к дешевому товару?
20: Я чуть-чуть бы ваш вопрос здесь переформулировала и сказала бы, что это удар по инфраструктуре войны. И вот с этой точки зрения мы должны, по-моему, из этого исходить. Это удар по логистике, по инфраструктуре войны, по тем комплектующим для дронов, которые там хранились и хранятся. А дальше вот эти вот, последствия потери начинают нести другие социальные группы.
2: Можно ли Татьяну Ким назвать бенефициаром войны с учетом того, что поставки комплектующих дронов осуществлялись через Wildberries?
20: Вы знаете, вот у меня это вопрос, конечно, с хитринкой, что ли, если хотите. А ее можно назвать бенефициаром войны не только потому, что там хранились дроны, но и в принципе ее можно назвать, вот любой бизнес прибыльный, который сейчас работает во время войны, для меня это бенефициар войны. Вот извините, вот так вот как бы прямо. Но что касается конкретно комплектующих для дронов, я сделаю предположение, что вот если бы я была на ее месте, я бы не хотела там хранить такой опасный товар. То есть это вряд ли ее выбор, что вот да, я хочу там вот все это собрать, значит, и там вот все это хранить, потому что это опасно. А теперь понятно, насколько это опасно. Но происходит так, как происходит. То есть она бенефициар войны, да, но в некотором смысле это не совсем ее выбор. Но бенефициар войны, да.
2: Скажите, а вот решение о выплатах, оно принималось Татьяной Ким самостоятельно или все-таки это рекомендация администрации президента?
20: Вы знаете, во-первых, давайте вот все-таки вопрос разберем. Значит, выплаты происходят только тем, пока кто пострадал, кто погиб и кто был ранен. Вот это называется выплаты. Вот все остальное это называется компенсации. И компенсации вообще-то идут ни шатка, ни валка. Сейчас они будут месяц думать, что это будет за компенсация и так далее. Конечно, постараются по какому-то более light, да, варианту это сделать, но... У меня нету информации, но я бы сделала предположение, что это происходит точно не без вовлечения администрации президента, которая перекладывает вот эти задачи, а, соответственно, Wildberries пытается, как можно меньшей кровью, извините за такое слово, от этого избавиться. И, конечно, вот важно понимать, что Татьяна Ким, она не автономный актор, она не свободна в принятии своих решений по такому вопросу.
2: Скажите, а вот совершается ли сейчас переход от спецоперации к полноценной войне в публичном поле и риторике?
20: Это отличный вопрос. И он, безусловно, совершается, потому что мы можем вспомнить выступление Пескова, которое он сделал, если я не ошибаюсь, в начале июля, и сказал, это война, это настоящая война. То, что начиналось как спецоперация, сказал он, вот теперь превратилось в настоящую войну, потому что, естественно, кто виноват? Виноват Запад, который вот Украине помогает. А на самом деле это вот он сказал не потому, а сказал он потому, что Украина отвечает. Потому что вот и косвенно, он даже, наверное, сам это не понял, он признался в том, что спецоперация провалилась. Это значит, что реакцию Украины самой и консолидацию Европы, прежде всего Европы, вокруг Украины, они не предполагали. То есть даже если мы говорим, это он говорит, это не спецоперация, а настоящая война, значит вы это, то есть вы не просчитали. А где, я извиняюсь, ваша замечательная экспертиза? А что же вы это не прочитали? То есть я думаю, что то, что он говорит, он не понимает, как можно и нужно вот интерпретировать то, что он говорит. И да, это уже больше не выдашь за спецоперацию. Спецоперации не бывают такого масштаба с такими, с тем, что вся европейская часть, по сути, уже находится вот в этом состоянии, ни вот по масштабу, ни по времени. Это не какая-то.

0: наплевать, ну, усиленного там, скажем, раз 100.
1: Удары ВСУ наносятся по людям внутри страны, которые не участвовали в войне и не факт, что ее поддерживали. Могут ли они конвертироваться в сторонников войны с Украиной и Западом?
0: Это очень хороший, очень важный и очень сложный одновременно вопрос, потому что вы сами его задаете вот в таких вот рамках. Могут ли? Вот, то есть это вопрос вероятностный. Вот я бы сказала, что вероятность этого низкая достаточно, потому что вот тотальной войны уже видно, какие потери. Тотальная война – это смертельная опасность. Просто смертельная. Конечно, в обществе есть авантюристы, есть какое-то меньшинство, которое видит войну как интересную игрушку. Да? Вот поиграем в интересную жизнь, это будет война. Но таких людей всегда меньшинство. Понятно, что тотальная война – это смерть. И я не думаю, что... То есть, скорее всего, я бы предположила, что больше будет голосов общественности, если хотите, в смысле, давайте заканчивать. Естественно, при победе России, или то, что можно воспринять как победа России... Момент, совершенно вот другой вопрос. Да? Люди, которые говорят, что давайте заканчивать, да? Они же говорят, давайте заканчивать с победой. Да? Может быть, возникнет какой-то разговор о том, что России все-таки нужно там... пойти на компромиссы, собрать силы, а потом опять, это не конец, что-нибудь такое. Но тотальная война, вот я себе представляю, что общество отмобилизовать до такой степени, что сказала «да, мы за», нет, я это не думаю.
1: Ирина, спасибо вам за интересную беседу, за интересную экспертизу. Моим гостем была доктор политических наук Ирина Бусыгина.
0: Спасибо вам.
1: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только, в общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла «Underdog Records». А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Arise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дан Сартейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня. Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, с престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legion of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно, более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater's Stomp».

Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie, тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый, и они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon», мюзикл вообще начала 50-х годов, и называется он «They Call the Wind Maria», назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ Narty. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop». Но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Cloud

0: The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пасариньо. Прохожий». И слушаем с него заглавную песню.
1: Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá.

Джао Сельва, песня Пасариньо с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Даудален из французского Лиона и их альбом «Ланму», «Ланму», что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом «Underdog Records». Ну, что такое «Underdog»? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, может сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Греттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Лориан Греттон из Лондона, он же Флокс, и его 7-й альбом Square. На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87-м году в городе Сент-Луис. Сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже 6-й альбом. Называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку. Она называется «All the Flowers».

Энджела Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Mute Records». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский, Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая же называется «Живая легенда». И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Грёт джаз». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Меркьюри». Меркурий, разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан».

0: in the dark. Look. Не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Стереовоид, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: Истины. Я хочу рассказать тебе простые истины. Открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери. Входи в лифты, поднимайся на этажи,

осенью будет осень. Не тушуйся, не делай ничего, от чего тебе тошно. Девочки станут девушками, а потом ты заметишь их

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет.

0: Расплетение их биографий не очень сложно, а трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные Ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
1: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
0: Журналистка Мария Варечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
2: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили.

0: Даю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты. Потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
1: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
2: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
1: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
3: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
1: Политолог Николай Митрохин в своем фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
4: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой счета ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
1: Политик Гарри Каспаров в своем фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
2: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии и предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
1: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
3: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
1: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
5: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр «Wildberries» в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия? У «Wildberries» порядка 10 системообразующих логистических центров. В «Электростали» к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в «Каледино», Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах «Озон», «Яндекс» и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
1: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
2: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в «Электростали» спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем двух спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроне никто не будет. Прилетит всем.
1: Блогер Газиз Таратбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
3: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
1: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
0: Увидела плач какой-то лапти самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в...» Настоящий... Это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное хуй, это вот слушать плач московской Ярославны, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыли тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***у. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
6: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
1: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
4: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. И именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег. Статус влепят без судебного разбирательства. Доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент. Равно злостно уклоняешься. Уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
1: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
2: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
1: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
3: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
1: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
0: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
1: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
3: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
1: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
5: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
1: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
2: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа – теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
1: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
0: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма, а сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть, а видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
3: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
2: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
3: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
2: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
3: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
2: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили, и давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, ну, как сказать, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой, а в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там – от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
3: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей. Но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то, что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
2: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
3: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
2: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
3: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет, Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу, вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
2: Нет.
3: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
2: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
3: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
2: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
3: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
2: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам: учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас, и за хороших атлетов сконкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
3: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
2: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер... Можно сказать?
3: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт – это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
2: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссей» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
3: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
2: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода. «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
3: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нголо, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
2: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить «Одиссея» в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это многие критики об этом говорят, что убрано героическое сущность Одиссея. И вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
3: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон – это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно. Пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
2: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллиардов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок – это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинства или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
3: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства – это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа – это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто… Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
2: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» – это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
3: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера – это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» – это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная.

0: мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио «Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
8: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
10: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение

0: На охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
1: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его крестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
2: Представьте себе, живет человек, гражданин России, в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
3: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
2: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
3: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
2: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроет доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокирует счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановит права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничит право управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
3: Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря, при этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
2: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь – публично объявляют обычно только о статусе иноагента. А о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
1: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
4: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами. При этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, а в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица иностранные агенты, либо физические лица участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие агентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены соответственно соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение об уплате штрафа оно несколько будет проблематично. Ну и Если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет обвинять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, а сами стали иноагентами в сотрудничестве с желательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
1: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленчев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
2: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речь о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 23-м году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 22-го года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 25-м году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден. Второй канал – сами криптобиржи. Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
5: Приветствую.
1: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются, в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи политической или экономической.
5: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть. Но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P-обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или Telegram-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
1: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
5: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум – на $200-$300. А такие криптовалюты, точнее, стейблкоины, как USDT или USDC – и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник, то есть вы можете прийти, например, в той же Грузии в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте, но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
1: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
5: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне, абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться законы о цифровых активах, которые регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуются им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытаются заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
1: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
5: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы и можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь стоится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
1: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать-продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
5: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно, сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются аирдропами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал? криптовалюту. Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
1: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно, что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
5: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рубли или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских организаций, которые считаются в России экстремистскими, но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И, опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
1: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
5: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
1: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
6: Я его обожаю. Но он сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
2: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
7: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
2: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
8: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеет раздор между нашими братскими республиками.
2: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину. В 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы – рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 22 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной Ресталинизации. То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина. А сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории, это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию.
9: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... И если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники, каждый день. Я специально, готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций. О том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
9: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин – это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелируют. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
9: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
9: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
9: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю, опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: А что в этом плохого-то?
9: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
9: Конечно, конечно. И говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там тихонько собирать данные, там находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации

0: Мне она только кажется.
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только. В общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла «Underdog Records». А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Arise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дан Сартейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня. Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, с престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legend of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater Stomp».

Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie. Тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый. И они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon». Мюзикл вообще начала 50-х годов. И называется он «They Call the Wind Maria». Назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ & RT. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop», но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».

0: The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо. Прохожие». И слушаем с него заглавную песню.
1: Canarinho da Alemanha, roxinol e sabiá.

Джао Сельва, песня «Пасариньо» с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Доуделен из французского Лиона и их альбом «Ланму, Ланму». Что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records. Ну, что такое Underdog? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, может сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Греттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Флориан Греттен из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом «Square». На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис, сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже шестой альбом, называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку, она называется «All the Flowers».

Анджела Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Mute Records». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский, Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая же называется «Живая легенда». И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Гриот Джаз». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Mercury». Меркурий, разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан».

0: не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же «The Range». И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним «Оид», и французом Стефаном Аргие, псевдоним «Стереовоид», записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: Истины. Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери, входи в лифты, поднимайся на этажи,

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал.